молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: Глава 15. Об искушениях. Пускает искушения, чтобы они пробуждали в нас память о Нем. И когда мы находимся в искушениях и просим Его о помощи, Он как бы не слышит нас, чтобы мы умножили свои моления и от страха различных страстей призывали Его святое имя, дабы благодаря боли призывания осветилось наше сердце, и мы на опыте познали немощь своего ветхого естества». Итак, мы восчувствуем, что без помощи Божией мы не можем делать ничего доброго. Большой духовный опыт приобретается кровью сердца, и тогда остается неизгладимым. Он ложится в основу всей последующей жизни человека. Благодать Божия уходит и приходит вновь, а опыт не уходит никогда, ибо выжжен на сердце как бы клеймом. И сколько бы сатана ни пытался опровергнуть опыт, его выжженные буквы свидетельствуют, что без Бога ничего сделать невозможно. Если бы не было искушений, то гордость и иные страсти сделали бы нас еще одними падшими денницами. Но наш благий Бог-Отец попускает нам скорби, чтобы мы были хранимы под покровом смирения, облегчающим груз наших грехов. Во всю пору нашей юности мы должны быть искушаемы, ибо юность легко сбивается с пути. Со временем прекратятся брани и придет желанный мир. Только терпи и мужайся, не отчаивайся, сколько бы ни восставали на тебя страсти. Бог любит того, кто противоборствует, будучи борим. Мужайся и молись за меня, ленивого, нечистого, недостойного и мерзостного». Если апостолу Павлу искушение приносило пользу, как он говорит, «Дадеся ми пакостник плоти, агил сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся», то не тем ли более полезны искушения для нас, когда мы их терпим? Апостол Павел был сосудом избранным, устами Христовыми, мертвым для мира, был тем, в ком обитала вся Святая Троица». И несмотря на то, что искушение препятствовало его апостольской проповеди, и он просил Бога отнять искушение, Бог, заботясь о его душе, дабы доставить ей пользу, не внял его молитве, хотя апостол трижды умолял его. Но Господь сказал, «Давлеет ти благодать моя, сила бо моя в немощи совершается. Достаточно тебе, говорит он, для утешения моей благодати». А искушение у тебя будет, чтобы ты получал пользу в смирении. Поэтому, чада мои, всякое искушение, посланное вам Богом, претерпевайте с радостью, будь то скорби или ярость страстей, ибо Бог посылает их к нашей пользе, чтобы терпение их вменилось нам в подвиг, к которому мы по-другому не способны. Итак, благодарите Бога, прославляйте его устами и сердцем, потому что после искушения, если мы перенесем его с терпением и благодарением, придет утешение благодати. Кто без искушений вошел в рай, чтобы без них вошли в него и мы? Никто. Все святые прошли через огонь и воду, через различные искушения и скорби, прославили Бога своим терпением и получили венцы вечной славы. Не теряйте мужество в борьбе. Христос невидимо предстоит, наблюдая за подвигом каждого человека. Итак, подвизайтесь в терпении. Призывайте имя Иисусова, чтобы оно укоренилось в вашем сердце, и вы обогатились благодатью Божией. Подвизайтесь стяжать чистый ум, дабы восчувствовать благодать Святого Воскресения. Две благодати приобретает человек, когда подвизается по Богу. Одна благодать – это утешение Святаго Духа, которое наполняет душу радостью, миром, весельем. Другая благодать – это так называемый опыт искушений. Эта вторая благодать опыта неизгладима в душе, то есть не покидает человека, ибо соединена с сердцем, которое усвоило опыт искушений, в то время как первая благодать Святаго Духа иногда приходит, а иногда уходит. Во время искушений вторая благодать, опыт, приносит больше пользы, ибо просвещает душу в том, как ей перенести искушение. И поскольку опыт произошел от предшествующих искушений, человек знает, как вновь освободить душу от опасности. Значит, искушение, когда мы терпим их, дарует нам мудрость, и так мы становимся любомудрыми. Но если не смиримся, то обучение в искушениях не прекратится. Эгоизм привлекает искушение, и искушения его же искореняют. Итак, смиряйся, чадо мое, если желаешь, чтобы присмирили демоны, стужающие тебя. Повергни себя ниже всех и скажи: «Я хуже всех в мире и виноват во всем». Подвязайтесь, чадо мои, подвязайтесь. Сколько бы ни ополчался на вас сатана, мужайтесь, и мы победим. У нас есть Христос, наш военачальник, сказавший: «Ас, победих мир». Победим его и мы, только не теряйте надежды. Кто надеется на Бога и умоляет его, того прошение он не презрит, если сопутствует смиренная молитва. Смиритесь, не высокомудрствуйте, и сподобитесь высокого. Чем больше золото испытывается огнем, тем больше очищается. Так же и христианин. Чем большим искушением он подвергается, тем более очищается его душа. Чем глубже плуг входит в землю, и чем чаще мы обрезаем лозу и ухаживаем за ней, тем больше плодов получим, и тем слаще они будут. Чем глубже и чаще скорби и искушения будут вспахивать сердце христианина, тем чище и плодоноснее оно станет. Посему мужайтесь, надейтесь и терпите, чтобы получить нам венец славы. Искушение и скорби есть то, что нас спасет, а бегущий от скорбей пусть не ожидает награды. Не печальтесь о том, что произошло. Всегда да будет его воля, и мы да будем говорить: «Буди благословенна». Желаю, чтобы вы, как монахи, умели понуждать себя. Все люди так или иначе терпят. Мы блаженны, ибо терпим искушение ради Христа. Искушение для терпящего монаха стяжут ему полноту вечной славы. Тысячи благодарностей сладчайшему небесному Отцу, промышляющему о нас посредством скорбей, чтобы мы не переселились в мир иной, не показав, что и мы претерпели нечто ради его любви. Мужайтесь, чадо мои, не изнемогайте на подъеме. Наше восхождение медленно по причине нашей немощи. Однако все пройдет и забудется при встрече с невечерним днем всеобщего воскресения во славе. Ты пишешь мне о своих искушениях, чадо мое, но это очевидно, что желающий шествовать по пути Божию, по пути очищения, освящения и бесстрастия, сначала должен поразмыслить об обязательном долге, который взвалит на свои плечи. Это долг перенесения искушений, откуда бы они ни происходили, и готовность к тому, чтобы закаляться в добродетели смирения молотом искушений. Мы полны эгоизма, добрые мои чада, и поскольку больны этой абсурдной, но тяжкой болезнью, то как естественное следствие на протяжении ряда лет терпим болезненное лечение, то есть искушение, доколе не научимся смирению на деле. В него облегся Господь славы, ибо это богоукрашенная добродетель. Однако знай, доброе мое чадо, что приобретается оно кровью сердца. Буди благословенна, прости, не знаю, как пожелаете. Это слова смиренного монаха и очевидное доказательство преуспеяния. Что же касается брата, который причиняет тебе скорбь, то ты должен его терпеть. Крепись, не обращай внимания, любомудрствуй и укоряй самого себя за то, что в чем-то другом ты еще более немощен, и что ты еще не был достаточно испытан, и потому не можешь ничего с уверенностью говорить. Печаль, о которой ты пишешь мне, чадо мое, чисто дьявольского происхождения, ибо тот, кто исповедал свои грехи, должен верить, что они прощены совершенно, и прогонять без промедления всякую печаль. Человек должен более радоваться о том, что Бог смилостивился над ним и вразумил его омыть чистой исповедью одеяние его нечистоты, и что отныне он имеет добрую надежду на спасение своей души. А эта неуместная печаль, как у тебя, погубила многих. Поэтому нисколько не печалься. Радуйся, и паке реку радуйся. Сколько бы ни падал человек, чадо мое, он должен подниматься, и так он спасется. Падать же и сознательно оставаться в своем падении свойственно демонам. Отчаяние — оружие бесов, которые немало душ низвергли этим в погибель. А надежда, напротив, многих извела из глубокой трясины нечистоты. Не бойтесь, не теряйте дерзновения, не бросайте штурвал корабля, иначе погибнет последняя надежда, но твердыми руками крепко держитесь надежды на вечную жизнь, ибо капитан испытывается во время шторма, воин на войне, а монах в искушениях. Не бойтесь, нам предстоит еще подняться по многим крутым стезям, посему нам весьма необходимы терпение и мужество. Терпите, чада мои, какие бы ни были у вас искушения, они пройдут. Подумайте, сколько искушений мы уже претерпели. Все они прошли и оставили нам немалую пользу. Также и те искушения, которые еще ждут нас, тоже пройдут, и мы получим от них не меньшую пользу. Сатана вводит нас в заблуждение, и меня первого. Поэтому мы не хотим терпеть и лишаемся пользы, которая происходит от каждого искушения. Один подвижник молил Бога, чтобы он освободил его от страстей. Бог отнял у него страсти и даровал ему бесстрастие. После этого монах пошел к одному опытному старцу и говорит: «Авва, я получил покой от страстей и теперь отдыхаю», а он был еще молод. «Послушай, чадо», — говорит ему великий старец, «иди и проси Бога вернуть тебе страсти, ибо в обраниях человек получает пользу, а в бесстрастии нет, потому что свобода от страстей есть состояние упокоения, а не труда. В искушениях человек совершенствуется и становится духовным, а без искушений он не мудр, не образован, никчемен и подобен неотесанному полену. Посему претерпевай, как бы дьявол ни сражался с тобой. В эти последние времена, в которые мы живем, не будем ждать ничего, кроме искушений, и они спасут нас. Так устроил Бог, чтобы мы закалялись в искушениях и через них становились достойными Царства Небесного. Никто не взошел на небо без искушений. В них необходимо терпение во всем. Не ропщи, это тебе не полезно и не подает хорошего примера. Да, я не говорю, что в искушениях мы не будем утесняемы. Ведь и тот, кого оперируют, испытывает боль. Но раз иначе он не может приобрести здоровье, то по необходимости терпит. Так утесняемся и мы. Бывает, на короткое время теряем терпение, но как можно скорее вернемся к нему опять, доколе искушение не пройдет. Твое беспокойство, чадо мое, и от естества, и от искушения. И то, и другое исцеляется приходящей благодатью Божией. Посему моли Бога даровать тебе трезвенность, память о добром и забвение злого. И когда будешь настойчив в этом, благодать Божия постепенно будет помогать тебе. Это искушение случилось с тобой для твоего смирения. Искушение происходит с нами для того, чтобы мы научались осторожности, приобретали опыт и становились мудрыми по Богу. Бог наказывает нас, чтобы мы стали достойными причастниками Его святости. Великий апостол Павел был искушаем, и искушение препятствовало ему проповедовать. И несмотря на то, что искушение препятствовало его проповеди, несмотря на то, что он просил Бога отнять от него искушение, Бог не послушал его, но оставил ему искушение как лекарство, дабы оно исцеляло и оберегало его от всякого нападения гордости, поскольку слишком велики были данные ему божественные откровения. Если Павла Бог так искушал, дабы уберечь его душу, то не тем ли более нас необходимо ввергать в искушение, чтобы мы смирились и обезопасились присутствием Бога рядом с собой? Благословенное мое чадо, от всего своего сердца шлю тебе тысячи благословений, и, несмотря на свое недостоинство, молюсь, дабы эти благословения подкрепляли твое мужество в подвиге терпения. Я в прошлом пережил немалые скорби, да и сейчас, переживая очень большую скорбь, уповаю только на Отца Светов, что Он устроит мое дело. Как тогда мне было больно, так и сейчас моя душа очень болит. Но дело не во мне, а в другом лице, которое непосредственно со мной связано. Мне бы стало легче от одной вашей молитовки. Только терпением по благодати Божией мы преодолеем это искушение. Желающий идти путем Христовым должен до самой смерти ожидать искушения. А разве Христос до самого креста не терпел оскорбления и злобу людскую и бесовскую? Терпи, братию, чадо мое, и мзда твоя на небе будет велика. Желаю тебе, благословенное мое чадо, чтобы Господь славы подал твоей душе свои самые лучшие духовные дарования, дабы сердце твое взыграло от упокоения и божественной радости. Что же до искушений, то их невозможно избежать. Мы должны принять тот факт, что они никогда не прекратятся. Находясь в таком устроении, мы всегда будем готовы к терпению. Во всяком случае, мзда того, кто терпит слабости немощных, будет велика, ибо такое перенесет многое и по справедливости получит соответствующее воздаяние. Желаю тебе быть крепким, как гранитная скала, о которой разбивались бы все волны искушений, дабы ты пребывал непоколебимым в вере в Бога. Получил твое письмо. Оно, конечно, не было приятным, потому что ты пишешь мне об искушениях и горестях. Но чем же еще является жизнь воина Христова, если не непрерывной бранью с врагом, который и не думает отдыхать? И враг этот дьявол, лукавый дух, невещественный и неутомимый. Посему, доброе мое чадо, терпение, и наш благий Бог все исправит своей безграничной и искренней любовью. Лишь бы мы со своей стороны делали все то, что можем. Во всяком искушении, дабы его превозмочь, терпи и благодушествуй с рассудительностью и добрым руководством. Ты со своей стороны расточай любовь, помощь, незлобие, а Бог все управит к нашей душевной пользе. Не теряй дерзновения и мужества. Я нахожу тебе оправдание в том, что ты новобранец, но и учу тебя, как преодолевать бурю и непогоду, которую воздвигает на тебя дьявол. Терпи, чадо мое, терпи. Для нашего смирения нам попускается искушаться. Это лекарство, приносящее здравие твоей больной душе. Радуйся о том, что Бог заботится о твоих ранах. Благословляй Его, ибо Он считает тебя своим чадом и наказывает, чтобы через свой закон Духа научить тебя мудрости. Блажен человек, его же аще накажешь и научишь. И есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Аще без наказания есть, убо прелюбодейчище есть те, а не сынови. Стало быть, искушения удостоверяют нас в том, что мы дети Божии, что делает нам честь и служит причиной великой радости. Итак, дерзай, чадо мое, и потерпи Господа, и твори благостыню. Чадо мое, мы должны понимать, что многими и разнообразными искушениями предлежит нам пройти настоящую жизнь. и часто каждый ее шаг мы будем орошать горькими слезами и воздыханиями. По таким вот законам восхотел начертать жизнь людей всемудрый Бог. Да и сам он не избежал этого пути, ибо вся жизнь Христа состояла из скорбей и искушений. Кто из людей имеет право на то, чтобы избежать этого всеобщего закона? Никто. Тогда домужаемся душой, смело сражаясь с любой удручающей трудностью этой жизни, доколе не призовет нас божественное повеление покинуть настоящее и отойти к вечно сущему. Иногда человек ищет воли Божией или освобождения от какой-либо страсти, и Бог посылает причину, следствием которой будет желаемое. С первого взгляда это представляется трудным, и человек думает, что искушение произошло по его невнимательности. Но когда явится благо, произошедшее из этой трудности, из искушения, тогда очевидным становится то, что в нем скрывалась воля Божия или избавление от страсти, о чем человек и просил Бога. Так мы научаемся тому, что при каждом искушении нам необходимы терпение и мужество, чтобы, когда оно пройдет, нам выяснить скрываемую в нем пользу. Часто бывает, что искушение, на первый взгляд, не представляется имеющим в себе нечто спасительное. Однако проходит время, и мы видим, что в нем обретается жизнь вечная. Как на смену дню приходит ночь, на смену лето зима, на смену зиме весна и так далее, так и одно душевное состояние приходит на смену другому. Что касается чистоты помыслов, то сегодня, например, я нахожусь в хорошем состоянии, и моя душа, подобно дельфину, резвится в спокойном море. Все тихо, и можно подумать, что так будет всегда. Но путь, начертанный премудростью Божией, не изменит своего направления. И вот на краю неба появляются маленькие облачка, просто нездоровые мысли, поднимаются от горизонта и занимают пространство всего неба, то есть ума. Потихоньку поднимается ветер, слышны раскаты грома. На море начинается шторм, и в скором времени разыгрывается буря помыслов. Так на смену чистоте приходит смущение помыслов, а на смену тишине – различные беспокойства. Если бы морской штиль не сменялся штормами, то море стало бы источником различных заболеваний по причине постоянно сбрасываемых в него нечистот. Именно штормам оно обязано своим блеском и здоровьем. Если бы боящихся Бога не постигали различные испытания во всем их разнообразии, то кто-то один дошел бы до люциферовой гордыни, другой – до содомского распутства, третий – до тьмы неверия, нечестия и так далее. Значит, скорбям мы обязаны за эту небольшую Божию милость к нам, как и за надежду нашего спасения. Как больному телом неприятные горькие лекарства и болезненные операции, но зная, что через них врач возвращает ему здоровье, он терпит, и когда становится здоровым, изъявляет большую благодарность врачу за оказанное ему добро и уже не вспоминает о боли, потому что она прошла, так будем помышлять и о духовном. Все множество скорбей вызывает их неприятие, но потом приходит здравие духовных членов души. И если бы великим врачом, то есть Богом, не были посланы те скорби, то больные члены нашей души приходили бы во все худшее состояние, а за этим бы последовало отравление и душевная смерть, которая и есть отлучение от Бога. Значит, мы должны благодарить Бога за все, чтобы не отпасть от благочестия. Этому прекрасно научает апостол Иаков. «Всяку радость имейте, братья моя, егда вы искушения впадаете различно ведяще, яко искушение вашей веры соделывает терпение». Искушение – это свидетель внутреннего состояния каждого человека. Мореходный опыт капитана проявляется тогда, когда поднимаются многие бури. А то, каков есть христианин, выявляют различные скорби по Богу. Отними искушение, и никто не спасется. Не нужно только сознательно ввергать себя в искушение. В остальном же, подвязаясь по Богу и внимая себе, мы по Божию попечению о нас неизбежно будем встречать искушения либо по действию дьявола, либо по собственной зависти или невнимательности, по неопытности или по причине человеческого лукавства и так далее. Но цель наша одна – проявить терпение и настойчивость в подвиге с мыслью о том, что ничего не бывает без воли Божией. Стало быть, необходимы терпение и благодарение.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 сентября в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня епископ Алапаевский Ирбитский Сергий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Алапаевска. Его преосвященству сослужили клирик храма иерей Дмитрий Помыткин, клирик храма иерей Александр Григорьев, руководитель службы протокола Алапаевской епархии иеромонах Стефан Танков, клирик храма иеродиакон Дионисий Матросов. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента храма Устиньи Александровны Никулиной. За богослужение были вознесены особые прошения и молитва о мире на Святой Руси. Десятки прихожан подошли к принятию святых христовых тайн. В завершении литургии состоялось поклонение кресту, после чего епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом. В нем владыка раскрыл историю обретения креста, восходящую к IV веку. Мать императора Константина, царица Елена, отправилась в Иерусалим на поиски святыни. Поиски привели ее к месту, засыпанному отбросами и нечистотами, месту, где требовался человек великой самоотверженности, чтобы извлечь крест из-под этого слоя. Никто не соглашался на такое тяжкое испытание, пока не нашелся смельчак, который отважился спуститься и извлек все три креста. Благодаря исцелению больной женщины по воле Божьей стало ясно, что именно на этом кресте был распят Спаситель, напомнил архипастырь. Так подтвердилось, что обретенная святыня – тот самый крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Владыка Сергий особо подчеркнул, что мы всегда должны помнить о жертве, принесенной на кресте. Господь вочеловечился и принял самую ужасную смерть ради каждого из нас. Он стал человеком, чтобы мы могли стать богами по благодати, наставил епископ. Он пожелал верующим никогда не забывать об этой жертве и постоянно молиться о том, чтобы Господь помог осознать свои ошибки, раскаяться и сгладить грехи. Когда мы начнем осознавать свои недостатки и требовать от себя лучшего, наша жизнь наполнится новым смыслом, подчеркнул владыка. Завершая свое наставление, епископ Сергий еще раз поздравил всех с праздником, поблагодарил прихожан за совместное богослужение и преподал каждому свое архипастырское благословение. В эфире новости. Общедоступный сайт мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня» возобновил работу после модернизации. Проект был создан Центром культурных инициатив Сретение на основе четырехтомной иллюстрированной антологии русской поэзии «Круг лета Господня. Времена года. Православные праздники для семейного чтения», изданной Храмом Христа Спасителя в 2010 году. В антологию из четырех томов «Осень, зима, весна и лето» включены более 700 стихотворений 94 авторов от Семёна Полоцкого до Иосифа Бродского. Каждый том разделен на два раздела – «Времена года» и «Православные праздники». Издание иллюстрировано картинами русских художников. В основе воссозданного мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня» лежит электронная версия этого издания. Первый его раздел «Времена года» состоит из стихов, которые в большинстве своем не содержат религиозной тематики, но представляют картины природы в разных ее состояниях. Иллюстративный материал этого раздела – десятки картин русских художников-пейзажистов, помещенные на полный разворот книги, и сотню увеличенных фрагментов этих картин, которые создают фон для поэтических текстов. В центре раздела «Православные праздники. Человек в его отношениях к Богу и с Богом». Стихи здесь снабжены подробными авторскими комментариями, в которых изложена историческая основа и церковная традиция главных православных праздников. В художественном оформлении раздела «Православные праздники» использованы иконы из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а также специально отреставрированные и впервые представляемые широкому кругу читателей фрагменты Хлудовской и Киевской псалтирий IX и XIV веков. Мультимедийный проект «Живая поэзия. Круг лета Господня» дополнил электронную версию полиграфического издания уникальным контентом видео и аудиозаписей, 1500 страниц интерактивной электронной книги, более 700 стихотворений, прочитанных российскими артистами. Иллюстративный материал оживает в десятках мультфильмах, созданных по мотивам иллюстрации антологии. Также в проекте представлен фортепианный цикл «Времена года» Петра Чайковского и песнопения, посвященные главным православным праздникам. Кроме того, в проекте представлено приложение «Методическое пособие по основам риторики», профессиональный методический курс основ дикции и верного произношения, включающий аудиокурс для детей и взрослых. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим.

0: Духа. Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездецы, и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и коего же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во славе всех Твоих, и победиши в них да судить идти, се во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзыши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десною Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские и злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать ибо делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон упокоения немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвигла си. Во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, со единородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умы благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяния моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрими настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти Своем и достойно покажет мне раба Своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь я окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адамы враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть ими не ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 1 октября по новому стилю или 18 сентября по старому. И сегодня прославляется память мученицы II века Ариадны Фригийской, мученика Кастора, мучениц Софии и Ирины Египетских III века, преподобного Евмения Гортинского, епископа VII века, преподобной Ефросинии Суздальской, подвижницы XIII века, мучеников Бедзина, Шалвы и Элисбара, князей Ксанских XVII века, преподобного подвижника XIX века Илариона Оптинского, священномучеников XX века епископа Красноярского Амфилохия Скворцова, пресвитеров Алексея Кузнецова, Петра Дьяконова, Иоанна Васильева, Бориса Боголепова, Михаила Скобелева, Владимира Чекалова, Вениамина Благонадеждина, Константина Твердислова, мученика Сергия Бедерникова, прославление икон Божией Матери, старорусская, целительница и молченская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, обратимся сегодня к жизнеописанию священномученика Бориса. Родился Борис Иванович Боголепов 18 июня 1889 года в городе Москве. Окончил Московскую духовную семинарию и был рукоположен в сан священника. С июля 1936 года он служил в Троицком храме села Коробино Тверской области. Имел большую семью – 4 дочерей и сына. Арестован отец Борис был в 1937 году, и суть произошедшего лучше всего передает допрос от 8 сентября. «Расскажите, когда, за что и сколько раз вы судились?» – спросил следователь. «Первый раз я был судим в 1937 году в январе месяце за невыполнение мясопоставок и финплатежей, за что присужден к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Срок не отбывал, а обжаловал кассации, и до сего времени ответа не имею. Второй раз судим также в 1937 году, месяца не упомню, сокрещение новорожденных и похороны без справок ЗАГСа, за что приговорен к 6 месяцам ИТР, что также мной обжаловано в кассационную коллегию, но ответа не имею. Срок также не отбывал, хотя имел вызов по Горельским бюро. Все это дело я обжаловал областному прокурору. Вы отлично знали советские законы. Почему допускали до суда невыполнение их? Почему вы сознательно это допускали? До перемещения меня в Коробинский сельсовет я не платил мясопоставок и финплатежей в силу отсутствия средств. Следствию известно, что вы осознательно не выполняли распоряжений местных властей, стараясь опорочить их, говоря, что ваша советская агитация – болтовня и прочее. Я действовал в соответствии с законом о свободе совести. Если меня приглашали на квартиры и в населенные пункты для религиозных обрядов, я шел. И указания райисполкома по данному вопросу считал противоречащими Конституции. Да, я говорил, что безбожие идет против религии, и агитация против религии является болтовней для человека религиозно настроенного. 27 сентября тройка НКВД приговорила отца Бориса к расстрелу. Священник Борис Боголепов был расстрелян через несколько дней, 1 октября 1937 года. Дорогие братья и сестры, хочется обратить внимание на юридическую подкованность отца Бориса. Чаще всего в житиях новомучеников мы встречаем то, что священников арестовывают с первого же доноса, безо всяких проволочек. Но в этом случае все идет иначе. Конечно, отцу Борису не удалось справиться с жестоким механизмом мясорубки 1937 года, но он смог ему хотя бы противостоять. Лишь на третий раз советская власть смогла лишить 4 дочерей и сына их родителя. Отец Борис знал советские законы и даже беспредел гонителей не мог просто так справиться со священником, пользующимся оружием права. Батюшка апеллировал к Конституции, к ассоциации.

0: христианским смирением. Смирение смирением, а закон законом. Каждый из нас должен хорошенько знать гражданский кодекс, закон о защите прав потребителя. Все наши навыки отстаивать свои права могут пригодиться в самых разных обстоятельствах. Вот священномученику Борису эти навыки пригодились в противостоянии самой страшной, безбожной советской власти. Еще в первые века сформировалось целое служение образованных христиан – апологеты, те, кто защищали наше православное вероучение перед языческими императорами-гонителями. Ведь даже в первые века уничтожение христиан маскировалось нарушением римского законодательства, в частности, нелояльностью императору, которая проявлялась в отказе принесения жертвы перед его изваяниями. Дорогие друзья, надо знать законы родного государства, чтобы в нужный момент смочь послужить своим ближним, Святой Церкви, и защититься от зложелателей и нападок врагов Церкви. Священномученичу Борисе, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 сентября, в день воздвижения Креста Господня в Центре уникального мастерства в Казани, прошло творческое мероприятие, посвященное 15-летию региональной организации родителей и детей-инвалидов Республики Татарстан «Забота». На протяжении 15 лет данная организация при поддержке Казанской епархии создает условия для социокультурной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, реализует социальные проекты, направленные на помощь семьям, в которых воспитываются тяжело больные дети. Организуя праздничный концерт в Центре уникального мастерства, представители «Заботы» стремились презентовать социально значимые проекты и привлечь к ним внимание общественности. В культурно-концертной программе «15 добрых историй» нашли отражение события, напрямую связанные с деятельностью «Заботы», с воспитанниками, добровольцами и благотворителями, которые поддерживали организацию на протяжении всех этих лет. В праздничном концерте приняли участие певица Рената Тей, солист группы «Рухимон», Марсель Вагизов и другие исполнители. Для детей была организована анимационная программа. Вниманию гостей также была представлена благотворительная ярмарка. Представленные на ярмарке изделия и сувениры изготовили мастера с ограниченными возможностями здоровья. Концерт посетили заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан Альберт Сафиулин, представитель Республиканского комитета по социальной политике Кирилл Наймушкин, представители НКО, ветераны специальной военной операции и благотворители. Казанскую епархию на мероприятии представлял руководитель отдела церковной благотворительности и социального служения иерей Сергий Петров. Отец Сергий передал гостям благословение митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и поздравил матушку Надежду Титову с 15-летием благотворительной деятельности. Затем священник вручил епархиальные награды сотрудникам и добровольцам организации. Завершился праздник благотворительным аукционом. Отметим, что в ходе первосвятительского визита в Татарстанскую митрополию в июле этого года с педагогами и воспитанниками «Заботы» встретился святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Святейший владыка посетил творческое занятие на территории Петропавловского собора, сказал ребятам слова напутствия и подарил памятные подарки. В эфире новости. В Георгиевском храме города Челябинска прошел концерт 10-го международного фестиваля духовной музыки. В храме святого великомученика Георгия Победоносца выступили хоровые коллективы Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки. Концерт прошел в рамках юбилейного 10-го международного фестиваля духовной музыки. Вечер открыл настоятель храма протоиерей Владимир Воскресенский. Он напомнил о значимости духовной музыки, которая помогает верующим найти внутренний покой в суете будней. Церковные песнопения исполнили два коллектива консерватории – женский хор под руководством Евгении Кравченко и смешанный хор под управлением Ксении Клименковой. Слушатели отметили проникновенное исполнение и чуткое отношение артистов к духовной традиции. В завершении концерта к собравшимся обратился клирик прихода иерей Виктор Голубцов. Он поблагодарил музыкантов за молитвенную атмосферу и вручил руководителям хоров цветы от лица прихожан. Отец Виктора пожелал коллективам консерватории помощи Божьей в служении, а слушателям сохранить в сердце мир и гармонию. Специальную программу «Забери меня домой» в помощь приемным родителям разработал и реализует благотворительный фонд «Дети плюс». Суть этой программы заключается в том, чтобы развеять мифы и помочь взрослым не побояться усыновить ребенка-сироту с ВИЧ, сообщили журналу «ФОМА» в пресс-службе благотворительного фонда «Дети плюс». История создания как самого фонда, так и программы «Забери меня домой» началась в 2005 году. У семьи Дмитрия и Ольги Кирьяновых больше 14 лет не было детей, а когда они решили усыновить ребенка, то их направили в специализированный дом ребенка, где жили дети-сироты, рожденные ВИЧ-положительными женщинами. Тогда Ольгу поразило, что в учреждении очень редко приходили кандидаты в приемные родители. Диагноз ребенка, даже тот, который успешно контролируется терапией и не передается в быту, становился непреодолимым барьером. Спустя 2 месяца они стали родителями 10-месячного мальчика, а через год – полуторагодовалой девочки. Детям не передалось заболевание биологических матерей, сообщили в фонде. Позже неравнодушные к проблеме усыновления детей-сирот с ВИЧ объединились в волонтерское сообщество приемных родителей «Соколята», из которого в 2015 году уже и образовался фонд «Дети плюс». Все это привело к тому, что в отношении приемных родителей к теме усыновления детей-сирот с ВИЧ стало меняться в положительную сторону. Что касается программы «Забери меня домой», в которую входит собственная школа приемных родителей, то она, как сообщили в фонде, помогает будущим мамам и папам получить необходимую информацию и опыт, чтобы подарить ребенку с ВИЧ семью. Специалисты проекта проводят семинары, рассказывают, как правильно заботиться о ребенке с ВИЧ и разъясняют, что устаревшие знания о диагнозе не имеют оснований. Разработанный фондом модуль получил рекомендацию Министерства просвещения России. Команда фонда сопровождает семьи, принявшие ребенка под опеку в период адаптации, предоставляет юридические и психологические консультации, помогает с оформлением льгот и постановкой на учет медучреждения. За годы работы фонда более 210 детей-сирот с ВИЧ обрели дом, а если считать с самого начала волонтерской деятельности, их в 2 раза больше. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбца си обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по честне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твою благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашка нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тя, аще бы одел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бы вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева Матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и вничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, таково истину, блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

из пророка Даниила, стоящий на святом месте, читающий да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот и не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающимся сами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. А вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «А вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Претерпевый до конца, то и спасется. Но не всякий терпящий спасется, а только тот, кто терпит на пути Господне. На то жизнь это, чтобы терпеть, и всякий что-нибудь терпит и терпит до самого конца». Но терпение не идет впрок, если оно не бывает ради Господа и святого Евангелия Его. Вступив в путь веры и заповеди евангельских, поводы к терпению умножатся, но терпение с этой минуты начнет плодоносить венцы, и то терпение, которое доселе было пусто, сделается плодоносным. Каким остеплением окружает нас враг, что только то терпение и представляет тяжелым и невыносимым, какое встречает на пути добра, а то, которое сам он налагает на работающих страстям, представляет легким и ничего не стоящим, хотя оно тяжелее и безотрадней того, которое несут борющиеся со страстями и противляющиеся врагу. А мы слепые и не видим этого. Трудимся, терпим и выбиваемся из сил ради врага на свою же погибель.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 25 сентября на Святую Землю с мирным визитом прибыл предстоятель Болгарской православной церкви святейший патриарх Даниил в сопровождении митрополита Неврокопского Серафима, епископа Мелнишского Герасима и других официальных лиц. Торжественная встреча началась у Явских ворот, после чего гости в сопровождении иерархов и духовенства Иерусалимской православной церкви, представителей местных православных церквей, а также глав инославных конфессий, проследовали до храма гроба Господня. Блаженнейший патриарх Иерусалимский Феофил встретил святейшего патриарха Даниила у здания Иерусалимской патриархии, и предстоятели обеих церквей вместе направились в храм Воскресения Христова, где совершили молебен и поклонились святому гробу Господню. От русской духовной миссии в Иерусалиме в приеме приняли участие начальник архимандрит Вассиан Змей и насельники миссии романах Филофер Тюшин, протоиерей Владимир Чернышов и романах Петр Бородулин. По окончании молебного пения в храме гроба Господня блаженнейший патриарх Феофил пригласил делегацию Болгарской православной церкви в Большой тронный зал Иерусалимской патриархии, где вручил святейшему патриарху Даниилу орден святого гроба Господня первой степени. Его блаженство также удостоил высоких церковных наград и сопровождавших предстоятеля Болгарской церкви архиереев. Святейший патриарх Даниил выразил благодарность блаженнейшему патриарху Феофилу за оказанную честь и теплый прием. В завершении официального приема представители Иерусалимской и Болгарской церквей обменялись памятными подарками. В эфире новости. Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета приглашает учеников с 9 по 11 классы прослушать лекции о новомучениках и создать посвященные им проекты. Подать заявки на участие в трехдневной школе «Новомученики. История и память» приглашает учеников Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Школа пройдет с 26 по 28 октября в Московском епархиальном доме. Участники прослушают в историческом здании, где проходил Поместный собор 1917-18 годов, лекции ведущих российских специалистов по церковной истории, поработают на семинарах с обсуждением богословских текстов святых, пострадавших в годы советских гонений на веру, примут участие в богослужениях в домовом храме и групповой проектной работе. Итогом школы станет защита презентации, где каждая группа попытается связать воедино жизненный путь новомучеников и их богословское осмысление эпохи гонений. Именно такой формат от теории к собственному исследованию позволит участникам не просто услышать, но и прожить тематику школы, рассказали организаторы. Участие в школе бесплатно, отбор участников проводится по итогам рассмотрения мотивационных писем. Подать заявку необходимо до 1 октября. Продолжаем выпуск. В рамках всероссийской киноакции «Вера, надежда, любовь в российских семьях» 25 сентября ученики 8-9 классов Центра образования города Кургана вместе с председателем миссионерского отдела Курганской епархии Ирием Алексеем Плоховым посмотрели фильм «Интервью» режиссера Ивана Соснина. По сюжету главная героиня, молодая девушка Соня, выросла без папы, ее воспитала одна мама. Узнав, что ее отец – известный детский писатель, она решает встретиться с ним. Соня приходит к нему домой под видом журналистки, чтобы взять интервью, но не раскрывает своего истинного лица. Фильм поднимает темы прощения, семьи, недосказанности и морального выбора. Всероссийская киноакция «Вера, надежда, любовь в российских семьях» – это ежегодный культурно-просветительский проект, направленный на сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственное оздоровление общества. Акция приурочена ко дню памяти святых мучениц, покровительниц семьи и брака, веры, надежды, любови и матери их Софии, которая отмечается 30 сентября. И последняя информация выпуска. Самая длинная в России Таргашинская лестница в Свердловском районе Красноярска закрыта для посещения туристов из-за высокой активности медведей, сообщили в местной администрации. Лестницу протяженностью 1200 метров, ведущую на Таргашинский хребет, одно из популярных мест отдыха, открыли в 2021 году. Выходы медведей зафиксированы во всех регионах Сибири. Среди причин такого поведения животных – плохой урожай кедрового ореха, основной кормовой базы медведей. Наиболее сложная ситуация в Восточной Сибири, где медведи подходили к школам, воинским частям и пытались проникнуть в жилые дома. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич и наш сегодняшний гость, лауреат премии президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, заслуженный артист Республики Башкортостан Игорь Морозов. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Предлагаю поговорить не только о сложнейших партиях, победах на международных конкурсах и футбольном прошлом, но и о самом сокровенном – о вере, духовном поиске и о том, как оперная сцена может стать пространством для пути к Богу. В современном мире академического искусства голос тенора часто сравнивают с редким драгоценным камнем. Но за блеском главных партий на сценах Большого, Мариинского и Геликон оперы всегда скрывается нечто большее, чем просто вокальная техника. Игорь, ваш путь в музыку начался в родной Рязани, продолжился в хоровом училище имени Свешникова и Академии хорового искусства. Вы получили редкое двойное образование как хоровой дирижер и вокалист. Давайте вернемся к истокам вашей карьеры. Помогает ли вам дирижерское образование на оперной сцене или вокалисту иногда вредно думать как дирижер во время исполнения партии?
2: Очень хороший вопрос. На самом деле, двойное, как вы сказали, образование оказалось очень важным для меня и для моей карьеры. И, конечно же, лучше иметь образование все-таки и то, и другое, нежели какое-то одно из. По той простой причине, что дирижерское образование дает возможность чувствовать себя и увереннее, и грамотнее, и в первую очередь очень сильно экономит твое же время на выучку тех или иных партий. На тебя смотрят дирижеры немножечко с другой стороны и уже как бы воспринимают тебя как своего и понимают, что ты, скорее всего, сделаешь все быстро. И любую нюансировку, которая будет нужна дирижеру, ты исполнишь так, как ему нужно. Поэтому, конечно же, дирижерское образование давалось нелегко. Эта вся история очень непростая, долгая, но на самом деле по итогу она дает очень-очень большие плоды, которые очень сильно помогают по карьере.
1: Вы дебютировали в Большом театре еще в 2013 году в опере «Кавалер Розы». Помните ли вы свои ощущения, когда впервые вышли на легендарную историческую сцену?
2: Да, конечно, такие ощущения сложно забыть, потому что это мой дебют. Но хоть я и в более младшем возрасте выступал на сцене, на новой сцене Большого театра в качестве ребенка в «Волшебной флейте», вот, но выйти уже на основную историческую сцену и в качестве солиста, вокалиста, это, конечно, отдельная какая-то история. И в первую очередь для меня яркое впечатление оказала грим, который до этого момента я ни разу нигде не использовал, и не было такой потребности нигде. А здесь очень сложный грим в опере Штрауса «Кавалер Розы». Я пел «Продавца птиц», и, соответственно, у меня там был такой красочный, очень насыщенный грим на лице, который мне накладывали около часа. И это, конечно, дало определенное ощущение театра и первое впечатление, и вообще ощущение сложности всех вот этих вот театральных процессов. Ну а сам выход на сцену, это, конечно, немножечко как в тумане, потому что, выходя на такую самую-самую большую и самую ответственную сцену, конечно же, внутри такие эмоции, они переполняют, не знаешь вообще, что происходит в моменте. И, ну, это восторг, и потом уже после спектакля ты начинаешь только потихонечку осознавать вообще, что произошло с тобой сегодня.
1: Театр «Геликон Опера» под руководством Дмитрия Бертмана известен своими смелыми, новаторскими режиссерскими трактовками. Легко ли вам, как академическому певцу, соглашаться на радикальные эксперименты режиссеров?
2: Да, наверное, у Дмитрия Александровича Бертмана немножечко иной подход. И на самом деле, чему я очень сильно рад, что я попал именно к Дмитрию Александровичу и начал свой путь с театра «Геликон опера», потому что на самом деле это огромный опыт, и Дмитрий Александрович очень не любит тривиальных подходов и каких-то, может быть, простых решений, и учит уметь в моменте проживать все естественно. Вот. И поэтому для меня это была огромная школа, первые особенно года в «Геликоне», первые партии, сделанные с Дмитрием Александровичем, очень-очень досконально проработанные, они мне, конечно, дали огромный такой задел на будущее, и сильно легче стало вводиться в новые спектакли других театров, потому что все, что мы делали с Дмитрием Александровичем, это, ну, конечно, в разы было сложнее, на самом деле, по какой-то задумке и задаче. Вот, поэтому сейчас я немножечко, ну, можно сказать, как рыба в воде в любой постановке. Меня сложно удивить чем-то необычным и чем-то сложным. Вот, поэтому за это огромное спасибо Дмитрию Александровичу Бертману.
1: В вашем репертуаре много сложнейших партий. Ленский, Водемон, Садко, Альфред Жермон. Какая из этих ролей потребовала от вас наибольшей внутренней психологической трансформации?
2: Да, ролей уже стало сильно больше, около 25 главных партий, и каждая из них очень отлична друг от друга, и множество нюансов в каждой из них, но, наверное, если выделять какие-то именно эмоционально и технически для меня сложные, это вот не так давно у меня был дебют в партии «Идоминея» Моцарта. И вот, наверное, там для меня открылась новая такая история, роль отца. Обычно я всегда играю героев-любовников, либо сыновей, детей, богатеньких пап и так далее. Вот. А здесь я в роли отца, уже взрослый царь, который должен убить своего сына. И вот эти вот все нюансы, конечно, для меня были очень в новинку. И нужно было прочувствовать этот образ и сразу такой образ исполнить очень непросто. Вот, поэтому пришлось сильно и порепетировать, и сильно подумать над этой ролью. И в итоге, ну, получилась довольно-таки интересная история. Надеюсь, то, что у меня вышло показать зрителю действительно боль, страдания отца в определенный момент.
1: Мужаете, голос тоже меняется. Видимо, руководителю вашему виднее, что вам эта роль уже подходит с голосовой точки зрения.
2: Доминей, да. Ну, в данном случае Валерий Бесалович лично мне написал и попросил выучить эту партию, решив, что она мне хорошо подходит. Есть знаменитая запись «Случайно на повороте», где он поет эту партию, и Валерий Бесалович посоветовал мне прислушаться именно к этой записи, что я, собственно, и сделал, и понял для себя, что, наверное, да, это будет для меня интересно, хотя, честно говоря, небольшой любитель Моцарта, и всегда какое-то внутреннее ощущение, что это немножечко такая музыка для более лирического, наверное, тенора, но в случае с Доминеем произошло все в точности да наоборот. Музыка оказалась крайне драматична, что было совершенно для меня большой новостью, но и очень большим и хорошим интересным открытием, с чем, собственно, я с радостью начал справляться.
1: Оперный певец – это профессия колоссальных физических и эмоциональных нагрузок. Известно, что в юности вы серьезно увлекались футболом. Помогает ли спортивная закалка справляться со сценическим стрессом и жестким графиком?
2: Ну, серьезно занимался футболом, наверное, сказано немножко громко. Футбол — это как такая часть жизни. Это вот любая перемена у нас заканчивалась только футболом. Мы бесконечно играли, прогуливали множество занятий. А так я занимался много чем, и греко-римской борьбой в том числе, и ездил в спортивные лагеря. Да, было такое прошлое, но, к сожалению, к большому, с каждым годом спорта в жизни все меньше и меньше, и хотелось бы его немножечко возвращать, так как, ну, естественно, спорт — это в первую очередь здоровье, и нагрузка эмоциональная, все правильно вы говорите, что она сильно дает о себе знать, и любой вид спорта и вообще любая физическая нагрузка, она разгружает немножечко эмоционально и морально, и нужно как можно больше возвращаться к этому.
1: Музыка, особенно хоровая и оперная, исторически тесно связана с сакральным пространством. Многие артисты признаются, что в их жизни наступает момент, когда профессия перерастает рамки ремесла и становится формой служения. Хотелось бы поговорить о вашей духовной жизни. Игорь, как и когда в вашей жизни произошла осознанная встреча с Богом? Был ли это постепенный путь из детства? Или к вере вас подтолкнуло какое-то конкретное жизненное событие, кризис или инсайт?
2: Я могу сказать, что это путь из детства, наверное, потому что бабушка водила меня в храм. С самого детства я это воспринимал почему-то очень серьезно сразу же. Я помню просто, что я, когда приходил в церковь, я очень ответственно крестился, я стоял у икон, сделал все, как говорила бабушка. Для меня это было почему-то очень важно. Я не понимаю, честно говоря, почему так было. Вот. А как по итогу вышло, то, что я попал в хоровое училище, где у нас 5 дней в неделю хор по 2-2,5 часа, и мы там поем, ну, какое-то невероятное количество духовной музыки, которая по итогу, естественно, не могла не отразиться на моей душе.
1: Академия хорового искусства имени Попова, которую вы окончили, имеет глубокие традиции исполнения духовной музыки. Повлияло ли исполнение церковных песнопений Рахманинова, Чайковского, Бортнянского на ваше личное религиозное мировоззрение?
2: Ну, конечно, повлияло. Это, наверное, основа и вообще главные факторы, которые меня воспитали именно как, ну, не знаю, духовного человека, наверное, громко тоже сказано, потому что, чтобы считаться таким человеком, нужно максимально быть близко, да, к Богу, к церкви, и стараться держать хотя бы пост, что для меня в данный период времени крайне непросто, учитывая график, учитывая насыщенность концертной деятельности. Вот, но да, Академия хорового искусства, именно училище, мы ребятами отпели столько концертов, мы сделали столько духовных программ «Мисс и Мистика» по всему миру, по всей Европе. Мы бесконечное количество концертов исполнили в лучших местах, в лучших залах. И, конечно же, ну, это огромный отпечаток оставило у меня на сердце, и я просто, наверное, в то время даже не понимал, насколько я влюбляюсь в эту музыку и насколько она для меня близка и что она для меня значит. По итогу всего этого, когда я уже смутировал и начал петь более-менее юношеским взрослым басотенором, потому что сначала я пошел в храм петь басом, потом постепенно голос повышался, я превращался в тенора. И, собственно, вот с 8 класса я пел в храме. Ну, в первую очередь, конечно, на тот момент это было важно для того, чтобы иметь какую-то копеечку, потому что время было тогда непростое, и хотелось помогать родителям как-то чуть-чуть зарабатывать на какие-то свои мелочевки. Вот. И, собственно, с тех пор и до сегодняшнего дня, по возможности, я появляюсь в храме. Для меня это важный момент. я там немножечко прихожу в себя, если можно так сказать, где-то лечу голос, потому что как-то привык, наверное, к этому, и, но для меня это какая-то духовная такая очистка идет внутренняя. Мне хочется, меня тянет в храм, могу сказать честно. Особенно я очень сильно люблю мужское исполнение в храме. Мужской хор — это, ну, всем людям, которые никогда этого не слышали, я очень сильно завидую, потому что мне кажется, что это одно из самых больших и ярких впечатлений хоровых, которое вообще возможно в жизни. Вот, поэтому, да, духовная составляющая, она очень-очень большую роль играет у меня в жизни.
1: Сталкивались ли вы когда-нибудь с внутренним конфликтом между жесткими, порой эгоцентричными законами театрального мира, конкуренция, жажда славы, амбиции и христианскими ценностями смирения и любви к ближнему? Как вы его разрешаете?
2: Ну, конечно, сталкиваемся, это жизнь, и невозможно с этим не сталкиваться, это все сплошь и рядом, к сожалению. Театральный мир, он суровый, он непростой, и люди бывают разные, но я думаю, что как и везде в целом, не только у нас, поэтому приходится сталкиваться с разными ситуациями, где-то с чем-то приходится мириться, где-то с чем-то приходится и ругаться, и доказывать какую-то свою точку зрения, где-то приходится, наоборот, себя немножечко приструнить и подумать о том, там, Игорь, что ты делаешь, так нельзя, это будет неправильно, подумай там и о Боге, и о семье, и о каких-то морально-этических моментах. Бывают разные ситуации. Все зависит от человека, как человек воспитан, как человек видит себя в данном эпизоде своей жизни. Поэтому все можно разрешить. Молитва всем в помощь.
1: При вашем загруженном графике как относится к этому семья?
2: Да, этот момент непростой, конечно, график сложный, и с каждым годом он не упрощается, а только наоборот становится еще более насыщенным. Семья, ну, понимает, семья всю жизнь как бы понимает, чем я занимаюсь, жена больше всех страдает, конечно. Но она у меня умница, она ходит на большинство моих перформансов, спектаклей и концертов. И с большим удовольствием ходит, поддерживает и отпускает, естественно, на все гастроли. Где-то, если у меня есть возможность, я беру с собой. Конечно, это сложно, но жизнь артиста, она такая, тут нужно это понимать изначально.
1: Существует ли для вас такое понятие, как молитва перед выходом на сцену? Помогает ли вам вера справляться с волнением перед важными премьерами, например, в Мариинском театре?
2: Вы знаете, вот скажу честно, в Мариинском театре чувствую себя практически без волнения. Не знаю даже, с чем это связано. Мне кажется, наверное, с обстановкой в самом театре, потому что там работают какие-то, ну, невероятные певцы, которые, мне кажется, уже не боятся в этой жизни ничего. Они работают в условиях жестких, в то же время очень интересных. Самый объемный театр по количеству спектаклей и различных постановок. И поэтому как-то, когда туда приезжаешь, все волнения, они куда-то развеиваются, и ты просто работаешь на максимуме. А вообще, в целом, ну, неважно, какой театр, да, выходя на сцену, для меня, у меня есть определенный ритуал, скажем так, который для меня важен. Я даже не могу вспомнить, когда он у меня начался, но прочитать молитву 2-3, да, для меня это важен момент сам, немножечко уединиться, немножечко подумать, так сказать, дать себе самому напутствие на выход на сцену. Это важно, да.
1: Многие специалисты считают, что музыка Моцарта помогает сконцентрироваться. Вы пользуетесь таким методом?
2: Ну вот я уже говорил ранее, что музыка Моцарта, к большому, не знаю, сожалению или счастью, ну, многие, наверное, музыканты меня сейчас пожурят, не полюбил я пока Моцарта. Вот Идоминей стал той первой ступенькой в пользу плюса Моцарта, но еще много ступенек предстоит пройти, чтобы прям действительно полюбить. Пока что этот композитор от меня немножечко далекий. Может быть, не созрел, может быть, просто какие-то вкусовые предпочтения. Но, может быть, все впереди.
1: Но насчет вкусовых предпочтений, они у вас разнообразны, широкий диапазон. Но, может быть, тогда стоит прислушаться к мнению специалистов и глотать как таблетку?
2: Ну, я предпочту лучше Рахманинова в данной ситуации.
1: В опере немало персонажей с трагической судьбой или совершающих греховные поступки. Как верующий человек, пытаетесь ли вы внутренне оправдать, простить или духовно осмыслить своих героев, когда работаете над ролью?
2: Ну, внутри себя, прости Господи, я говорю довольно-таки часто в жизни. Вот, поэтому, конечно же, персонажи у меня бывают очень сильно разные и порой совсем не отражающие моей сущности и моих жизненных принципов. Но, опять же, это театр, и это нужно понимать, и относиться к этому максимально серьезно точно не нужно, потому что можно загнать себя в некий угол и потом будет очень тяжело из него выходить, можно себе надумать каких-то дурных вещей. Но подумать про персонажа, немножечко дать ему какую-то внутреннюю оценку, где-то попытаться его оправдать, как вы говорите, да, это все возможно в зависимости от той или иной постановки и задачи режиссера, потому что порой в спектаклях, где ты совсем не отрицательный персонаж, режиссер может сделать тебя вполне отрицательным, и ты можешь немножечко задуматься и об этом, поэтому бывает очень по-разному, вот.
1: Игорь, давайте поговорим о синтезе искусства и веры. Сегодня вы находитесь на пике востребованности, получаете государственные и профессиональные награды. Давайте попробуем соединить две важнейшие грани вашей жизни – оперу и веру. Считаете ли вы свой редкий вокальный дар Божьим промыслом? И чувствуете ли вы ответственность перед высшими силами за то, как именно вы этот талант реализуете?
2: Несомненно, я считаю, что мой талант – это дар Божий, и с каждым годом, глядя на то, сколько людей неравнодушных остается после моих концертов и спектаклей, какое количество людей подходит после спектаклей, сколько людей пишет и просто интересуется, будет, наверное, очень странным и глупым считать то, что я никому ничего не должен, и вообще это только мое дело, и ни в коем случае это не дар, не что-то. Нет, это очень важный момент, который я для себя понимаю, то, что мой голос влияет на людей, мой голос кому-то помогает даже жить. Мне писали разные люди, писали разные сообщения. И бывает такое, да, что человек пишет, что вы мне помогли выйти из какого-то очень жуткой депрессии или какой-то очень сложной жизненной ситуации. Очень часто такие сообщения приходят как раз после прослушивания именно духовной музыки, потому что, слава богу, у меня есть некоторое количество неплохих записей духовных произведений, и я с удовольствием их делаю при возможности, потому что действительно это очень большой имеет отклик у людей, и они хотят больше этого слушать, они начинают на тебя подписываться, интересоваться твоим творчеством. Поэтому да, конечно, для меня очень-очень важно свой вот этот дар, талант в полной мере научиться дарить людям и давать возможность им получать от этого какое-то удовольствие.
3: Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой.

0: Может ли оперное искусство в наши дни выполнять миссионерскую функцию, пробуждать в душах светских зрителей стремление к Богу, к чистоте и к поиску истины?
1: Конечно, может. Начнем с того, что в очень большом количестве русских опер так или иначе звучат, особенно исторических опер, звучат именно духовные песнопения. То есть композиторы того времени всегда очень большое уделяли внимание именно христианству, именно вере. И не просто так, это пробуждение души в каждом человеке. Поэтому сейчас, приходя в оперный театр, человек может услышать те звуки, которые он в обычной повседневной жизни никогда не слышал, и очень сильно может этим заинтересоваться. На самом деле, даже сейчас, иногда листая соцсети, я попадаю на людей, не относящихся совсем ни к опере, ни вообще ни к культуре, людей, которые в машине слушают оперу, например, вот «Хованщина». Мне буквально несколько дней назад попалось видео, где человек слушает оперу «Хованщина», и не просто оперу, а именно отрывок хора из этой оперы духовного, и говорит, насколько это красиво. Я не знаю, как этот человек пришел к этому, но он к этому пришел. Это говорит о том, что это потрясающая космическая музыка, которая имеет огромную силу, и в первую очередь силу добра. Поэтому я очень сильно надеюсь на то, что мы занимаемся тем делом, которое действительно спасает и души, и наш мир. И нас должно быть больше, и мы должны звучать громче на весь мир, так, чтобы нас было очень хорошо слышно, и все действительно по достоинству оценивали значимость того, что мы делаем.
0: Если бы у вас была возможность спеть на клиросе в храме или поучаствовать в большом проекте духовной музыки, какая программа или служба была бы для вас идеальной?
1: Ну, знаете, честно говоря, я очень давно пою на клиросе и очень много пел разных программ с хором Академии хорового искусства и вообще с разными хорами. Поэтому для меня любое исполнение духовной музыки, будь то в храме или будь то на большой сцене, это всегда огромное удовольствие, от которого, как правило, я никогда не отказывался.
0: Голос – это не просто колебание голосовых связок. Это барометр человеческой души. Игорь, наш сегодняшний разговор доказал, что подлинное искусство невозможно без глубокого внутреннего наполнения и духовного поиска. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
1: Я пожелаю самого главного – беречь себя, в первую очередь, беречь своих близких, слушать свое сердце, свою душу, обязательно ходить в театр, театры, посещать, в принципе, культурные мероприятия. Конечно же, ходить в храм – это важно. И просто пожелать всем здоровья и добра.
0: Когда за безупречной техникой тенора стоит вера и искреннее служение, опера перестает быть просто развлечением, превращаясь в разговор человека с вечностью. Игорь, я благодарю вас за этот честный и глубокий диалог и желаю вам новых творческих свершений, Божьей помощи на жизненном пути и, конечно же, долгих аплодисментов. Браво, артист! С вами были Игорь Морозов и Ирина Васильевич.

Доброе утро, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, ну а вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре четверг, 1 октября. Продолжается 18-я седмица по Пятидесятнице, и сегодня день непостный. А также сегодня по празднеству воздвиженья честного и животворящего креста Господня, память преподобного Евмения епископа Гортинского, Ефросинии в миру Феодулии Суздальской и Иллариона Оптинского. Ну и, как всегда, более подробно о тех святых, память которых мы сегодня чтим, через несколько минут узнаем из программы «Православный календарь». Она выйдет сразу после выпуска новостей. В 9:25 услышим третью кафизму, в 10:10 Евангелие дня, в 11:10 передача из цикла «Священник отвечает». В 11:25 главы из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского, а в 12:15 передача из цикла «Азбука финансов». В 12:30 роман «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. В 13:15 детская Библия, очередная часть. В 13:40 репортаж от Виктории Кауган. В 14:20 беседы о вечном. С отцом Алексеем Рыбаковым поговорим о том, как читать Евангелие сегодня и ответы на какие вопросы можно там найти. В 15:10 передача из цикла «Священник отвечает». В 15:30 Дмитрий Бабушкин у микрофона и его программа «Разговоры об искусстве». В 16:10 православный календарь. В 16:20 детям о Боге. В 16:40 репортаж про ярмарку «Дары осени» от школы номер 33 города Березовского. Подготовила его Виктория Кауган. Ну и, наконец, в 17:20 продолжим читать и изучать произведения древнерусской литературы. Вот такие программы сегодня днем вы услышите в нашем эфире. Ну а мы с вами встретимся совсем скоро и расскажу о тех программах, которые вы услышите днем, вечером и даже ночью на наших волнах. Оставайтесь с нами, дорогие друзья!

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На территории храма во имя святого благоверного князя Александра Невского города Алапаевска состоялось мероприятие «Русский двор», приуроченное ко дню памяти святого праведного Симеона Верхотурского. Организаторами мероприятия выступили отдел по работе с молодежью, отдел по миссионерскому служению Алапаевской епархии и русская община города Алапаевска. Торжественное открытие мероприятия ознаменовалось приветственным словом руководителя отдела по работе с молодежью, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского иерея Владислава Першина. В своем обращении отец Владислав рассказал о житии и подвиге святого праведного Симеона Верхотурского, особо отметив значение его примера для современного общества и важность сохранения традиционных ценностей. На протяжении всего мероприятия присутствовали волонтеры Российского Красного Креста, готовые оказать помощь. В рамках программы были проведены культурные и спортивные мероприятия, исполнены русские народные песни и танцы, организованы традиционные народные игры, проведены тематические мастер-классы. Значимым элементом программы стал мастер-класс по гиревому спорту, который провел ответственный по вопросам физической культуры и спорта Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин. По итогам состязаний в упражнении «Жим одной рукой» участникам, показавшим наилучшие результаты, были вручены медали за первое, второе и третье места. Завершилось мероприятие традиционным командным состязанием перетягиванием каната, после которого состоялось чаепитие с блинами, способствовавшее неформальному общению участников и укреплению духа соборности. 1 октября в городе Казани пройдет встреча с сотрудниками патриаршей гуманитарной миссии. Участники узнают о направлениях работы миссии, добровольческом служении и возможностях оказания помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В программе встречи основные направления деятельности патриаршей гуманитарной миссии, организации благотворительной и социальной помощи, служение добровольцев и сестер милосердия, участие в гуманитарных поездках и социальных проектах, ответы на вопросы участников. Перед гостями выступят сотрудники патриаршей гуманитарной миссии Наталья Литавина и Екатерина Каштанова, а также координатор социальных проектов Казанской епархии Ольга Варганова. Они поделятся опытом служения и расскажут, как каждый желающий может принять участие в гуманитарных инициативах. Дата проведения 1 октября в 18 часов в Воскресенском Новоиерусалимском архиерейском подворье по адресу Казань, Оренбургский тракт 112, корпус 2. Приглашаются все, кто хочет больше узнать о гуманитарном служении, задать вопросы и найти возможность быть полезным. Продолжаем выпуск. Современным медиа, в том числе создающим духовно-ценностный контент, сегодня зачастую не хватает содержания. Об этом сказал в Общественной палате России исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов. «Главная проблема сейчас в том, что любую картинку можно создать. У нас нет проблемы произвести некую форму. Проблема в том, что не хватает содержания, не хватает какой-то нарративной истории», сказал Алексей Соколов на круглом столе. Открыто о вере, вызовы и возможности создания ценностного медиаконтента. По мнению исполнительного директора журнала «ФОМА», наличие такой проблемы подтверждают сегодня сами медиа. Создаются какие-то невероятные спецэффекты, невероятные форматы, и это никто не смотрит, потому что это все потом притаскивается в цифровую среду, где люди привыкли смотреть вертикальных видеоблогеров, не делающих ничего подобного, отметил Алексей Соколов. Чтобы привлечь к себе аудиторию и удержать ее, профессиональные СМИ, в том числе создающие духовный контент, должны понять свой узкий круг людей, к кому непосредственно обращаются. Есть эти люди, говоришь ты им что-то важное, если да, то у тебя все будет хорошо, потому что главный капитал любого медиа – это даже не деньги, а аудитория, подчеркнул представитель журнала «ФОМА». В заключение Алексей Соколов заметил, что в ситуации, когда светские СМИ СМИ в попытках удержать аудиторию вынуждены постоянно меняться, у медиа, ориентированных на духовность и традиционные ценности, есть главное конкурентное преимущество – это то послание, которое они сообщают и которое не меняется. В работе «Круглого стола» открыто о вере, вызовы и возможности создания ценностного медиа-контента приняли участие представители религиозных организаций, медиа-сообществ и светской медиа-индустрии. И последняя информация выпуска. Министерство просвещения рекомендовало проводить осенние, зимние и весенние каникулы в школах по 9 календарных дней. В этом учебном году при обучении по четвертям рекомендуемая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул с 1 по 11 классы 9 календарных дней следует из документа. Дополнительные каникулы в феврале, предусмотренные для первоклассников, также составляют 9 календарных дней. В Министерстве просвещения отмечают, что соблюдение рекомендаций поспособствует созданию оптимальных условий для организации качественного образовательного процесса, сохранения здоровья учеников и обеспечения их полноценного отдыха. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 1 октября по новому стилю или 18 сентября по старому. И сегодня прославляется память мученицы 2 века Ариадны Фригийской, мученика Кастора, мучениц Софии и Ирины Египетских 3 века, преподобного Евмения Гортинского, епископа 7 века, преподобной Ефросинии Суздальской, подвижницы 13 века, мучеников Бидзина, Шалвы и Элисбара, князей Ксанских 17 века, преподобного подвижника 19 века Илариона Оптинского, священномучеников 20 века епископа Красноярского Амфилохия Скворцова, пресвитеров Алексея Кузнецова, Петра Дьяконова, Иоанна Васильева, Бориса Боголепова, Михаила Скобелева, Владимира Чекалова, Вениамина Благонадеждина, Константина Твердислова, мученика Сергия Бедерникова, прославление икон Божией Матери, Старорусская, Целительница и Молченская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, обратимся сегодня к жизнеописанию священномученика Бориса. Родился Борис Иванович Боголепов 18 июня 1889 года в городе Москве. Окончил Московскую духовную семинарию и был рукоположен в сан священника. С июля 1936 года он служил в Троицком храме села Коробино Тверской области. Имел большую семью – 4 дочерей и сына. Арестован отец Борис был в 1937 году, и суть произошедшего лучше всего передает допрос от 8 сентября. «Расскажите, когда, за что и сколько раз вы судились?» – спросил следователь. «Первый раз я был судим в 1937 году в январе месяце за невыполнение мясопоставок и финплатежей, за что присужден к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Срок не отбывал, а обжаловал кассации, и до сего времени ответа не имею. Второй раз судим также в 1937 году, месяца не упомню, за крещение новорожденных и похороны без справок ЗАГСа, за что приговорен к 6 месяцам ИТР, что также мной обжаловано в кассационную коллегию, но ответа не имею. Срок также не отбывал, хотя имел вызов по Горельским бюро. Все это дело я обжаловал областному прокурору. Вы отлично знали советские законы. Почему допускали до суда невыполнение их? Почему вы сознательно это допускали? До перемещения меня в Коробинский сельсовет я не платил мясопоставок и финплатежей в силу отсутствия средств. Следствию известно, что вы осознательно не выполняли распоряжений местных властей, стараясь опорочить их, говоря, что ваша советская агитация – болтовня и прочее. Я действовал в соответствии с законом о свободе совести. Если меня приглашали на квартиры и в населенные пункты для религиозных обрядов, я шел. И указания райисполкома по данному вопросу считал противоречащими Конституции. Да, я говорил, что безбожие идет против религии, и агитация против религии является болтовней для человека религиозно настроенного. 27 сентября тройка НКВД приговорила отца Бориса к расстрелу. Священник Борис Боголепов был расстрелян через несколько дней, 1 октября 1937 года. Дорогие братья и сестры, хочется обратить внимание на юридическую подкованность отца Бориса. Чаще всего в житиях новомучеников мы встречаем то, что священников арестовывают с первого же доноса, безо всяких проволочек. Но в этом случае все идет иначе. Конечно, отцу Борису не удалось справиться с жестоким механизмом мясорубки 1937 года, но он смог ему хотя бы противостоять. Лишь на третий раз советская власть смогла лишить четырех дочерей и сына их родителя. Отец Борис знал советские законы и даже беспредел гонителей не мог просто так справиться со священником, пользующимся оружием права. Батюшка апеллировал к Конституции, к кассационной коллегии, к областному прокурору, к закону о свободе совести. И это приносило результат. Братья и сестры, как часто мы не можем отстоять своей христианской позиции, просто потому, что мы не знаем законов и не знаем, куда обратиться. Часто наши христианские права ущемляются в совершенно бытовом плане. Например, многие даже не знают, как справиться с нестерпимой музыкой, разносящейся в 11 часов ночи и мешающей помолиться. Или как справиться с бессовестными работниками, не выполняющими свои обязанности и пользующимися нашим христианским смирением. Смирение смирением, а закон законом. Каждый из нас должен хорошенько знать гражданский кодекс, закон о защите прав потребителя. Все наши навыки отстаивать свои права могут пригодиться в самых разных обстоятельствах. Вот священномученику Борису эти навыки пригодились в противостоянии самой страшной, безбожной советской власти. Еще в первые века сформировалось целое служение образованных христиан – апологеты, те, кто защищали наше православное вероучение перед языческими императорами-гонителями. Ведь даже в первые века уничтожение христиан маскировалось нарушением римского законодательства, в частности, нелояльностью императору, которая проявлялась в отказе принесения жертвы перед его изваяниями. Дорогие друзья, надо знать законы родного государства, чтобы в нужный момент смочь послужить своим ближним, Святой Церкви, и защититься от зложелателей и нападок врагов Церкви. Священномученичу Борисе, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
3: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В рубрике «Читаем псалтырь» звучит третья кафизма. Читает диакон Сергей Нежбарт.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма третья. «Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержаша мя болезни смертные, и потоцы беззакония смятоша мя, болезни адовы обыдоша мя, предвориша мя сети смертные, и внегда скорбете ми, призвах Господа, и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глас мой, и вопль мой пред ним внидет во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор смятошася и подвягошася, яко прогневайся на ня Бог, взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, углия возгорейся от него, и преклони небеса и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и летели те на крилу ветреню, и положить ему за кров свой, окрест его селение его, темна вода во облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышний даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молния умножи и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные, от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, и спасла с высоты, и прият мя, восприят мя от вод многих, избавит мя от врагов моих сильных и от ненавидящих мя, яко утвердишеся паче мене, предвориша мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведе мя на широту, избавит мя, яко восхоти мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани их пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьбы Его предо мною, и оправдание Его не отступиша от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюсь от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очи моего, с преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будеши, и со строптивым развратишеся, яко ты, люди смиренные, спасеши, и очи гордых смириши, яко ты просветиши светильник мой, Господи Боже мой, просветиши тьму мою, яко тобою избавлюсь от искушения, и Богом моим прейду стену, Бог мой непорочен путь его, словеса Господня роженна, защититель есть всех уповающих на него. Яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего, Бог препоясуй меня силою, и положи непорочен путь мой,
совершая нозе мои яко елени, и на высоких поставляя мя, научая руце мои на брань, и положил есть лук меден мышца моя, и дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит, уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогости при сне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращусь, донде же скончаются, оскорблю их и не возмогут стати, падут под ногама моима, и припоясал мя еси силою на брань, спял еси вся восстающий на мя под мя, и врагов моих дал мне еси хребет, и ненавидящий мя потребил еси. Возваши небес спасай, ко Господу и не услыша их, и сню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение пути поглажду я, избавивши мя от пререканий людей, поставивши мя во главу языков, люди их же неведях, работашами, вслух уха послушашами, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша от стесь своих, жив Господь, и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего, Бог даяет мщение мне, и покоривы люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя, от мужа неправедно избавиши мя, сего ради исповемся Тебе во языцах, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева, и творяй милость Христу своему Давиду и семени его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же рукою Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса, их же не слышат согласия их. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной глаголы их. В солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещи путь, от края небесе исход его, и сретение его до края небесе, и несть, и же укрыется теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая век века, судьбы Господни истины, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и слаша паче меда и сота, ибо раб Твой сохранит я, внегда сохраните я, воздаяние много, грехопадение кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавителю мой. Услышит тебя Господь в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля, после ти помощь от святаго и от Сиона заступит тебя, поменит всякую жертву твою и всесожжение твое точно буди, даст тебе Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит, возрадуемся о спасении твоем. И во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь вся прошение Твоя. Ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десницы Его. Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, те спяти быша и подоша, мы же восстахом и исправихомся, Господи, спаси царя и услышаны. Вон же аще день призовем тебя, Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца его дал еси ему, и хотение усну его неси лишил его, яко предварил еси его благословением благостынным, положил еси на главе его венец от камени честно,
живота просил есть у Тебе, и дал еси ему долготу дни во век века, велия славы Его спасением Твоим, славу и велилепие возложиши на Него, якодаси ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим, яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется, да обрящится рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящит вся ненавидящие Тебе, яко положишь их, яко печь огненную во время лица Твоего, Господь гневом Своим смятет я, и снесть их огонь, плод их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих, яко уклониша на тебя злая, помыслиша советы, их же невозмогут составить и, яко положиша я хребет во избытцах твоих, уготовиши лице их, вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силы Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, Боже мой, во мими вскую оставил мя иси, далече от спасения моего словеса греха падений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышаши, и в нощи, и не в безумие мне. Ты же во святем живеше, хвало Израилева, на тя уповаша, отцы наша, уповаша и избавил еси я, к тебе возваша и спасошася, на тя уповаша и не постыдешася. Аз же есть червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей, всевидящий мя поругашемися, глагол ушел с нами, покиваша главою, упова на Господа, да избавит его, да спасет его, яко хочет его, яко ты еси исторги мя из чрева, упование мое от сосу матери моей я, к тебе привержен есть матложесн, от чрева матери моей я, Бог мой еси ты, да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогай ми, обыдоша мя тельцы мнози, юнцы тучни одержаша мя, отверзоша на ня уста своя, яко лев восхищая и рыкай, яко вода излияхся, и рассыпашася вся кости моя, бысь сердце мое, яко воск тая посреди чрева моего, исше яко скудель крепость моя, язык мой предпе гортани моему, и в персть смерти свел мя иси, яко обыдоша мя пси мнози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои, нози мои, исчитоша вся кости моя, тише смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий, ты же, Господи, не удали помощь Твою от мени, на заступление мое вонми, избави от оружия душу мою, из руки песии единородную мою, спаси мя от уст львовых, от рог единорож смирение мое. Повем имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою Тя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево. Яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице Свое от мене, и когда возвах к Нему услыши мя, от Тебе похвала моя, в церкви велится исповемся Тебе, молитвы моя воздам пред боящимися Его, едят у Божьей и насытятся, и восхвалят Господа взыскающие Его, жива будут сердца их, и в век века помянутся и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним вся отечество и язык, яко Господня есть царствие, и той обладают языки, ядоша и поклонишася все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает ему. Возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям родшимся, я же сотвори Господь. Господь посеет меня, ничтоже меня лишит, на месте злачне там овселимя, на воде покой не воспитамя, душу мою обрати и настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла,
яко ты со мной еси, жезл твой и палец твоя тами утешиста, уготовил еси предо мною трапезу, собратив стужающе мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая меня кодержавна, и милость твоя поженит мя вся дни живота моего, еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и основание я, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукама, и чист сердцем, еженеприятствует душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Вседержитель, условие пребезначального Отца, самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей, никак уже разлучаясь от Твоих рабов, но присно в них почивай, не остави мя раба Твоего Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нозе мои сохрани от поползновения, и не погуби мясо беззакониями моими. Благи, Господи, но искуси имя Божие и вразуми сердце мое, испытай мя и увежь стези моя, и вижь аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави мя на путь вечен, Ты бо еси путь и истина и живот, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святи.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем Псалтырь» прозвучала третья кафизма. Читал диакон Сергей Нежбин.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 27 сентября в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня епископ Алапаевский Ирбитский Сергий совершил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Алапаевска. Его преосвященству сослужили клирик храма иерей Дмитрий Помыткин, клирик храма иерей Александр Григорьев, руководитель службы протокола Алапаевской епархии иеромонах Стефан Танков, клирик храма иеродиакон Дионисий Матросов. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением регента храма Устиньи Александровны Никулиной. За богослужение были вознесены особые прошения и молитва о мире на Святой Руси. Десятки прихожан подошли к принятию святых христовых тайн. В завершении литургии состоялось поклонение кресту, после чего епископ Сергий обратился к собравшимся с архипастырским словом. В нем владыка раскрыл историю обретения креста, восходящую к IV веку. Мать императора Константина, царица Елена, отправилась в Иерусалим на поиски святыни. Поиски привели ее к месту, засыпанному отбросами и нечистотами, месту, где требовался человек великой самоотверженности, чтобы извлечь крест из-под этого слоя. Никто не соглашался на такое тяжкое испытание, пока не нашелся смельчак, который отважился спуститься и извлек все три креста. Благодаря исцелению больной женщины по воле Божьей стало ясно, что именно на этом кресте был распят Спаситель, напомнил архипастырь. Так подтвердилось, что обретенная святыня – тот самый крест, на котором был распят Господь Иисус Христос. Владыка Сергий особо подчеркнул, что мы всегда должны помнить о жертве, принесенной на кресте. Господь вочеловечился и принял самую ужасную смерть ради каждого из нас. Он стал человеком, чтобы мы могли стать богами по благодати, наставил епископ. Он пожелал верующим никогда не забывать об этой жертве и постоянно молиться о том, чтобы Господь помог осознать свои ошибки, раскаяться и сгладить грехи. Когда мы начнем осознавать свои недостатки и требовать от себя лучшего, наша жизнь наполнится новым смыслом, подчеркнул владыка. Завершая свое наставление, епископ Сергий еще раз поздравил всех с праздником, поблагодарил прихожан за совместное богослужение и преподал каждому свое архипастырское благословение. В эфире новости. Общедоступный сайт мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня» возобновил работу после модернизации. Проект был создан Центром культурных инициатив «Сретение» на основе четырехтомной иллюстрированной антологии русской поэзии «Круг лета Господня. Времена года. Православные праздники» для семейного чтения, изданной Храмом Христа Спасителя в 2010 году. В антологию из 4 томов «Осень, зима, весна и лето» включены более 700 стихотворений 94 авторов от Симеона Полоцкого до Иосифа Бродского. Каждый том разделен на 2 раздела – «Времена года» и «Православные праздники». Издание иллюстрировано картинами русских художников. В основе воссозданного мультимедийного проекта «Живая поэзия. Круг лета Господня» лежит электронная версия этого издания. Первый его раздел «Времена года» состоит из стихов, которые в большинстве своем не содержат религиозной тематики, но представляют картины природы в разных ее состояниях. Иллюстративный материал этого раздела – десятки картин русских художников-пейзажистов, помещенные на полный разворот книги, и сотню увеличенных фрагментов этих картин, которые создают фон для поэтических текстов. В центре раздела «Православные праздники» – человек в его отношениях к Богу и с Богом. Стихи здесь снабжены подробными авторскими комментариями, в которых изложена историческая основа и церковная традиция главных православных праздников. художественном оформлении раздела «Православные праздники» использованы иконы из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, а также специально отреставрированные и впервые представляемые широкому кругу читателей фрагменты Хлудовской и Киевской псалтирий IX и XIV веков. Мультимедийный проект «Живая поэзия. Круг лета Господня» дополнил электронную версию полиграфического издания уникальным контентом видео и аудиозаписей, 1500 страниц интерактивной электронной книги, более 700 стихотворений, прочитанных российскими артистами. Иллюстративный материал оживает в десятках мультфильмах, созданных по мотивам иллюстрации антологии. Также в проекте представлен фортепианный цикл «Времена года» Петра Чайковского и песнопения, посвященные главным православным праздникам. Кроме того, в проекте представлено приложение «Методическое пособие по основам риторики», профессиональный методический курс «Основ дикции и верного произношения», включающий аудиокурс для детей и взрослых. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 24 глава, с 13 по 28 стих. «Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет все Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через порог Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот и не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни». Тогда, если кто скажет вам, «Вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам, итак, если скажут вам, «А вот он в пустыне, не выходите». Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. А сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Претерпевый до конца, то и спасется. Но не всякий терпящий спасется, а только тот, кто терпит на пути Господне. На то жизнь это, чтобы терпеть, и всякий что-нибудь терпит и терпит до самого конца». Но терпение не идет впрок, если оно не бывает ради Господа и святого Евангелия Его. Вступив в путь веры и заповедей евангельских, поводы к терпению умножатся, но терпение с этой минуты начнет плодоносить венцы, и то терпение, которое доселе было пусто, сделается плодоносным. Каким остеплением окружает нас враг, что только то терпение и представляет тяжелым и невыносимым, какое встречает на пути добра, а то, которое сам он налагает на работающих страстям, представляет легким и ничего не стоящим, хотя оно тяжелее и безотрадней того, которое несут борющиеся со страстями и противляющиеся врагу. А мы слепые и не видим этого. Трудимся, терпим и выбиваемся из сил ради врага на свою же погибель.

0: звучит урок церковнославянского языка. Проведет его для вас Владимир Бабайцев.
1: Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
2: Изображение корабля, креста.
3: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
4: На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем третий урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжим читать богослужебные тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник этот празднуется 21 сентября по новому стилю. Эта дата соответствует 8 сентября старого стиля, то есть в богослужебных книгах служба этого праздника датируется 8 сентября. Это 21 сентября того календаря, по которому мы живем в своей обычной жизни. Мы в наших уроках обращаемся к изменяемым частям службы всенощного бдения данного праздника. Всенощное бдение – торжественное богослужение, которое совершается вечером накануне праздника. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно непрерывное последование. В современном употреблении название «всенощное бдение» показывает большую торжественность этой службы, но не ее продолжительность. То есть сейчас в приходском богослужении всенощное бдение не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности, как сейчас практикуется еще в некоторых монастырях, но в приходском богослужении продолжительность не столь велика. Но всенощное бдение – это наиболее торжественная служба, которая совершается накануне воскресных дней, в субботу вечером, и вечером накануне значительных церковных праздников, двунадесятых праздников, к числу которых относится Рождество Пресвятой Богородицы и некоторых других церковных праздников. Значительные по объему частью богослужения утренней. В данном случае утренняя – это часть всенощного бдения. Значительной по объему частью этого богослужения является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, составленное по определенному правилу. Вообще слово «канон» с греческого языка может быть переведено на русский язык как «правило». Поэтому так называются церковные дисциплинарные правила, каноны. Но также это и название определенного вида гимнографических произведений, то есть определенного вида богослужебных текстов, имеющих четко установленную структуру. Состоит канон из определенного количества разделов, которые называются песнями, в единственном числе песнь. Нумеруются эти разделы с 1 по 9, но в большинстве богослужебных канонов по определенным причинам отсутствует вторая песнь, то есть общее количество песней 9, но нумеруются они с пропуском второй песни, то есть первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой. Каждая песнь, в свою очередь, включает в себя несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», последующие называются «Тропарями». В своей поэтической форме, в своем содержании песнь канона должна подражать определенному библейскому тексту, ориентироваться на него. Хотя это подражание библейскому тексту не всегда заметно в тропарях канона, но в ирмосах, то есть в первой строфе каждой песни, как правило, оно заметно. Для каждой песни канона есть свой определенный библейский образец. В прошлом нашем уроке мы подошли к пятой песне канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Таким библейским образцом для пятой песни является фрагмент из 26 главы книги пророка Исаии, стихи с 9 по 19. Этот текст, эта библейская песнь, начинается словами по церковнославянскому тексту: «От нощи утреневет дух мой к тебе, Боже, за не свет повеления Твоя на земли». Это часть 9 стиха 26 главы книги пророка Исаии. Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона, которые исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, потом третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Далее, после исполнения песнопений, именующихся междопесниями, четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона и так далее. И вот в прошлом нашем занятии мы подошли к тропарям пятой песни первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Мы прочитали «Ирмос» и первый из тропарей пятой песни. Сегодня обратимся ко второму тропарю пятой песни первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Таким образом, видим, что в тексте службы только два тропаря, но при исполнении канона они повторяются таким образом, чтобы получилось в сумме шесть тропарей. Это прием, предусмотренный богослужебным уставом, повторение определенных богослужебных текстов, повторение несколько раз, чтобы мысль молящихся останавливалась на них, чтобы молящиеся как бы созерцали умом своим то, о чем говорится в этих богослужебных текстах. Обратимся сейчас ко второму тропарю из этих двух тропарей пятой песни первого канона службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Текст его следующий: «От сухо прозябение жезла Иереева Израилю показа прорассуждение, и ныне светлость прозябших преславно светит от неплодове всеславное рождение». Вот для того, чтобы понять этот текст, надо здесь поменять порядок слов. Порядок слов в церковнославянском переводе богослужебных текстов часто следует порядку слов греческого оригинала. Здесь также это происходит. Сохраняется такой необычный, может быть, трудный для первого восприятия порядок слов греческого оригинала, но вот в этом и своя ценность церковнославянского перевода. Он сразу дает представление о сложности греческого текста, о сложности оригинального, первоначального текста. И те православные верующие в грекоязычных церквах, которые эти богослужебные тексты слышат в оригинале на греческом языке, точнее, на древнегреческом, который был литературным языком в византийскую эпоху, они тоже слышат тексты, достаточно сложные для восприятия. Эту сложность церковнославянский язык очень хорошо передает благодаря своим особенностям, благодаря приспособленности к передаче греческого оригинала. Вот о чем здесь идет речь в первой части: «От сухо прозябение жезла Иереева Израилю показа прорассуждение». Прозябение, подлежащее этого текста, то есть «росток». Слово «прозябнуть» в церковнославянском языке значит «прорасти», «взойти», а «ростке». И вот прозябение – то, что проросло, «росток». И надо отметить, что если существительные, заканчивающиеся на «ие», в русском языке очень часто обозначают процесс, какое-то действие, делание, то в церковнославянском языке такие существительные в большинстве случаев означают результат, объект, прозябение, то, что произошло, произросло, прозябло. В русском языке у слова «растение» такое значение. «Растение» тоже существительное, заканчивающееся на «ие», но в русском языке этим словом не действие, не процесс обозначается, а некий объект растения, то, что растет. Итак, прозябение – подлежащее, а показа – это сказуемое. То есть это прозябение, этот росток показал, явил Израилю прорассуждение, читаем мы в церковнославянском тексте. Слово «прорассуждение» — это перевод греческого слова «прокрисис». В этом греческом слове даже приставка такая же, как в церковнославянском слове, использованном для перевода. Иногда до такой степени славянские переводчики пытались приблизить свой текст к греческому оригиналу. Ну вот и греческое слово «прокрисис» значит «предпочтение», «выбор». Итак, росток, о котором идет речь, показал Израилю некое предпочтение или выбор. Что за росток? От суха жезла Иереева, от сухой трости священнической. Жезл – трость, палка, от суха жезла Иереева, от сухой священнической трости. Иерей – греческое слово, обозначающее в данном случае ветхозаветного священника, потому что речь идет здесь о жезле Аароновом. Вспоминается эпизод, рассказанный в ветхозаветной книге «Числа» в 17 главе этой книги. Во время странствования в пустыне некоторые колена Израилевы, недовольные избранием Левина колена на служение Богу, заявляли притязание на такую же привилегию. Чтобы окончательно решить спор, решено было прибегнуть к суду Божию, и жезлы всех начальников колен были положены на ночь в скинию. Скиния – шатер, в котором во время 40-летнего странствования евреев по пустыне совершалось ветхозаветное богослужение, жертвоприношение. Шатер этот переносился с места на место во время странствования. Библейское его название – скиния. Итак, жезлы всех начальников колен были положены на ночь в скинию. Поутру оказалось, что среди них жезл Аарона дал ростки и расцвел миндальным деревом, что и послужило доказательством богоизбранности левитов в их священном назначении. Сам Бог повелел Моисею опять положить жезл перед ковчегом Откровения, который хранился в скинии. В память этого события жезл Аарона оставлен был в скинии, где он хранился как священная реликвия перед ковчегом Завета. Итак, вот то ветхозаветное событие, которое вспоминается в данном тексте, и таким образом здесь говорится о том, что росток из сухого жезла, сухой палки. Кстати, церковнославянское ударение «жезла» в русском языке, такое ударение считается старым. В русском языке чаще говорят «жезла», то есть при склонении этого слова ударение остается на первом слоге, но в церковнославянском вот это старое ударение мы видим «жезла». И достаточно много в церковнославянском языке таких слов, которые именно ударением отличаются от соответствующих русских слов. Вот одно из них — слово «жезл». Итак, росток из сухого жезла священнического по церковнославянскому тексту от суха прозябение жезла Иереева показал Израилю, то есть израильскому народу, выбор, имеется в виду выбор Божий, показал, на кого пал выбор Бога, кого Бог избрал для непосредственного служения себе. Израилю показа про рассуждение в церковнославянском тексте. Здесь вспоминается ветхозаветный эпизод, а далее мы читаем в тропаре пятой песни первого канона из службы праздника Рождества Богородицы. «И ныне светлость прозябших преславно светит от неплодове всеславное рождение». Подлежащее в этой фразе «рождение», то есть, опять же, вспомним, что слова, заканчивающиеся на «ие», обозначают некий объект, значит, рождение, то, что родилось, светит – это сказуемое, светлость здесь – это дополнение. Если мы обратимся к греческому тексту, то найдем на месте этого церковнославянского слова «светлость» слово в винительном падеже. Следовательно, это дополнение при глаголе «светит». И в русском языке это глагол, обычно не имеющий дополнения в винительном падеже. Такие глаголы называются непереходными, но это не значит, что в церковнославянском языке он такой же. И вот, как видим, здесь при этом глаголе есть дополнение в винительном падеже, то есть он в церковнославянском языке переходный. Светлость, блеск, сияние или в переносном смысле слава. Прозябших, то есть тех, кто произвел на свет вот это вот прозябение, тех, кто родил Божью Матерь, имеются в виду родившие, светлость прозябших, то есть славу родивших, славу родителей, светит, то есть выявляет, дает сиять этой славе, преславно, это перевод греческого слова «парадоксос», которое, конечно же, в русский язык попало. Мы знаем слова «парадокс», «парадоксальный». Это такой, который превосходит обычный порядок. Кстати, «преславный» — довольно часто употребимое в богослужебных текстах слово. И вот это перевод «калька», то есть перевод по частям греческого прилагательного «парадоксос». Если идет речь о прилагательном, то ударение в нем «парадоксос», но поскольку в данном тексте наречие «преславно», как «преславно», то у греческого наречия ударение «парадоксос». «Преславно светит», то есть удивительно выявляет славу родивших, светлость прозябших преславно светит. «От неплодове всеславное рождение». «Всеславное» по-гречески «панендоксон», то есть слово с тем же корнем «докса» — «слава». И «пан» — здесь буквальный перевод на церковнославянский, буквальный перевод этой приставки «все». «Панендоксон», то есть «всеславное». С этой приставкой иногда образуется превосходная степень у прилагательных, то есть в высшей степени славное рождение, то есть, собственно, ребенок, который родился. «От неплодове» по-церковнославянски — это родительный падеж существительного «неплоды», «бесплодная женщина». Есть небольшая группа слов в церковнославянском языке, которые в именительном падеже заканчиваются на «ы» или на «овь». Это такие слова, как «неплоды», уже нам встретившиеся, «любы», «церковь», «кровь», у которых древние формы тоже на «ы» заканчивались, «церкы», «кры». Но это древние формы, уже в современном церковнославянском не употребляющиеся, а в родительном падеже эти слова имеют окончание «ове» с «е» на конце. Родительный падеж отвечает на вопросы «кого», «чего». «Неплодове», «любве», «церкве», «крови» — это все формы родительного падежа. Итак, прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «От суха прозябение жезла Иереева Израилю показа про рассуждение. И ныне светлость прозябших преславно светит от неплодове всеславное рождение». росток из сухой палки священника указал Израилю выбор, выбор Божий имеется в виду. И ныне удивительно показывает славу родителей, славное порождение бесплодной. Михаил Николаевич Скобаланович, русский литургист начала XX века, написавший комментарий к службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы, так перевел: «Произрастение сухого жезла указало Израилю предизбрание священника, и ныне всеславное Рождество от бесплодной необычайно увеличивает блеск родивших». На сегодня мы наш урок закончим. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.
0: В рубрике «Школа православия» прозвучал урок церковнославянского языка. Провел его Владимир Бабайцев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По завершении праздничной божественной литургии в крестовоздвиженском храме Свято-Николаевского мужского монастыря, духовной столицы Урала, 25 сентября в музее обители открылась выставка «Эхо веков. Духовное наследие Верхотурья», приуроченная ко дню перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского. Организаторами выступили Екатеринбургская епархия, региональное управление архивами и Государственный архив области. В основе экспозиции архивные документы, чертежи и фотографии из фондов регионального государственного архива, Российского государственного архива древних актов и Российского государственного исторического архива. Многие материалы представлены впервые. Посетители смогут узнать об истории монастырей и храмов Верхотурья, обретении и перенесении мощей святого Симеона, а также о связи Верхотурской обители с семьей императора Николая II. Отдельное внимание уделено судьбе святынь в XX веке, реставрации храмов и возрождению духовной жизни города. Также в рамках торжественного мероприятия состоялась презентация книги «Верхотурский уезд. Духовно-культурное развитие, промышленность, торговля и власть. 16-й, начало 20 века», подготовленной областным государственным архивом, представлена сегодня в музее Свято-Николаевского мужского монастыря. В издании на основе архивных документов и исторических исследований представлена история становления одного из старейших городов Уральского региона – Верхотурья, как административного и духовного центра. Отдельное внимание уделено промышленному развитию Верхотурского уезда. Один из экземпляров книги, начальник регионального управления архивами Роман Сергеевич Тараборин, вручил правящему архиерею. Верхотурье – это богатый источник того, чего мы еще не знаем. Люди, события, истории жития святых подвижников, героев войны и труда, связанных с духовной столицей Урала. И я думаю, что каждый из нас значимо обогатится, когда ознакомится с этим трудом. Сердечно благодарю весь коллектив, который работал над этим изданием, отметил владыка Евгений. Далее в этом выпуске. В день воздвижения креста Господня в историческом императорском имении Ильинское-Усово состоялся 15-й Елисаветинский крестный ход. Это шествие стало настоящим праздником духовной близости и единства, собрав тысячи верующих. Крестный ход прошел по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, а также при поддержке администрации Одинцовского и Красногорского городских округов. Как сообщили организаторы, фонд Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, мероприятие приурочено к знаковым памятным датам – 129-летию священного коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, торжества 1896 года, 135-летию присоединения к православию великой княгини Елисаветы Федоровны и 135-летию назначения на пост московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Торжественное шествие стартовало после божественной литургии от храма Ильи Пророка деревни Ильинская. Паломники отправились вдоль живописных берегов Москвы-реки, проходя по важным историческим местам, включенным в федеральный проект «Императорский маршрут». Во время крестного хода было совершено молебное пение святой преподобномученицы великой княгини Елизавете, в котором приняли участие духовенство епархии. И в завершении выпуска. Сотруднику епархиального отдела по взаимодействию с казачеством архимандриту Гавриилу Коневиченко 27 сентября были вручены благодарственные письма Общественной палаты Санкт-Петербурга и организации бывших военнослужащих спецназа за помощь бойцам СВО и членам их семей. Вручение состоялось на церемонии проводов в зону боевых действий 43-го гуманитарного конвоя от храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка, настоятелем которого является отец Гавриил. Присутствовали представители Заксобрания, благотворительных фондов и волонтерских организаций, ветераны и действующие бойцы СВО, в том числе 123-й бригады Луганска и 11-й бригады Днепр, казаки Невской сечи и братских общин. Настоятель окропил святой водой автомобили, поблагодарил причастных к сбору и доставке грузов за переданные комплексы индивидуальной бронезащиты для военных. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка с нами на телефонной связи находится. И перед тем, как задать ему ваши вопросы, скажу, что задать их вы можете по телефону 278-96-41. Код города Екатеринбурга 343. Итак, первый вопрос, который сегодня разберем. Здравствуйте. На работе меня не понимают другие коллеги. Когда я ем постную пищу, не хожу с коллегами в бары и на концерты, не сплетничаю в курилках. Хотя в основное время со всеми мило общаемся. Со всеми на равных, со всеми хорошие отношения, ровные. Но иногда чувствую себя одинокой, потому что у меня нет дружеских отношений ни с кем из коллег. Из друзей есть пара хороших подруг вне работы. Но все заводят на работе отношения дружеские или романтические. Дружеские или романтические, а у меня не получается, потому что я православная. Должна ли христианка пытаться социализироваться любой ценой или смириться с ролью белой вороны?
1: Здравствуйте. Вопрос очень важный. И, конечно же, тут нужно понимать, что все равно мы православные всегда оказываемся в некой такой изоляции. Просто-напросто потому, что, как вот вы пишете, да, мы кушаем на постную еду, мы не ходим в курилку и так далее. Да. Но опять же, ведь именно так Господь говорит, что вы должны жить так, чтобы люди видели вашу веру. То есть вы свет мира, вы соль земли, вы пример, да? И Господь это говорит всегда, обращаясь к своим ученикам. И мы должны быть тем примером. И согласитесь, что просто с точки зрения какой-то нормальной человеческой жизни вот эти вещи, они нормальны. Например, то, что вы не ходите и не занимаетесь сплетнями. Это абсолютно как бы нормальное человеческое поведение. Да? То есть если даже вот вынести за скобку там то, что вы кушаете постную еду, если это вынести, да, это нормальное человеческое поведение. В этом нет ничего такого. Вообще, что касается, допустим, даже своего личного опыта, я могу сказать, что обычно люди, у них проходит несколько этапов. То есть в каком-то этапе сначала, конечно, вот так вот, да, то есть тыкать пальцем, белая ворона и так далее. Потом начинаются какие-то другие периоды восприятия, и даже многие начинают это воспринимать нормально. Например, я сразу спрашиваю, там, приеду в гости, там, не знаю, там, ты строго постишься или нет, там, ты рыбу ешь, нет, ты роллы ешь, там, они постные, не постные и так далее. То есть это я тоже проходил в свое время, а потом уже начинается другой период, люди это принимают, и вы для них становитесь на самом деле настоящим примером. То есть я знаю прекрасных людей, которые, допустим, вот в коллективе очень четко себя держат. Они там, допустим, я знаю, люди при них там не используют нецензурную брань, допустим, еще что-то говорят, ну вот у нас вот есть вот человек, вот как так, вот так неправильно и так далее. То есть в этом пути нет ничего страшного, в том, что на первом этапе люди не принимают ваше мнение, ну, а потом они будут принимать, смиряться, потом интересоваться. В данном случае просто очень важно не пытаться пойти на поводу общества, не быть вот как все в этом, в негативном смысле этого слова. Будьте хорошие, будьте добрые, будьте общительные, пусть все знают, что именно вам можно доверить. Сложное дело вы сделаете. Пусть именно вам будут, например, понимать, что вы самый честный человек в коллективе, самый принципиальный, самый правильный, самый такой замечательный. И вот как раз это и будет той реализацией слова Спасителя, что вы свет миру. То есть мы же должны жить так, чтобы по нашей вере, по нашей жизни люди знали о нашей вере. Ведь так жили первые христиане. Они были самые честные, самые ответственные, самые нравственные, самые правильные и так далее. Да, общество их не принимало. Ну а что вы хотите другое? То есть какой есть иной вариант? То есть вот вы, допустим, там перестанете поститься на работе, знаете, будете ходить сплетничать, будете какую-то там, знаете, вредную привычку и так далее. Ну зачем это нужно? То есть я думаю, что нужно просто держаться того пути, который есть. Давайте возьмем, допустим, даже, ладно, опять православный человек, давайте возьмем спортсмена какого-нибудь. Он же вообще тоже ненормальный человек. Вот он с утра у него зарядка, тут у него пробежка, тут у него то, тут у него все, тут у него тренировка утром, днем и вечером. Тут у него спортивное питание. То есть ему говоришь, съешь конфетку? Нет, все, ЗОЖ, спорт, нельзя. В каком-то смысле тоже же на самом деле как бы не очень нормальный человек, в том смысле, что он выбивается из общей массы. То есть ему ничего нельзя, он ничего не будет, он там все бежать, бегать, прыгать и питаться правильной едой. Это вообще кошмар какой, да? Поэтому я думаю, что нужно просто принять это понимание того, что свои особенности, и стараться стать самым добрым, самым хорошим, самым правильным человеком. Хотя опять я понимаю, да, что это не так просто, мы там так просто говорить, но это тот путь, по которому идет православный христианин, и другого пути нет.
0: Ну и следующий вопрос, звучит он так: вот уже много лет молюсь о даровании мужа, но годы идут, а ничего не меняется. Как мне быть? Почему Господь меня не слышит? Может, на мне крест одиночества, а я об этом не знаю, и мне надо просто смириться.
1: Я не знаю, что такое крест одиночества, это какие-то такие термины очень странные, там это вот в моем понимании. Крест одиночества — это что-то такое очень близкое к венцу безбрачия и прочим суеверным вещам. Поэтому давайте мы не будем об этом думать. Я бы вам предложил одну очень простую, очень практическую такую вещь. Ну, зарегистрируйтесь в православных знакомствах. То есть там как бы абсолютно однозначно православный социум. То есть люди, которые воспринимаются как православные христиане, которые имеют разную степень опыта церковной жизни, но тем не менее они православные. То есть это близкая среда. Нормальное, простое такое дело. Зарегистрируйтесь в православных знакомствах и общайтесь, знакомьтесь. Если даже у вас не появится оттуда мужа, да, вы можете просто найти себе хорошую, адекватную, интересную среду для общения. Мне кажется, это самое простое, самое правильное решение.
0: Ну и последний на сегодня вопрос, который успеем разобрать. Здравствуйте, недавно пришла в храм, стояла на службе и читала всеночную с телефона. Какая-то женщина сделала мне замечание, что в храме нельзя пользоваться телефоном. А как мне тогда следить за службой? Я не помню ее наизусть, а книги нет. Да и зачем? Она, когда есть телефон.
1: Я вообще сторонник того, что замечания в храме делает настоятель. Вот как бы такая принципиальная позиция. Замечания в храме имеют право делать настоятель. Что касается телефона, что касается книги, следить за богослужением — это хорошо, полезно и интересно. Ну, объясни, так бы и объяснили просто, что я сижу за богослужением. Вот и все. Следите дальше.
2: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу «Священник отвечает» провела Мария Заостровных. Принимала участие в ней председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка был с нами на телефонной связи, а свои вопросы задать к нам в передачу вы можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.

Глава 16. О вере, надежде и терпении. Да не смущается сердце ваше, не устрашает. Верьте Богу, чада мои, что Он не попустит нам искуситься превыше наших сил, но вместе с искушением последует и заступничество Божие. Христос говорит нам: «Если ненавидели Меня, то и вас возненавидят. Если гнали Меня, хулили и проклинали, то и вас будут гнать, хулить и проклинать. И все это они сотворят вам, ибо не знают Бога и не ведают, что творят. Мы, чада мои, знаем Бога. И раз мы любим Его и являемся Его чадами, то мир ненавидит нас, потому что не согласен с Ним. Посему мужайтесь, чада мои, мы последователи того, кого распяли, и нам положено распнуться в искушениях, и как воскрес Христос, так и мы воскреснем, и будем прославлены вместе с Ним во веки веков. Дьявол, хотя и поднял бурю, но он будет посрамлен, потому что всесилен Бог, и ничто не может произойти помимо Его божественной воли. С нами Бог. В нас, крестившихся во Христа, царствует Христос, и мы ничего не боимся. Возможно, мы войдем в искушение, но близ есть спасающий нас, ибо Он сказал: «Ас, победих мир». Значит, победим и мы, даже если море на краткое время угрожающе вздымается. Не бойтесь никого, бойтесь только Бога, могущего ввергнуть нас в гиену огненную, если будем невнимательны к своему спасению. Блажени изгнанные правды ради, яко тех есть Царствие Небесное. Не забывайте, что претерпели древние христиане, чтобы сохранить веру во Христа. Они скрывались в катакомбах, были в гонениях и скорбях. Блаженны и мы, гонимые за свое желание служить Богу и хранить чистоту. Мы пройдем через многие испытания, но в конце победа будет отдана распятому Иисусу, ибо крест – наше славное победное знамя. Итак, не бойтесь, с нами Бог. Доверься Богу, все творения которого находятся под Его попечением, ибо и лист с дерева не падает без Его божественной воли. Тем паче человек, Его Сын по благодати, христианин, разве будет лишен Его промысла? Нет. Однако дьявол, знающий твою немощь, искушает тебя, чтобы причинять тебе мучения. Когда надежды мы утверждены в Боге, то основание положено на камне. И если подуют ветры и нахлынут реки, они не смогут не спровергнуть нас. Когда же мы утверждаем нашу надежду на свои собственные усилия, то фундамент наш на песке, и мы легко падаем. Не печалься, все пройдет. Таким начертан путь спасающихся в мучениях и скорбях. Почему тебя гложет скорбь, и ты ходишь с посупленным лицом? Чтобы победить лукавые помыслы отчаяния, дух печали надо гнать утешением себя. А доколе ты прислушиваешься к тому, что подбрасывает тебе лукавый дух печали, дотоле не сможешь узреть радости надежды. Написанное в божественных писаниях к нашему обучению написано, дабы им сражаться против обманывающего нас пагубного змея. Многомилостивый Отец в виде идущего блудного сына скоро поспешил к нему и обнял его, и поцеловал, не гнушаясь ни его скверной, ни всем его жалким состоянием, ни внешним, ни внутренним. Кто может описать отеческие чувства, когда он обнял свое возлюбленное чадо, которое считал мертвым и пропавшим, а потом увидел живым и вернувшимся домой с покаянием? Отец явил свою любовь на деле, тотчас возвел его в прежнее положение сына и наследника. Кому вещают эту притчу поклоняемые уста Господни? Разве не нам и не для нашего утешения, чтобы в разгар бури отчаяния мы привязывали свой корабль к якорю надежды, любви
и милосердие нашего Небесного Отца, Господь на земле, как свою невесту, оставил свою церковь, дабы она ходатайствовала о его чадах. Он оставил нам великое таинство Божественной Евхаристии, чтобы им мы очищались, освящались и соединялись с Богом. Если кровь тельцов и козлов в Ветхом Завете очищала согрешивших, то не тем ли более кровь Христова очистит нас от всякого греха? Ащебо кровь козляя и тельчая, и пепел юнчий, кропящий оскверненные, освящает к плотской чистоте, кальми паче кровь Христова и же Духом Святым себе принесе непорочно Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, воеже служите нам Богу живу и истину. Дьявол, который по ненависти и зависти не может терпеть, когда человек радуется духовно, использует все, чтобы вызвать у него скорбь и горечь. В этом его радость и приобретение. Мы же постараемся утешить самих себя духовными средствами церкви, противодействуя его разнообразным ухищрениям. Кто надеялся на Бога и был посрамлен? И наоборот, кто спасся, не желая выбраться из рва отчаяния? Дьявол боится того человека, в котором видит надежду, потому что по опыту знает, какой многомилостивый у нас Бог. Если ребенок, надеющийся на своего отца, никогда не ошибется, то не тем ли более надеющийся на отца отцов, любовь которого несравнима ни с какой иной любовью, и отстоит от нее, как небо от бездны? Если сотни раз падет кто-либо в смертный грех и изо всех сил будет понуждать себя к покаянию, то такой никогда не постыдится, если не утратит надежды. Ради кого пострадал наш Христос? Разве не ради наших душ, уязвленных змеем? Как сказано в Писании, кто взирал на медного змея, тот спасался. Уповай и ты, о смиренная моя душа, на сладчайшее благоутробие нашего Небесного Отца, который никогда никого не отвергал и никем не гнушался. Он принимает всех, никогда не оскудевает его безграничная милость. И первого милует, и последнего не исключает, но всех равно принимает с великой благостью. Чем грешнее кающийся, тем большая часть воздается милосердию Божию, прощающему его. Слава благоутробию Твоему, слава смотрению Твоему, едине человеколюбче. Почему более должного ты скорбишь и печалишься из-за разных случайностей? Мы не вне промысла Божия, чтобы нами руководила воля случая. Значит, что бы с нами ни произошло, это в ведении Бога. И стало быть, превыше наших сил с нами ничего не случится. Пусть задыхаются от уныния те, кто не верует в божественный промысл. Их уныние оправдывается неверием. Мы же верующие в везде присутствие Божие, и в то, что ничего не случается без его промысла, не имеем оправдания, когда печалимся сверх меры, потому что на деле показываем отсутствие веры и просвещения. Блажен человек, уповающий на Бога, потому что такое будет подобен льву. Если Бог попускает искушение, то да будет, Господи, воля Твоя. Кто бо разуме ум Господень, или кто советник ему бысть? Кто может раскрыть судьбы Господни? Аще не обратитесь и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное, то есть если не уподобитесь детям в вере и беззлобии. Ужасная буря поднялась на Тивериадском море. Грозный ветер усиливается потопить небольшую лодку Иисусову вместе с его учениками. Ученики поражены страхом. Почивает один только Господь жизни и смерти. «Встань, наставник!» — кричат они в отчаянии. «Мы погибаем!» Тогда, содержащий все в своей руке, встав, запрещает морю и ветрам, и наступает великая тишина. Уверимся и мы в силу нашего Иисуса, и Искуситель сложит оружие, и наступит великая тишина. Ради какой любви вы терпите?
ради чего вы пожертвовали для братьев даже своей жизнью? Какой заповедью вы стали исполнителями? Вы ответите: ради любви нашего Христа, на которого мы возложили свою надежду, что все посредством Его силы получит благоприятный исход. Хорошо, очень хорошо, ибо Он есть Тот, кем все волосы на нашей голове сочтены. Разве можно подумать, что что-нибудь произойдет без Его воли? Если мы ограждаем и божественным промыслом, чего же мы боимся? Не подобает ли нам скорее возъеметь спасительный страх к тому, кто за наши грехи может ввергнуть нас в гиену огненную? Вместо доблести и похваления во Христе ради славы Его, что Он удостоил вас такого подвига, вы, напротив, исполнились печали, помыслов и ропота. Вы должны были, повторяю, хвалиться тем, что Бог удостоил вас, ничего не значащих и недостойных, стать орудиями своего божественного промысла ради спасения избранных душ, за которых умер Христос. Ради Бога не печальтесь, не желайте потерять свою мзду, которая велика на небесах. Проповедь Слова Божия — это самая малая добродетель, а принести себя в жертву ради Бога, то есть полагать свои души ради любви к ближнему, — это совершенная любовь. Добродетель — это, конечно, и трудно, и опасно. Но приобретаются ли великие почести без труда и пота? Не будем забывать смысла божественного распятия, того, что и мы должны стать маленькими спасителями, когда волей Божией придет для этого время. «Аще меня изгнаша, и вас изженут. Если осуждали и клеветали на меня, то так же поступят и с вами. И когда все сие случится, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех». Будем считать Бога своим Отцом. Упокоимся в тепле объятий Его верных рук, после чего Он сам знает, как все устроить к нашей пользе. Мы, люди, поначалу боимся, и я первый, чтобы не проявилась наша человеческая немощь. Но потом приходит добрый киринянин, божественная благодать, и берет наш крест, и мы восходим на Голгофу с меньшим трудом. А разве Христос в Гефсиманском саду не был охватываем страхом? Отчего же тогда эти капли божественного пота? Все это свидетельствовало немощи его человеческого естества. Но впоследствии он, как Бог, спокойный и кроткий, подобно беззлобному агнцу, принес в жертву свою жизнь ради неблагодарного человека. Подчимся терпеть все, чтобы приобрести Бога всяческих. Когда мы претерпеваем беды, нам тут же записываются будущие награды. Когда мы добровольно лишаемся мирских радостей, тогда без сомнения мы собираем для своей бессмертной души божественную радость. Невозможно, чтобы, лишив себя чего-либо приятного здесь, мы не вкусили за это благ в день вечного воздаяния. Вложим немного здесь, на земле, чтобы с процентами получить это в неокрадываемом банке даров Божиих. Подчимся посеять семена добродетелей, чтобы увенчать свою голову венцом вечной славы из благоуханнейших цветов. Мы не должны удивляться тому, что нас обуревают страсти и немощи, но должны просить Бога дать нам терпение, этот великий бальзам для душевных и телесных ран. Терпение — это тот единственный алмаз, который украшает христианина и делает прямым трудный путь нашего спасения. Терпение — это мужество души, опора, глубокий корень, держащий древо, когда налетают на него ветры и подмывают реки. Когда падаешь, восстань, и когда согрешишь, покайся. Только горечь отчаяния никогда да не входит в твое сердце. Взирай на великое море милосердия Божия. Какие бы грехи ни сотворил человек, они исчезают в нем, утопая в море благости Божией. Премного возблагодари Бога, который, как я вижу, очень сильно любит тебя, ибо если бы он не любил тебя, то ты не был бы таким, какой есть.
Ты полагаешь, что погиб, но я вижу, что в душе у тебя все очень даже хорошо. Только не отчаивайся, не теряй надежды, ибо сказано, надеющийся не постыдится. Даже если человека захлестнет бездна грехов, но он покается и воспримет надежду, такого убоится дьявол. Ибо отеческое сердце смягчается пред словом блудного сына «Я согрешил». И Отец Небесный первый спешит к нему, обнимает его, целует и заколает упитанного тельца, устраивая праздник, ибо сын его был мертв и ожил. Отчаяние грешника совершенно не оправдано. Разве может горсть песка засыпать море? Премного блажен человек, питающий живую надежду на Бога. Она показывает веру, доверие Господу, воздает ему славу и честь. И тогда Бог как бы обязывается промышлять о таком человеке, и исполняется изречение Святого Евангелия: «Яко же веровал еси, буди тебе». Но, к сожалению, по временам на нас находят искушения, приносящие глубокое помрачение, и светлое солнце сладкой надежды покрывается густой тьмой. Тогда мы теряем ориентиры и доходим до того, что мыслим и поступаем не согласно с нашим христианским призванием. Но благость Божия, которая ведает, что разум человека от юности склоняется ко злу, и что не может человек удержаться на высоте христианского совершенства, даровала нам сие славное и нескончаемое покаяние. «Имейте терпение, чада мои, не теряйте мужества в подвиге, и да не ослабевают ваши колени перед натиском искушений, ибо наш благий Бог не попустит нам искуситься превыше наших сил. Почему вы позволяете сатане усиливать брань против вас? Верьте Богу, и чтобы он не попустил, это послужит вам на пользу. Или, может быть, мы знаем все лучше него? Возложите на Господа все свое попечение, и Он попечется о вас. Не творите своей воли. Вера рождается от благодати и божественного посещения. Разве с каждым из нас не происходило чудес его божественного промышления? Разве брата Н не посетила божественная благодать? Если бы вы не принесли себя в жертву, был бы теперь брат Н в Христовом войске? А разве Господь не принес себя в жертву за нас? Да. И если бы Он не предал себя на крестную смерть, то мы не были бы тем, чем ныне являемся по благодати Божией. Поэтому все прекрасное и духовно высокое покупается кровью. Да, но и награда настолько велика, что не счесть, и слава равноангельная. Такое случается, что во время искушения человек забывает обо всем и ведется туда, куда не желает прийти во время мира. Я понимаю вас, потому и страдаю. В целом ваши помыслы обычные, человеческие. Поставьте на первое место веру во всесильного Бога, и все рассеется, как дым. И власть главы вашей не погибнет. И Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Вспомните об искушениях святых и успокойтесь. Не унывайте, потому что бес страсти создает льстивые и возбуждающие образы, чтобы вызвать плохое и опасное состояние духа. Но если мы будем помышлять о неизвестности смертного часа, то сразу обретем успокоение. Молитесь, чада мои, и не устрашайтесь. Взбранная Богородица снова дарует нам победу. Помыслите о драгоценной душе сестры, поразмыслите об ее огромной цене, ведь из-за нее умер Христос. Твори терпение во всем. Вспоминай Христа, которого хулили, заушали, бичевали и, наконец, распяли на кресте. Помысли о том, что Он претерпел это ради нас, что и мы должны претерпеть подобное ради Его любви, а также и для того, чтобы спастись нам самим, когда у нас столько грехов.
помышляй о том, что каждое злое слово, сказанное о тебе, это золотой венец. Хотя и больно человеку, когда его ругают или скажут ему тяжелое слово, но боль эта становится целительным бальзамом для страстей, для душевных ран. Никакая добродетель не очищает так от страстей гордости и блуда, как оскорбление и презрение, когда они соединены с терпением и молчанием. Получил твое скорбное письмо, внимательно прочитал его, и мне стало очень больно на душе. Я заплакал и стал молиться со слезами и скорбью. Как бы там ни было, потерпи, чадо мое, потому что Бог так устроил по своей большой любви к тебе. Возможно, что если бы ты был здоров, то не был бы внимателен к себе. А теперь в твоей болезни Бог дарует тебе столько смирения, самоукорения и терпения, и это весьма угодно Ему. Благодари Его всегда, потому что Бог, который есть наш Отец, ведает полезное для каждой души, и в соответствии с этим ведением подает нам различные средства ко спасению, несмотря на то, что мы по причине своей человеческой узости и несовершенства не всегда понимаем это. Терпи, чадо мое. Бог, давший тебе эту болезнь, знает, что в ней сокрыта великая польза. Нет худа без добра. Посему терпи, и это вменится тебе в мученичество. Помысли о том, что все вошедшие в рай, в Царство Божие, прожили страдальческую жизнь. Один в болезни, другой в трудах, третий в злостраданиях и изгнании. Каждый по своим силам подъемлет свой крест, чтобы все мы уподобились Христу, который сам во время своей жизни на земле ради нас подъял свой крест. Итак, если мы будем страдать вместе со Христом, то и прославимся вместе с Ним. Никогда не теряй надежды на спасение. Взывай к Богу и плачь. Бог никогда не оставит без внимания душу, которая желает спастись, и кается, какие бы раны она ни получала в подвиге. Бог ведает, сколь немощно наше естество, ибо откуда у глины силы выдержать давление воды, если Бог не обожжет ее благодатью Святаго Духа? Ведает непогрешимое око Божие, что стоит только оставить нас, мы сразу падаем и погибаем. Поэтому Бог не попускает нам искушений таких, каких желает дьявол. А если бы он оставил нас, то дьявол вместе с головой давно бы ввергнул бы нас в гиену. Но благий Бог препятствует ему и попускает ему действовать лишь столько, сколько может понести каждая душа. Сколько бы ран ни получили мы в подвиге, не будем предаваться отчаянию, но позаботимся лучше о своих ранах и продолжим подвиг. Бог же, видя наш труд и наше малое желание ко спасению, подаст нам и победу. Великое бедствие, когда подвижник во время подвига теряет мужество, ибо противник тут же яростно нападает на него, чтобы одержать над ним победу. Посему, чадо мое, ободряй свою душу и подпитывай надежду. Говори себе так: лучше умру в подвиге ради славы Божией, нежели опечалю Бога, оставив свой подвиг против дьявола. Чадо мое, с нас достаточно только потерпеть, не предаваться унынию и до последнего нашего издыхания просить милости Божией. За что ублажается жена Хананеенка, о которой Господь сказал: «Не во Израиле, только веры обретох». За веру и настойчивость, с которой она кричала вслед Иисусу: «Помилуй меня, Господи, сыне Давидов, дщи моя зле беснуется». Иисус отвергал ее, делал вид, что не обращал на нее внимания, но она не умолкала, кричала, доколе не преклонился к ней Христос, вероятно, испытывавший ее, и исполнил ее прошение. «Все терпи, чадо мое, как проданный за Христа раб. Раба и ругают, и уничижают, и кричат на него,
и многие другие пакости делают ему, и он все терпит, как человек, не имеющий свободы. Таким и ты считай себя, чадо мое, чтобы все претерпеть ради преславного рабства Иисусова, дабы Христос дал тебе вечную свободу в горнем Иерусалиме. Терпи, братья, чадо мое, я знаю их немощи, и страдания твои не сокрыты от меня. Но ради кого ты все это терпишь? Только ради Христа. Разве это недостойно Его? О, какое доброе делание! Какая добродетель может сравниться с любовью Божией и терпением, какое Он являет нам? Но разве своими силами мы терпим все это? Или же Христос невидимо укрепляет нас? Именно Христос помогает нам, а иначе кто бы мог подъять такую тяготу душ, когда мы и самих себя сносить не можем? Единственное, что мы должны делать, так это молиться, чтобы Бог подавал нам терпение, и будем стараться, согласно со своим долгом, нести немощи тех, кого восприяли. Каждый из нас имеет свой груз, соответствующий его силам, а Бог понимает наши немощи и помогает нам. Не ропщи, не изнемогай, чадо мое, ныне время поприща. Спеши, чтобы получить почесть вышнего звания. Не страшись, ибо рядом невидимо предстоит Христос, ради любви которого избрал ты этот подвиг. Желаю, чтобы Бог дал тебе терпение, просвещение, рассуждение и здравие, дабы ты с мудростью и кротостью мог управлять кораблем братства. Соблазны никогда не прекратятся, раз есть дьявол, который постоянно нападает на нас со своей злобой. Будем без ропота терпеть немощи братьей и внутренне смирять себя. Но что касается управления братством, здесь мы должны держаться своих обязанностей настоятеля. Терпи, чадо мое, каждый пожнет согласно своим трудам. Потрудимся ради Бога. Не должно нам тосковать и отчаиваться, ожидая здесь, во

0: Питайтесь благими мыслями, то есть различными изречениями Господними, просвещающими в любом искушении. Будем подвизаться, дабы привлечь милость в свои души, чтобы, когда придет Господь, Он нашел нас бдящими, исполненными елея добрых дел. И тогда войдем мы в божественный чертог вечной радости и веселья. Немал подвиг, и продолжается он не один день, но до последнего дыхания. Посему вооружимся сладчайшим именем Иисусовым, чтобы не нашлось дьяволу места в нашем сердце, но и также, чтобы иметь непрестанную память нашего Иисуса, необходимо немалое тщание, понуждение, вера, надежда, постоянство, терпение и время. Возлагай свои надежды на Христа и не бойся бесовских страхований, но утвердись близ Господа и скажи: «Богом моим прейду стену», то есть препятствие демонских искушений, «я миную силой Бога моего». Постарайся положить доброе начало, ибо тогда будешь иметь добрый конец. Какое начало положишь, такой и будет твоя жизнь. Малыми упущениями не пренебрегай и не говори: «это ерунда». Нет, малое станет большим и вдобавок породит другое зло. Не прилагающий усердия о малом впадет в великое. Не огорчайся ни из-за чего, кроме как если в каком-либо деле утратишь терпение, потому что, допуская нетерпение, ты теряешь вечную награду и дерзновение к Богу, которое так тяжело приобретается. Молись, чтобы Господь прибавил тебе богатство, терпения и мужества, а через это богатство ты и других сможешь обогатить. Умоляю тебя, не теряй своей духовной отваги, но черпай ее из крепкой веры в Бога, который не попустит нам искушений, превосходящих наши силы.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Свято-Елисаветинская обитель милосердия в Екатеринбурге 26 сентября отметила день рождения. 2 года назад современный центр помощи тяжелобольным людям был построен при поддержке учредителей фонда Святой Екатерины. Поздравить обитель с праздником приехали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и заместитель директора фонда Святой Екатерины Татьяна Сергеевна Прусевич. Глава митрополии встретился с сестрами милосердия и их подопечными. Обитель расположена в сосновом лесу на берегу озера Шарташ, вдали от городской суеты, что обеспечивает подопечным возможность спокойных и безопасных прогулок. В центре круглосуточно осуществляется уход за людьми, которые частично или полностью парализованы после инсультов и инфарктов, перенесли серьезные травмы и переломы или страдают ДЦП. У всех подопечных нет близких и друзей, которые могли бы оказывать им помощь. Сердцем обители является Владимиро-Елисаветинский храм. Здесь проходит богослужение, каждый может остаться наедине с Богом. Отсюда по всей обители разносятся колокольный звон и молитвы. Храм освятили в мае этого года. Тогда же обитель обрела свою святыню – мощи Луки Крымского. Сейчас в храме активно идут работы по росписи свода и стен, которой занимаются иконописцы. 2 года назад состоялось открытие уникального объекта «Свято-Елизаветинская обитель милосердия в Екатеринбурге». Сегодня посетил эти святые стены, встретился с сестрами милосердия и с их подопечными. Обитель живет, наполнена светом, жертвенной любовью и Божьей благодатью. Домовый храм расписывают иконописцы. Вот уж точно. Это та самая точка на карте мира, где живет Христос, написал глава митрополии в своем Макс-канале. Напомним, обитель переехала в специально построенное современное просторное здание 2 года назад. На площади 3872 квадратных метра разместились 27 комнат для 50 человек. Зона реабилитации, включающая кабинеты массажа и физиотерапии, зал лечебной физкультуры, полноценная кухня, столовые и сестринские. Двухэтажный хоспис полностью адаптирован под маломобильных людей. Все подопечные живут в просторных комнатах, каждая из которых оборудована специальными кроватями, аппаратами искусственной вентиляции легких и системами хранения. В обители также установлены системы, вертикализаторы для профилактики различных заболеваний у лежачих больных, оборудованы специальные ванные и общие гостиные. Далее в этом выпуске. На стройплощадке храма в честь иконы Божией Матери Державная в Снежинске завершили каменную кладку центрального барабана. Его верхнюю часть украшает корона – характерный элемент неорусской архитектуры. Облик храма основан на традициях древнерусского зодчества. Арочные пояса на барабанах куполов, узкие вытянутые окна и устремленные вверх пропорции напоминают храмы Владимира Суздальской Руси. Сейчас строители заливают железобетонные своды под кровлю. Работы завершены с 3 сторон здания. Осталось выполнить участок над главным входом. Следующий этап строительства – установка куполов. И в завершение выпуска. Правоохранители назвали 9 наиболее популярных образов, которые преступники используют для обмана своих жертв. Наиболее распространенные легенды, когда мошенники представляются сотрудником банка, сотрудником полиции или другого правоохранительного органа, представителем государственных органов, оператором связи, сотрудником маркетплейса или службы доставки. По словам сотрудников правоохранительных органов, преступники выдают себя также за медработников, работодателей жертв, знакомых или родственников, специалистов службы безопасности. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре четверг, 1 октября. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня днем, а также вечером и ночью до полуночи вы услышите в нашем эфире. Совсем скоро азбука финансов. Она поможет сохранить и приумножить ваши средства. В 12:30 звучащая книга. Иван Тургенев, роман «Дворянское гнездо». Очередная часть. В 13:15 детям о Боге. Очередные части из детской Библии. В 13:40 услышим репортаж от Виктории Кауган. В 14:20 беседы о вечном. Поговорим о том, как читать Евангелие сегодня, и ответы на какие вопросы мы можем там найти. В 15:10 программа из цикла «Священник отвечает», где священники Русской Православной Церкви отвечают на ваши вопросы. В 15:30 разговоры об искусстве. Это программа Дмитрия Бабушкина. В 16:10 православный календарь, в 16:20 детям о Боге, в 16:40 у микрофона Виктория Кауган. Она подготовила репортаж про ярмарку под названием «Дары осени». В 17:20 гость в студии. Продолжим читать и изучать произведения древнерусской литературы. В 18:05 детское время. Сборник сказок. Для самых маленьких прозвучит сказка «Храбрый портняшка». В 18:30 про стихи. Ольга Мануйлова расскажет про город Новоуральск. В 19:10 «Мамины вести». Узнаем их от Марьяны Ильиной. В 19:30 звучащая книга, в 20:20 беседа о вечном. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. В 22:10 программа из цикла «Азбука финансов», в 22:30 «Духовное слово», ну а за полчаса до полуночи очередной урок церковно-славянского языка. Вот такие программы совсем скоро вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, замечательного настроения, помощи Божьей и оставайтесь с нами.

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Пять способов потерять деньги, продавая вещи в интернете. Люди часто продают вещи, одежду, старые телефоны, бытовую технику и мебель через различные онлайн-площадки с частными объявлениями. И иногда под видом покупателей могут появляться мошенники и пытаться обмануть продавца. Многие сайты и приложения, через которые можно продавать и покупать вещи и услуги, помогают пользователям защититься от злоумышленников. Они блокируют вредоносные ссылки в переписке, предлагают безопасные системы расчета, позволяют шифровать свой номер при публикации объявления, чтобы он не оказался в руках мошенников. Людям постоянно напоминают о правилах финансовой безопасности, но далеко не все им следуют, и это приводит к потерям. Рассказываем, какие ошибки нельзя совершать, продавая вещи в интернете. Ошибка номер один. Раскрывать свои персональные данные.
2: Я не хотела тратить много времени на общение с покупателями, поэтому сразу написала в объявлении номер своей карты, на которую надо переводить оплату за покупку. Свой мобильный я тоже решила не скрывать, ведь по телефону проще обо всем договориться. Мне действительно быстро позвонили, но не потенциальный покупатель, а мошенник, который назвался сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что по моей карте проводится подозрительная операция, и чтобы ее отменить, нужно пройти какую-то верификацию. Номер моей карты этот безопасник назвал сам, а я должна была сказать остальные реквизиты – срок действия, имя владельца и три цифры с обратной стороны. Я испугалась, продиктовала всю информацию, и с моей карты мошенники списали все деньги.
1: Мошенникам, которые играют на чувствах людей, чтобы добраться до их счета, для начала разговора нередко достаточно и номера телефона. А уж если человек оказался настолько открытым, что им даже не пришлось выведывать номер карты, то они довольно быстро могут определить и банк, выдавший карту, и платежную систему. И когда мошенники звонят таким людям под видом якобы сотрудников безопасности банка и сообщают человеку эту конфиденциальную информацию, у человека часто складывается впечатление, что звонит настоящий банковский сотрудник. И уже вызвав доверие, аферисты выманивают остальные действительно секретные данные карты, которые открывают доступ к счету доверчивого собеседника. Воспользоваться персональными данными могут и недобросовестные маркетологи, которые собирают номера телефонов по открытым источникам, а потом одолевают вас рекламными предложениями. Как стоит поступать? Составляя объявление в интернете, ограничьтесь описанием товара. Не указывайте реквизиты карты и личные данные, точный адрес, номер паспорта и другую конфиденциальную информацию. Никогда не выкладывайте фотографии банковской карты и документов. Номер своего мобильного телефона тоже лучше скрыть, если портал или приложение для объявлений позволяют это сделать. Покупатели смогут позвонить на тот номер, который вам предоставит онлайн-площадка, или связаться в чате сервиса объявлений. Ошибка номер два. Обсуждать детали в сторонних мессенджерах.
2: Я продавала свою сумочку, и она понравилась покупательнице из другого города. Она предложила обсудить, как лучше передать посылку в обычном мессенджере, а не в сообщениях на самом сайте объявлений. Мы обо всем договорились, и она скинула мне ссылку на якобы надежный и недорогой сервис доставки. Все выглядело убедительно. Покупатель переводит обговоренную сумму курьерскому сервису. Тот забирает у меня посылку и сразу же пересылает деньги на мою карту. Но когда я заполнила анкету на сайте этой якобы курьерской службы, где указала в том числе и все реквизиты своей карты, у меня украли деньги.
1: Мошенники создают специальные фальшивые страницы, их называют фишинговые, которые помогают им узнать данные карты пользователя. Эти страницы они маскируют под сайты служб доставки, платежные страницы сервисов объявлений, системы денежных переводов. Если ввести на этих поддельных страницах полные реквизиты своей карты, включая секретный код с ее обратной стороны, аферисты фактически получают ключ от вашего счета. Чаты сервисов объявлений обычно блокируют фишинговые ссылки. Именно поэтому мошенники стараются увести вас с защищенного сайта на стороннюю площадку, например, в какой-нибудь популярный мессенджер. Как стоит поступать? Не отказывайтесь от услуги безопасной сделки, которую часто предлагают крупные сервисы объявлений. В таком случае покупатель оплачивает товар банковской картой, деньги резервируются на счете онлайн-площадки и поступают на карту продавца, как только покупатель получит посылку. Известные российские и международные курьерские компании тоже позволяют провести оплату по такой схеме. Если нет возможности рассчитаться с покупателем лично, можно отправить посылку наложенным платежом. Получатель оплатит ее в почтовом отделении, заберет товар, а почта переведет деньги вам. Ошибка номер три. Сообщать покупателю конфиденциальную информацию о банковской карте.
2: Однажды я решила купить домашний кинотеатр, а свой телевизор продать. Практически сразу мне позвонили из телеателье и сказали, что готовы выкупить его. Им как раз нужна именно такая модель. И даже предложили сразу же перечислить мне аванс. Никаких секретных кодов у меня при этом не спрашивали. Нужно было сказать только номер карты и срок ее действия. Но когда я их сообщила, с моей карты снова списали крупную сумму.
1: В некоторых онлайн-магазинах для покупки не нужно вводить трехзначный код с обратной стороны карты и коды подтверждения от банка. Мошенники этим пользуются. Они оплачивают счет чужой картой, зная только ее номер, срок действия и имя владельца. Как стоит поступать? Для перевода денег достаточно номера карты или счета. Никакую другую информацию сообщать нельзя. Ошибка номер 4. Отдавать товар раньше, чем покупатель его оплатил.
2: Я купила дорогие туфли, но не смогла в них ходить. Каблук слишком высокий. Срок возврата в магазин уже закончился, так что я решила продать их. Покупательница с сайта объявлений приехала ко мне домой, туфли ей понравились, и она сразу же перевела мне деньги через телефон. Я своими глазами видела, как девушка в приложении своего банка перекинула нужную сумму мне на карту. Вот только уведомление о поступлении денег мне почему-то не пришло. Она меня убеждала, такое бывает, что перевод с небольшой задержкой приходит, иногда через несколько минут, но вы же сами видели, я все отправила. А сейчас, извините, мне пора бежать. Потом она с туфлями скрылась, а я своих денег так и не получила.
1: Иногда аферисты используют демо-версии банковских приложений. Там можно сымитировать перевод. Экран просто показывает, как перечисление денег будет выглядеть в приложении. Но на самом деле суммы со счета на счет не переходят. А в некоторых случаях мошенники создают сайты-дубликаты, которые похожи на настоящие онлайн-банки. Как стоит поступать? Так же, как в магазине. Сначала покупатель должен оплатить товар и только потом его забрать. С карты на карту перевод проходит буквально за минуту. Обязательно дождитесь, когда банк пришлет вам сообщение о зачислении денег. Когда вам дают наличные, убедитесь, что деньги настоящие, или попросите при вас снять сумму в банкомате. Ошибка номер 5. Переходить по ссылкам от незнакомцев.
2: Я однажды продавала старый диван. В этот раз я решила все расчеты проводить через приложение сервиса объявлений. Мне пришло смс-сообщение, что покупатель уже перечислил депозит за мой диван, а в сообщении верная сумма и ссылка. Я перешла по ссылке и увидела страницу своего объявления с пометкой об оплате. А ниже была кнопка «Обновить приложение, чтобы перевод прошел корректно». Я нажала эту кнопку, у меня открылось приложение, но потребовалось заново ввести контактные данные и реквизиты карты. А потом, ну вы уже поняли, мой банковский счет обнулили.
1: Что же произошло? Мошенники создали поддельную страницу, которая повторила дизайн оригинального приложения. На эту страницу они вставили скриншот объявления, дорисовали пометку об оплате и добавили кнопку со ссылкой. Когда продавец переходит по такой ссылке и скачивает якобы обновленную версию приложения сервиса объявлений, На самом деле он загружает себе на телефон вирус. Вредоносные программы не только крадут данные карты, но и воруют пароли и коды от онлайн-банка. Так мошенники получают доступ ко всем банковским счетам и выводят с них деньги. Как стоит поступать? Нужно установить антивирусные программы на все свои гаджеты и регулярно их обновлять. Никогда нельзя переходить по ссылкам из писем и сообщений незнакомых пользователей. Когда заходите на сайт известного вам онлайн-сервиса, магазина, банка или другой организации, очень внимательно проверяйте адресную строку. Поддельные сайты бывают очень похожи на настоящие, а их адреса могут различаться всего одним-двумя символами.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной, грехов сокровища лежат.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Глава 21. В течение 2 недель Федор Иванович привел в доме Глафиры Петровны в порядок. Расчистил двор, сад. Из лавриков привезли ему удобную мебель, из города вино, книги, журналы. На конюшне появились лошади. Словом, Федор Иванович обзавелся всем нужным и начал жить не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили однообразно, но он не скучал, хотя никого не видел. Он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал мало. Ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий садился с трубкой табаку и чашкой холодного чаю к окну. Антон становился у двери, заложив назад руки, и начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не мерками, а в больших мешках, по 2 и по 3 копейки за мешок, когда во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи. А теперь жаловался старик, которому уже стукнуло лет за 80. Так все вырубили да распахали, что проехать негде. Также рассказывал Антон много о своей госпоже Глафире Петровне, какие они были рассудительные и бережливые, как некоторый господин, молодой сосед, подделывался было к ним, часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец с лентами цвету масака и желтое платье из трю-трю левантина. Но как потом, разгневавшись на господина-соседа за неприличный вопрос, что, мол, должен быть у вас, сударыня, капитал, приказали ему от дому отказать, и как они тогда же приказали, чтоб все после их кончины до самой малейшей тряпицы было предоставлено Федору Ивановичу. И точно... Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета масака и желтого платья из трю-трю левантина. Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки, в которую дедушка его Петр Андреевич вписывал то празднование в городе Санкт-Петербурге замирения, заключенного с Турецкой империей его сиятельством князем Александром Александровичем Прозоровским, то рецепт грудного декохта с примечанием «Сие наставление дано генеральше Прасковье Федоровне Салтыковой», от протопресвитера церкви Живоначальные Троицы Феодора Авксентьевича, то политическую новость следующего рода о тиграх-французах что-то замолкло, и тут же рядом в «Московских ведомостях» показано, что скончался господин премьер-майор Михаил Петрович Калычев, не Петра ли Васильевича Калычева сын. Лаврецкий нашел также несколько старых календарей и сонников и таинственное сочинение господина Амбодика. Много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые символы и эмблемы. В туалетном столике Глафиры Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика. В пакете лежали лицом к лицу пастелевый портрет его отца в молодости с мягкими кудрями, рассыпанными по лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом, и почти стертый портрет бледной женщины в белом платье с белым розаном в руке его матери. С самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. «Я, батюшка Федор Иванович», — говаривал Лаврецкому Антон, — «хашая в господских хоромах тогда и жительства не имел, а вашего прадедушку Андрея Афанасьевича помню, как же. Мне, когда они скончались, 18-й годочек пошел. Раз я им в саду встрелся, так даже поджилки затряслись. Однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить, и старшего над собой не знал. Потому была, доложу вам, у вашего прадедушки чудная такая ладанка с Афонской горы. И монах ту ладанку подарил. И сказал он ему, это монах-то, за твое, боярин, радушие сие тебе дарю, носи и суда не бойся. Ну да ведь тогда, батюшка, известно, какие были времена. Что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ подумает им перечить. Так они только посмотрят на него, да скажут, мелко плаваешь. Самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш блаженная память и прадедушка, в хоромах деревянных малых. А что добра после себя оставил, серебра что? Всяких запасов все подвалы битком набиты были. Хозяин был тот, то графинчик, что вы похвалить изволили, их был. Из него водку кушали. А вот дедушка ваш, Петр Андреевич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил. Все у них пошло хинею, и жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких себе не производили. А денежки все порешил, и помянуть его нечем. Ложки серебряной от них не осталось. И то еще спасибо Глафира Петровна породела. А правда ли, перебил его Лаврецкий, ее старой Колотовкой звали? Ты ведь кто звал, возражал с неудовольствием Антон. А что, батюшка, решился спросить однажды старик, что наша барынька, где изволит свое пребывание иметь? Я развелся с женою, проговорил с усилием Лаврецкий. Пожалуйста, не спрашивай о ней. Слушаюсь, печально возразил старик. По прошествии 3 недель Лаврецкий поехал верхом к Калитиным и провел у них вечер. Лем был у них. Он очень понравился Лаврецкому, хотя, по милости отца, он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку, музыку дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было. Губернатор услал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо. Лем оживился, расходился, свернул бумажку трубочкой и дирижировал. Марья Дмитриевна сперва смеялась, глядя на него, потом ушла спать. По ее словам, Бетховен слишком волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лема на квартиру и просидел у него до 3 часов утра. Лем много говорил. Сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблистали, самые волосы приподнялись над лбом. Уже так давно никто не принимал в нем участия, а Лаврецкий, видимо, интересовался им, заботливо и внимательно расспрашивал его. Старика это тронуло. Он кончил тем, что показал гостю свою музыку, сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки из своих сочинений, между прочим, целую, положенную им на музыку балладу Шиллера «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его к себе погостить на несколько дней. Лем, проводивший его до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку. Но, оставшись один на свежем и сыром воздухе, при только что занимавшейся заре, оглянулся, прищурился, съежился и, как виноватый, побрел в свою комнатку. «Я не в своем уме», — пробормотал он, ложась в свою жесткую и короткую постель. Он попытался сказаться больным, когда несколько дней спустя Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иванович вошел к нему в комнату и уговорил его. Сильнее всего подействовало на Лема то обстоятельство, что Лаврецкий, собственно, для него велел привезти к себе в деревню фортепиано из города. Они вдвоем отправились к Калитиным, и провели у них вечер, но уже не так приятно, как в последний раз. Паншин был там, много рассказывал о своей поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков. Лаврецкий смеялся, но Лем не выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился весь, как паук, глядел угрюмо и тупо и оживился только тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться, но тихий теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы и березовых почек, мирное сияние безлунного звездного неба, дружный топот и фырканье лошадей, все обаяние дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он сам первый заговорил с Лаврецким. Глава 22. Он стал говорить о музыке, о Лизе, потом опять о музыке. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинение и полушутя предложил ему написать для него либретто. «Либретто», — возразил Лем, — «нет, это не по мне. У меня уже нет той живости, той игры, воображения, которая необходима для оперы. Я уже теперь лишился сил моих. Но если б я мог еще что-нибудь сделать, я бы удовольствовался романсом. Конечно, я желал бы хороших слов». Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо. «Например, — проговорил он наконец, — что-нибудь в таком роде. Вы звезды, о, вы чистые звезды!» Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него. «Вы звезды, чистые звезды, — повторил Лем, — вы взираете одинаково на правых и на виновных, но одни невинные сердцем или что-нибудь в этом роде вас понимают, то есть нет, вас любят. Впрочем, я не поэт, куда мне? На что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое?» Лем отодвинул шляпу на затылок. В тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе. «И вы тоже», — продолжал он постепенно утихающим голосом, «вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы чистые, вы одни можете утешить». «Нет, это не то. Я не поэт», — промолвил он, — «но что-нибудь в этом роде». «Мне жаль, что и я не поэт», — заметил Лаврецкий. «Пустые мечтания», — возразил Лем и углубился в уголок коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть. Прошло несколько мгновений. Лаврецкий прислушался. «Звезды, чистые звезды, любовь», — шептал старик. «Любовь», — повторил про себя Лаврецкий, задумался, и тяжело стало у него на душе. «Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофор Федорович», — промолвил он громко. «А как вы полагаете, этот Фридолин, после того, как граф привел его к жене, ведь он тут-то и сделался ее любовником, а?» «Это вы так думаете», — возразил Лем, — «потому что, вероятно, опыт...» Он вдруг умолк и в смущении отвернулся. Лаврецкий принужденно засмеялся, тоже отвернулся и стал глядеть на дорогу. Звезды уже начинали бледнеть, и небо серело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. Лаврецкий проводил своего гостя в назначенную ему комнату и вернулся в кабинет и сел перед окном. В саду пел соловей свою последнюю предрассветную песнь. Лаврецкий вспомнил, что и у Калитиных в саду пел соловей. Он вспомнил также тихое движение Лизиных глаз, когда при первых его звуках они обратились к темному окну. Он стал думать о ней, сердце в нем утихло. «Чистая девушка», — проговорил он вполголоса. «Чистые звезды», — прибавил он с улыбкой, спокойно лег спать. А Лем долго сидел на своей кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, небывалая сладкая мелодия собиралась посетить его. Он уже горел и волновался, он чувствовал уже истому и сладость ее приближения, но он не дождался ее. «Не поэт и не музыкант», — прошептал он наконец. и усталая голова его тяжело опустилась на подушку. Глава 23. На другое утро хозяин и гость пили чай в саду под старой липой. «Маэстро», — сказал, между прочим, Лаврецкий, — «вам придется скоро сочинять торжественную кантату».
3: «По какому случаю?»
2: «А по случаю бракосочетания господина Паншина с Лизой. Заметили ли вы, как он вчера за ней ухаживал? Кажется, у них уже все идет на лад».
3: «Этого не будет», — воскликнул Лем.
2: «Почему?»
3: «Потому что это невозможно». «Впрочем», — прибавил он, погодя немного, — «на свете все возможно. Особенно здесь, у вас, в России».
2: «Россию мы оставим пока в стороне, но что же дурного находите вы в этом браке?»
3: «Все дурно, все. Лизавета Михайловна — девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами, а он? Он дилетант, одним словом».
2: «Да ведь она его любит». Лем встал со скамейки.
3: «Нет, она его не любит. То есть она очень чиста сердцем и не знает сама, что это значит любить. Мадам фон Калитин ей говорит, что он хороший молодой человек. Она слушается мадам фон Калитин, потому что она еще совсем дитя, хоть ей 19 лет. Молится утром, молится вечером. И это очень похвально. Но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен. То есть душа его не прекрасна».
2: Лем произнес всю эту речь, связанную с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле.
3: «Дорожайший маэстро!» — воскликнул вдруг Лаврецкий. «Мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину».
2: Лем вдруг остановился.
3: «Пожалуйста», — начал он неверным голосом, — «не шутите так надо мною. Я не безумец. Я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность».
2: Лаврецкому стало жаль старика. Он попросил у него прощения. Лем после чая сыграл ему свою кантату, а за обедом, вызванный самим Лаврецким, опять разговорился о Лизе. Лаврецкий слушал его со вниманием и любопытством.
3: «Как вы думаете, Христофор Федорович, — сказал он наконец, — ведь у нас теперь, кажется, все в порядке, сад в полном цвету. Не пригласить ли ее сюда на день вместе с ее матерью и моей старушкой и теткой, а? Вам это будет приятно?»
2: Лем наклонил голову над тарелкой.
3: «Пригласить, — проговорил он чуть слышно. —
2: А Паншина не надобно?»
3: «Не надобно, — возразил старик с почти детской улыбкой. Два дня спустя Федор Иванович отправился в город к Калитиным.
2: Глава 24. Он застал всех дома, но он не тотчас объявил им о своем намерении. Он хотел сперва переговорить наедине с Лизой. Случай помог ему. Их оставили вдвоем в гостиной. Они разговорились. Она успела уже привыкнуть к нему. Да она и вообще никого не дичилась. Он слушал ее, глядел ей в лицо и мысленно твердил слова Лема, соглашался с ним. Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг другу человека внезапно и быстро сближаются в течение нескольких мгновений. И сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях. Именно это случилось с Лаврецким и Лизой. «Вот он какой», — подумала она, ласково глядя на него. «Вот ты какая», — подумал и он. А потому он и не очень удивился, когда она не без маленькой, однако запинки, объявила ему, что давно имеет на сердце сказать ему что-то, но боится его рассердить. «Не бойтесь говорить», — промолвил он и остановился перед ней. Лиза подняла на него свои ясные глаза. «Вы такие добрые», — начала она и в то же время подумала. «Да, он точно добрый. Вы извините меня.
3: Я бы не должна сметь говорить об этом с вами. Но как могли вы? Отчего вы расстались с вашей женой?» Лаврецкий дрогнул, поглядел на Лизу и подсел к ней. «Дитя мое», — заговорил он, — «не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране. Руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно». «Я знаю», — продолжала Лиза, как будто не расслушав его, — «она перед вами виновата, я не хочу ее оправдывать. Но как же можно разлучать то, что Бог соединил?» «Наши убеждения на этот счет слишком различны», — Елизавета Михайловна, — произнес Лаврецкий довольно резко. «Мы не поймем друг друга». Лиза побледнела, все тело ее слегка затрепетало, но она не замолчала. «Вы должны простить», — промолвила она тихо, — «если хотите, чтобы и вас простили». «Простить?» — подхватил Лаврецкий. «Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите. Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом, ее, это пустое, бессердечное существо. И кто вам сказал, что она хочет возвратиться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением. Да что тут толковать? Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты, вы не в состоянии даже понять такое существо». «Зачем оскорблять?» — с усилием проговорила Лиза. Дрожь ее рук становилась видимой. «Вы сами ее оставили, Федор Иванович». «Но я же вам говорю», — возразил с невольным взрывом нетерпения Лаврецкий, — «вы не знаете, какое это создание». «Так зачем же вы женились на ней?» — прошептала Лиза и потупила глаза. Лаврецкий быстро поднялся со стула. «Зачем я женился? Я был тогда молод и неопытен. Я обманулся. Я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин, я ничего не знал. Дай вам Бог заключить более счастливый брак, но поверьте, ни за что нельзя ручаться». «И я могу также быть несчастной», — промолвила Лиза. Голос ее начал прерываться. «Но тогда надо будет покориться. Я не умею говорить, но если мы не будем покоряться...» Лаврецкий стиснул руки и топнул ногой. «Не сердитесь, простите меня», — торопливо произнесла Лиза. В это мгновение вошла Марья Дмитриевна. Лиза встала и хотела удалиться. «Постойте», — неожиданно крикнул ей вслед Лаврецкий. «У меня есть до вашей матушки и до вас великая просьба. Посетите меня на моем новоселье. Вы знаете, я завел фортепиано. Лем гостит у меня, сирень теперь цветет. Вы подышите деревенским воздухом и можете вернуться в тот же день. Согласны вы?» Лиза взглянула на мать, а Марья Дмитриевна приняла болезненный вид, но Лаврецкий не дал ей разинуть рта и тут же поцеловал у нее обе руки. Марья Дмитриевна, всегда чувствительная на ласку и уже вовсе не ожидавшая такой любезности от тюленя, умилилась душой и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день, Лаврецкий подошел к Лизе и, все еще взволнованный, украдкой шепнул ей: «Спасибо, вы добрая девушка, я виноват». И ее бледное лицо заолелось веселой и стыдливой улыбкой. Глаза ее тоже улыбнулись. Она до того мгновения боялась, не оскорбила ли она его. «А Владимир Николаевич с нами может ехать?» — спросила Марья Дмитриевна. «Конечно», — возразил Лаврецкий. «Но не лучше ли нам быть в своем семейном кружке?» «Да ведь, кажется, — начала была Марья Дмитриевна. «Впрочем, как хотите», — прибавила она. Решено было взять Леночку и Шурочку. Марфа Тимофеевна отказалась от поездки. «Тяжело мне, Свет, — сказала она, — кости старые ломать. И ночевать у тебя чай негде. Да мне и не спится в чужой постели. Пусть эта молодежь скачет». Лаврецкому уже не удалось более побывать наедине с Лизой, но он так глядел на нее, что ей хорошо становилось и стыдно немножко, и жалко его. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку. Она задумалась, оставшись одна.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Победительницей областного этапа патриотической интеллектуальной игры для подростков «Пять локтей до сажени» принимают участие во втором межрегиональном этапе, который проходит в Санкт-Петербурге. В турнире принимают участие в том числе команды из Мурманской, Ростовской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Иркутской, Астраханской областей, а также из Краснодарского края, Республик Мордовия и Северной Осетии Алания. Воспитанницы воскресных школ храмов во имя Успения Пресвятой Богородицы на Ильмаше и во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского Елизавета Лопатина, Анна Никифорова и Анна Иванова вместе с заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иереем Иоанном Авдюшиным накануне прибыли в северную столицу России. После короткого знакомства с достопримечательностями Санкт-Петербурга уралочки присоединились к остальным командам, приехавшим из 12 регионов России. Состоялся вечер знакомств и представление участников. Игра началась сразу очень насыщенной программой. Команда участниц из Екатеринбургской епархии готовится к плотному графику испытаниям, рассказал сопровождающий в поездке уральских победительниц отец Иоанн. Напомним, «Пять локтей до сажени» – это межрегиональная патриотическая интеллектуальная игра для подростков, организатором которой выступает Синодальный отдел религиозного образования и катехизации. Цель проекта – формирование у молодежи 13-17 лет гражданской идентичности, любви к родине и интереса к истории. Областной этап игры прошел в июле 2026 года во время православной смены «Ковчег» в лагере «Бригантина» под Екатеринбургом. В игре приняли участие около 90 воспитанников воскресных школ разных приходов Екатеринбургской епархии. Далее в этом выпуске. 25 сентября в Курганской православной гимназии святого Александра Невского состоялась встреча учащихся с инспектором ГИБДД капитаном полиции Ильей Малаховым. В ходе беседы Илья Алексеевич разъяснил гимназистам основные правила дорожного движения, рассказал об ответственности, которая наступает за нарушение ПДД, и отдельно остановился на правилах безопасности при использовании популярных нынче электросамокатов. Но самой яркой частью встречи стала практическая демонстрация. Инспектор показал ребятам служебный автомобиль и светозвуковые сигнальные устройства. Каждому желающему выпала уникальная возможность посидеть за рулем патрульной машины и почувствовать себя настоящим стражем порядка, рассказали преподаватели учебного заведения и поблагодарили сотрудника ГИБДД за интересный урок. И завершение выпуска. В Алапаевске состоялся плановый общественный контроль за работой органов внутренних дел. Представители общественного совета при муниципальном отделе МВД России Алапаевский совместно с представителями городской прокуратуры, сотрудниками МЧС и руководством отдела полиции провели инспектирование изолятора временного содержания обвиняемых и подозреваемых и специального приемника для административно арестованных в рамках акции «Гражданский мониторинг». В работе комиссии принял участие руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин. Комиссия уделила особое внимание условиям содержания граждан. Проверяющие оценили состояние камер, организацию питания, соблюдение санитарных норм и медицинское обеспечение. Кроме того, был проведен осмотр спецтранспорта, который используется для этапирования задержанных. По итогам проверки нарушений прав граждан не выявлено. Участники комиссии отметили, что условия содержания соответствуют установленным требованиям, а техническое состояние спецтранспорта позволяет безопасно осуществлять перевозку лиц, находящихся под стражей. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Звучит очередная часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читает Алексей Рассашанский.
2: Мальчик Иисус в Назарете. Иосиф, Мария и маленький Иисус оставались в Египте до смерти иудейского царя Ирода. Когда Ирод умер, ангел Господень вновь явился Иосифу во сне и сказал: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Иосиф поступил по слову ангела и пришел в Израиль. Услышав, что в Иудее царствует сын Ирода, Архилай, он побоялся туда идти. Тогда он получил во сне откровение о том, что ему следует идти с младенцем в город Назарет, где жила раньше Дева Мария. Мы знаем совсем немного о жизни Иисуса в Назарете. Так как Иосиф был плотником, то Иисус помогал ему в этой работе и сам стал плотником. В Евангелии очень мало написано о мальчике и юноше Иисусе. Но то, что мы читаем, говорит нам о многом. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. И еще. Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и человеков. Здесь важно упомянуть, что Иисус повиновался своим земным родителям. В Евангелии читаем об этом. «И был в повиновении у них». Всем детям надо повиноваться родителям. Этого желает сам Бог. Одна из 10 заповедей Божиих гласит так: «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 19 по 23. Исход, глава 20, стих 12. Евангелие от Луки, глава 2, стихи 40 и с 50 по 52. Иисус в храме. Иисус жил и воспитывался в городе Назарете. Он возрастал, укреплялся духом, исполнялся премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год его земные родители ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, они взяли его с собой. После окончания праздника все возвращались домой, а отрок Иисус остался в Иерусалиме. Мария и Иосиф не заметили этого и думали, что он идет впереди с другими их родственниками. Однако через некоторое время они стали искать его между возвращающимися из Иерусалима родственниками и знакомыми. Не найдя его, они вернулись назад в Иерусалим и только через 3 дня нашли Иисуса в храме, сидящего посреди учителей. Он слушал и спрашивал их, и все присутствующие дивились его разуму и ответам. Матери Иисуса удивилась, что ее послушный сын остался в храме, не предупредив ее об этом. Она сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Этим он хотел сказать, что ему поручено его небесным отцом великое дело на земле. Но родители не поняли его слов. Мария же сохраняла их в своем сердце. Иисус вернулся с родителями в Назарет и находился в повиновении у них. Он преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и людей. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 40 по 51. Иоанн проповедует и крестит. Молодой Иоанн жил в пустыне. Господь готовил его для особой службы – объявить народу о скором пришествии Мессии, то есть Иисуса Христа, и призвать народ к покаянию. О том, что Иоанн должен приготовить народ к пришествию Мессии, писали пророки уже за сотни лет до рождения Иоанна. «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Голос вопиющего в пустыне: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и кожаный пояс, а пищей его были акриды, саранча и дикий мед. Когда Бог явился Иоанну в пустыне, Иоанн начал свою службу. Он проходил по всей окрестности реки Иордан и призывал народ покаяться и креститься, чтобы их грехи были прощены. К нему приходили люди исповедоваться в своих грехах изо всей Иудеи и из Иерусалима. И Иоанн крестил их в Иордане. И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему. У кого есть пища, делай то же». Пришли мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 1 по 8. Евангелие от Луки, глава 3, стихи со 2 по 18. Крещение Господа Иисуса. Так как народ ожидал пришествия Мессии, многие спрашивали: «Неужели Иоанн — тот обещанный Мессия, Избавитель?» Но Иоанн отвечал: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Это он говорил об Иисусе Христе. И вот Иисус пришел к Иоанну, чтобы креститься от него. Иоанн же, зная, что Иисус не нуждается в крещении покаяния, удерживал его, говоря: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 11 по 17. Искушение Иисуса в пустыне. После крещения Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Постившись там 40 дней и 40 ночей, он, наконец, ощутил голод. Тогда приступил к нему Искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Иисус ответил сатане словами из Священного Писания: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Тогда дьявол решил искушать его также словами из Писания. Он вознес Иисуса на крышу храма и сказал: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Еще раз дьявол решил искусить Иисуса. Он вознес его на весьма высокую гору, показал ему все царства мира и славу их и сказал: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда побежденный дьявол оставил Иисуса, и ангелы приступили и служили Сыну Божию. Мы тоже сможем победить искушение сатаны по примеру Иисуса с помощью Слова Божия и молитвы. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 1 по 11. 12 учеников Иисуса Христа. Иисус оставил Назарет и поселился в городе Капернауме, расположенном около Генисарецкого озера в Галилее. Так сбылось пророчество Исаии: «Земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». За ним следовало множество людей из разных мест, и он учил их и исцелял от болезней. Иисус избрал себе 12 учеников, чтобы они всюду были с ним, и учил их особо. Вот имена этих учеников: Симон, Андрей, Иоанн, Иаков, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков Алфеев, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот, который потом предал Иисуса. Все ученики были простыми людьми, но Бог дал им счастье быть друзьями и учениками Иисуса Христа, Сына Божия. Андрей и его брат Симон Петр ловили рыбу на Галилейском море. Иисус, увидев их, сказал им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». Это означало, что он научит их отвращать людей от грехов и приводить к истине. Оставив свои рыболовные сети, Андрей и Петр сразу последовали за Иисусом. Призвав их и идя далее, Иисус увидел в лодке братьев Иакова и Иоанна с их отцом Зеведеем, починяющих рыболовные сети. Иисус позвал их, и они, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Также и остальные ученики, как только были призваны, тотчас шли за Иисусом. Иисус стал посылать их на проповедь и дал им власть исцелять болезни и изгонять нечистых духов. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 12 по 22. Евангелие от Марка, глава 3, стихи с 13 по 19. Первое чудо Иисуса. Однажды Иисус был приглашен с учениками на брак, свадьбу, в Кану Галилейскую. Случилось так, что во время брачного пира не хватило вина. Мать Иисуса тоже была там. Она сказала Иисусу: «Вина нет у них». Но он ответил ей, что не пришел еще его час. Затем Мария сказала служителям, указав на Иисуса: что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, кувшинов. Иисус, обратившись к служителям, сказал: «Наполните сосуды водою». Когда они это сделали, он сказал: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». Когда же распорядитель отведал содержимое кувшинов, он позвал жениха и сказал ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Он не знал, откуда это вино. Знали только служители, черпавшие воду. Так в Кане Галилейской Иисус положил начало чудесам и явил славу свою. И уверовали в Него ученики Его. Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 1 по 11. Иисус изгоняет торговцев из храма. Перед праздником Пасхи Иудейской Иисус пришел в Иерусалим. Войдя в храм, он увидел, что там продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. Сделав бич из веревок, Иисус выгнал из храма всех, также овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Затем он сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При этом ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали ему: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Во время пребывания Иисуса на празднике Пасхи в Иерусалиме многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали в Него. Евангелие от Иоанна, глава 2, стихи с 13 по 23. Пасха, по-еврейски Песах, то есть прохождение мимо или Пашада, название праздника в упоминание выхода израильтян из Египта. Беседа Иисуса с Никодимом. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал: «Равви», то есть «учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше». Но Никодим, не поняв, спросил: «Как это может быть?» Иисус стал объяснять ему тайну пришествия Его на землю и Божий план спасения людей от грехов. Он сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 1 по 21. Глава 7, стихи 50 и 51.
1: В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Детская Библия. Библейские рассказы». Читал Алексей Рассашанский. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня я отправлюсь в литературно-мемориальный дом, музей Федора Михайловича Решетникова. А повод для этого есть, и он очень праздничный. Музей, посвященный памяти екатеринбургского писателя XIX века Федора Михайловича Решетникова, был открыт 1 октября 1991 года. 35 лет исполняется данной музейной площадке и 185 лет со дня рождения уральского писателя Федора Михайловича Решетникова. А узнать больше о творчестве уральского писателя – народника Федора Михайловича, задуматься о его прозе, которая посвящена правдивому отражению жизни простых людей, больше для себя открыть биографию писателя, нам поможет заведующая данным музеем Татьяна Яковлевна Каменецкая. Здравствуйте, Татьяна, рада вас видеть.
1: Добрый день, Виктория. Тоже рада вас слышать и видеть.
0: В этом году у нас целых два юбилея. 185 лет со дня рождения уральского писателя Федора Михайловича Решетникова и 35 лет музею Федора Михайловича Решетникова. Я хотела бы спросить вас вообще про историю музея. Как здесь появился музей 35 лет назад? Всегда ли он был на этой улице, в доме почмейстера?
1: Музей появился 35 лет назад, открылся 1 октября 1995. Первого года. И изначально считалось, что именно в этом доме родился и жил уральский писатель Федор Михайлович Решетников. Но до сих пор это неизвестно. Такую версию выдвинул известный литературовед Иван Алексеевич Дергачев. Он предположил, что Решетников, будучи сыном-почтальоном, мог жить в почтовом доме. А когда-то здесь жили почтальоны, был доходный дом для почтовых служащих. Ну и дом...
0: Доходный дом это какой?
1: Ну, мы бы сейчас сказали, что это гостиница для почтальонов, которые служили в Екатеринбурге. И вот они здесь жили. Комнаты сдавал Калиновский, его жена Наталья Ивановна. Сами жили неподалеку в казенной квартире. Далее история дома стала коммунальной. Здесь были квартиры коммунальные. И, может быть, и дом бы и не существовал в наше время, если бы не версия Ивана Алексеевича Дергачева о рождении писателя Решетникова именно в этом доме. Но это хорошо, что такая версия получилась, появилась, музей был создан. У истоков этого музея были очень образованные люди, знающие уральскую литературу, музееведение, поэтому и концепция музея сложилась классической и в определенный момент получила премию Клера. Поэтому музей существует, живет уже 35 лет. Была и другая версия краеведа Софьи Подгорбунской, которая доказывает, что Решетников мог родиться не на этой улице, а на другой, которая сейчас называется улицей Белинского, а ранее была улица Новая. Но, вы знаете, две версии. Давайте поверим Дергачеву. Пусть когда-то здесь родился писатель Решетников, поэтому 35 лет назад родился музей Федора Михайловича Решетникова, известного писателя XIX века.
0: То есть две версии, вы придерживаетесь все-таки той, что здесь писатель родился. И расскажите, пожалуйста, крестили его, насколько известно, в Екатерининской церкви. Она была рядом? Или это был Богоявленский собор, который тоже рядом?
1: Решетникова крестили в Екатерининском соборе.
0: Это еще, кстати, это еще раз подтверждает, что, скорее всего, они здесь жили, потому что собор был рядом.
1: Ну, у Софьи Подгорбунской другая версия. Она полагает, что как раз из-за того, что его крестили именно в этом соборе, Решетников и не мог родиться именно здесь, потому что к Екатерининскому собору, к его ведению, улица не относилась. Так что две версии. Каждый может поверить в свою. Будущего писателя Решетникова крестили 7 сентября 1841 года. И в листе метрической книги Екатерининского собора записано, что его батюшкой был Михаил Решетников, а матушкой Екатерина Панкратова.
0: Татьяна, расскажите о семье Решетникова. Вот родился в какой он семье? Немножко о биографии.
1: Будущий писатель Решетников родился в семье почтальона Михаила Решетникова. Он был разъездным почтальоном и редко бывал дома. Мы знаем, что он работал в Красноуфимске, в последнее время болел, был бедным человеком. И мы полагаем, и есть основания так считать, что он не видел своего сына. То есть сына воспитывала исключительно его матушка Екатерина Панкратова. Одна встреча отца и сына описывается в автобиографическом произведении Решетникова «Повести между людьми». Но это же художественное произведение. Может быть, это вымысел, была ли такая встреча, нам неизвестно. Матушка Екатерина Панкратова предположительно была дочерью губернского секретаря. Такую версию выдвигает Дергачев. Однако другая версия, она была дочерью дьячка. Но все-таки первая версия о губернском секретаре предпочтительнее. Таким образом, Решетников родился в почтовой семье, не богатой, отца часто не было дома, и его матушка Екатерина Панкратова решила уйти от своего мужа-почтальона к родителям, которые жили в Пермском крае. Поэтому после рождения в Екатеринбурге Решетников прожил в нашем городе всего 9 месяцев, а дальше его судьба забросила в Пермский край, а именно в город Пермь.
2: То есть он там всю сознательную жизнь прожил?
1: В Перми Решетников будет жить свое детство, отрочество, юность. Фактически на Урале он проведет 22 года из своих 29. Последующие 7 лет он будет жить в Петербурге, а уральский период будет рассредоточен, это Екатеринбург, Пермь, Соликамск, Чердынь. Ну и свои странствия писатель опишет в своих произведениях, в очерках, повестях, пьесах уральского периода.
2: А была ли у него семья? 29 лет прожил всего.
1: Федор Михайлович Решетников 7 лет прожил в Петербурге, и в этот петербургский период он встретил свою любовь, Серафиму Каргополову. Она была выпускницей повивального института, акушеркой. Они поженились в 1865 году. И так получилось, что они жили в разных городах. Она уехала в Брест-Литовск, там она работала в госпитале, а он остался в Петербурге, здесь публиковался в самых известных журналах своего времени. И периодически он ее навещал, иногда и она к нему приезжала. Так они жили на два города, вели переписку, письма представлены в нашей экспозиции. И своей жене Решетников посвятит последнее свое самое крупное произведение «Роман «Свой хлеб».
2: От чего он умер?
1: Решетникова не стало в 29 лет, поскольку он заболел туберкулезом. Туберкулез перерос в сердечную недостаточность, воспаление легких. Ну и мы знаем, что он умер очень бедным человеком. Литературный фонд пожертвовал 100 рублей на его похороны. Но в последующем его творчество не раз издавалось. Очень много книжных изданий. Были изначально двухтомники. А в 20 веке вышло полное собрание сочинений в нашем Свердловском издательстве в 6 томах. И это самое полное собрание сочинений. Каждый том почти 400 страниц. Писатель-самоучка оставил после себя такое большое наследие, которое вошло в фонд русской литературы.
2: Вы сказали «самоучка», то есть он никогда нигде не учился, кроме школы. То есть это не литературный институт, это не курсы, в отличие от его супруги.
1: Он учился в Перми, в уездном училище. Образование было прервано ссылкой в Соликамский мужской монастырь, и после училища он продолжал самообразовываться сам. Одно время он был помощником главного библиотекаря казенной палаты, а там было очень много книг, журналов, все это он прочитал и выразил в своем творчестве, и был продолжателем традиций Гоголя.
2: Да. А в каких жанрах он творил и о чем писал? О каких-то людях известных, талантливых или о простом человеке, который трудится на земле?
1: Федор Михайлович Решетников писал о небогатых людях своего времени, о забытых людях. Цикл рассказов и очерков писателя так и называется «Забытые люди». Эти забытые люди – крестьяне, бурлаки, швеи, почтальоны, ямщики. Но самое главное, они не останавливаются на своем пути, в своем статусе. Они пытаются искать лучшую жизнь. И не случайно одно из произведений Решетникова, его роман так и называется «Где лучше?». Его крестьяне отправляются искать лучшую жизнь, уходят из деревни под Липной, идут дальше Ну а к чему все приводит? Наверное, нужно читать и начать с повести «Подлиповцы». Это ключевое произведение писателя, рассказывающее о персонажах XIX века. Решетников – многожанровый писатель. Он писал и очерки, и романы, и пьесы, и рассказы. Были и большие жанры, и малые, и средние. И за свои 29 лет Решетников написал очень много произведений. Приглашаем всех к нам в музей. Октябрь в музее будет юбилейным.
2: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Татьяной Яковлевной Каменецкой, заведующей музеем Федора Михайловича Решетникова. И хочется сказать в продолжение мысли Татьяны Яковлевны, что юбилейный месяц в музее Федора Михайловича Решетникова – это октябрь. Разные мастер-классы, лекции, открытие художественных выставок, интерактивные программы и, конечно же, экскурсии ждут всех посетителей. А повод для этого есть. 35 лет музею Федора Михайловича Решетникова в Екатеринбурге, 35 лет с момента основания музея Федора Михайловича Решетникова в Екатеринбурге и 185 лет со дня рождения уральского писателя. Хочется рассказать вам еще интересный факт. В честь Федора Михайловича названы всего три улицы в России. Это сквер в Перми, улица в Санкт-Петербурге и у нас в Екатеринбурге – это проезд Решетникова. А данный музей, который был основан 1 октября 1991 года, единственный в России музей, посвященный писателю-народнику. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя.

Но спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил 27 сентября премьеру исторической драмы «Романовы. Преданность и предательство», которая состоялась в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Мегаполис». Своими впечатлениями владыка поделился в «Макс-канале». Екатеринбург. Закрытый показ ленты «Романовы. Преданность и предательство». Особая тема для России и незаживающая рана для Екатеринбурга. Снимать фильм о святой семье государя Николая – задача не менее сложная, чем экранизировать евангельскую историю Иисуса Христа. И что же получилось? Получилось. Очень светлый фильм, несмотря на трагичность событий. Не стыдно ни за одного артиста и его героя, кроме предателей. Имя императора Николая II за прошедшие 100 лет абсолютно сознательно обливалось тоннами грязной лжи, прессовалось абсурдными штампами, искажалось и демонизировалось. Попытки экранизации становились продолжением унижения, искажений и обмана. Но сегодня как будто потоком чистой и святой воды смыло все это гнусное нагромождение лжи. Не буду предвосхищать или пересказывать сюжет ленты. Уверен лишь в том, что чистота и святость царской семьи и тех, кто их не предал, вполне передается зрителю и остается на сердце очень светлыми ощущениями. Благодарю авторов, писателя Сергея Козлова, продюсера Олега Урушева и юного актера Дениса Пропалова, сыгравшего цесаревича Алексея, тех, кого встретил сегодня в зале. Сам обязательно пересмотрю и приглашу близких. Постскриптум. Когда заканчивал писать этот текст, увидел публикацию, которая, полагаю, будет интересна в контексте затронутой темы «Цена преданности и предательства». Картина снята по одноименному роману тюменского писателя Сергея Козлова, который также выступил автором сценария. Действие охватывает 1914-18 годы, от кануна Первой мировой войны до расстрела царской семьи в Екатеринбурге. В центре сюжета Николай II, императрица Александра Федоровна, цесаревич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, а также брат императора Михаил Александрович. Фильм противопоставляет верность близких и предательство тех, кто клялся в верности престолу – генералов, политиков, родственников из династии Романовых. В основе сценария – дневниковые записи царской четы, воспоминания очевидцев, дипломатическая переписка времен Первой мировой, а также рассекреченные архивы британской разведки, касающиеся попыток эвакуации семьи за рубеж. Далее в этом выпуске. Как сделать из книги настоящий праздник для детей на приходе? Как провести встречу, после которой ребенок захочет открыть книгу дома и вернуться в воскресную школу? 6 октября издательство «Вольный странник» приглашает директоров и преподавателей воскресных школ Москвы, а также приходских библиотекарей на встречу «Книга как событие». В программе книжные новинки и премьеры, встречи с авторами и редакторами. Участники познакомятся с созданиями для детей, подростков и семейного чтения. Издательство представит готовые решения и методички для детских мероприятий. Как построить встречу вокруг книги, вовлечь детей в разговор и продолжить его вместе с родителями. Встреча состоится 6 октября с 15 до 17 часов в Московском театре русской драмы. И в завершение выпуска. Южно-Уральский государственный университет проводит неделю туризма в рамках федеральной программы «Студтуризм». Этот проект объединяет студентов по всей России и помогает им знакомиться с университетами, городами и культурой регионов страны. Для участников программы были разработаны исторические и просветительские прогулки по Челябинску. На одной из них студенты посетили кафедральный собор Рождества Христова. Экскурсовод собора Ксения Лаптева провела молодых людей по Нижнему храму и музею христианского искусства, рассказала об архитектуре собора и особенностях монумента «Собор архистратига Михаила». Во время экскурсии мы поговорили о роли собора не только как религиозного объекта, но и как городского центра, места притяжения, места формирования культурной идентичности, поделились участники встречи. Студенты поблагодарили за интересную экскурсию и радушный прием. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Отец Сергий, добрый день.
2: Добрый день.
1: А вот какую тему сегодня я предлагаю обсудить. «А как бы поступил Христос на моем месте?» Я более чем уверена, что этот вопрос многие задавали себе и не раз. И, казалось бы, самое простое в этой ситуации – открыть Евангелие. Но как только мы пытаемся приложить этот небесный масштаб великого текста к нашей земной бытовой жизни, схема начинает давать сбой. Одно дело – размышлять о Нагорной проповеди, сидя в тишине храма, и совсем другое – открыть Писание в 3 часа ночи, когда лучшая подруга третий месяц кормит завтраками и не отдает 5000 рублей, муж изменяет, а дети не уважают и вредничают. И тут возникает ступор. Какую страницу не открой, все кажется не про то. Да, там есть слова про «подставь другую щеку» или «кто из вас без греха первый брось в нее камень». Но вряд ли ведь это про то, что нужно простить долг и сделать вид, что вообще ничего не было, да и вообще смириться с предательством и обвинить во всем себя. Так когда же евангельское смирение превращается в потакание чужой наглости, а всепрощение в разрушение собственной личности? Как читать Евангелие в 21 веке, чтобы оно не превращалось в сборник абстрактных притч, работала как скальпель, точно отделяя грех от человека и слабость от подлости. Вот давайте сегодня попробуем составить такое современное практическое руководство по чтению священного писания. И начать предлагаю с самого простого. Вот если мы ищем Евангелие инструкции к действию здесь и сейчас, не пытаемся ли мы превратить живое Слово Божие в такую, ну, обычную, что ли, книгу по саморазвитию?
2: Ну, во-первых, давайте так скажем, что Евангелие все-таки это живое Слово Божие по саморазвитию, вот, которое призывает нас, там есть такая фраза: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И это, естественно, что Господь просто так ведь не скажет вот такую фразу, да, при этом не дав никаких указаний. Поэтому путь к совершенству он, собственно, и указал. Теперь более общий вопрос. Вообще Евангелие не является чем-то оторванным вообще от Библии. Это есть часть Священного Писания, который, кстати, входит еще и Апокалипсис, и послание апостолов, вот, и книга Деяний. Поэтому вот эта вся совокупность называется Священным Писанием. И вопрос о том, для кого написано Священное Писание, у многих сразу вызывает естественный ответ. Написано для людей. Ну, естественно, что оно не написано для братьев наших меньших, животных, птиц там или еще кого-то. Они не умеют ни читать, ни разговаривать. Они бессловесные существа. Но вопрос на самом деле не пустой, потому что точно так же, как книгу, достаточно серьезную книгу по современным вопросам математики, там, физики, химии, биологии, медицины или еще. Только сейчас кажется, что все можно болезни лечить по интернету, потом оказывается, что врачам за голову приходится хвататься. И вот понятно, что такие специфические книги должны читать специалисты. Теперь вопрос, а кто же специалист у нас по Священному Писанию? И ответ очень простой. Такими специалистами являются святые. Поэтому вопрос, не всякий даже святой берется, собственно, быть учителем. Поэтому у нас выделяются такие святые, которые именуются великими учителями и святителями, и их, собственно, и прославляют за то, что они составили некие своды пояснений, толкований, которые, собственно, и являются таким указанием на конкретные случаи жизни. Но, опять же, они это писали в свое время. И можно заметить, какая разница, когда святитель Златоуст обращается в основном к мужчинам, мужам. Вот, они являлись, ну, в основном адресатом тех, кто должен у себя в семье, поняв то, что говорит святитель, затем реализовывать в своей жизни. А Феофан Затворник, это вот уже 19 век, вторая половина, он обращается к женщинам. И понятно, что здесь достаточно большая разница в том, какие советы даются. Поэтому, конечно, читать святых отцов из тех древних отцов, и современных отцов, там искать ответы на то, что волнует. И причем читать это регулярно, не от случая к случаю, не в качестве гадательных книг каких-то, а именно насыщаясь и изменяясь в результате этого чтения постепенно и реагируя уже на то, что вот сказано с одной стороны в Евангелии, с другой стороны растолковано более подробно. И ну, здесь некоторые вопросы, вот, которые вы задали, легко ответить, допустим. Ну, подруга не отдается, но Господь заповедал нам, вообще-то говоря, прощать грехи, потому что, говорит, язычники хотят получить то, что они дали, а ты не требуй. Но если с тебя просят верхнюю рубашку, то отдай еще и нижнюю. То есть добавь еще, человек, видимо, нуждается или не может сейчас отдать. Потому что основное ведь не в этом, что, чтобы материальные вот блага, так сказать, вернуть себе. Хотя бывает неприятно и тревожит это все. Но здесь вот как раз прояви евангельскую добродетель. А вот что касается измены, но ведь любой такой грех, такая ситуация, да, она заставляет вспомнить о своих грехах. Ну, давайте подумаем. Вот когда... Ну, здесь, видимо, женщина тоже уже беспокоится о том, что вот муж изменяет, да? А когда вы подумали о совместной жизни, все ли вы делали так, как должно быть? Была ли здесь взаимное понимание у родителей невесты и жениха? То есть вот этот период сватовства очень полезный, кстати, знакомство. Согласие какое-то. Второе. Сразу же регистрация. О регистрации договор. А еще лучше о венчании. А если все это было так сумбурно, что, знаете, так спонтанно, ну, а мне нравится, а за каких-то забот о будущем никаких не было. То есть к этому было несерьезное отношение. Но оно в конечном итоге это несерьезность, она и стала проявляться. Поэтому есть повод задуматься о своих неправильных действиях и попросить у Бога прощения. Но и, кстати, разводиться или не разводиться, я, конечно, так решается на каждом отдельном случае, но вот могу сказать просто известный случай, правда, не о измене, а я оформлялся у матушки Феодосии Капинской, ну, она человек святой жизни, в общем-то, очень долго была парализована, и мы к ней часто ездили, спрашивали какие-то советы. Иногда это было просто даже вот, ты едешь со своими вопросами, она даже вот как и не отвечает, а потом все разрешается, все понятно. Но это общение с такими святыми людьми, оно, конечно, самое, пожалуй, главное, если такой человек... то и счастлив тот, кто рядом с ним находится. Но я сейчас как раз об одном эпизоде, когда там она принимала поздно вечером, и много народу скапливалось. Там были и священники приезжали, и владыки приезжали, и игумени приезжали. Так что крупных монастырей. И вот бывало, что она всю ночь, можно было не дождаться, она просто потом излагала, и все. И вот при мне просто был такой случай, когда в этой ожидающих была некая женщина, которой был муж пьяница. И вот она, не призывая ее к себе, тому, кто выходил, от нее уже побывал. И она дала поручение. Там вот, говорит, женщина в зеленой кофте стоит. Ты ей скажи, что муж еще 6 лет будет пить, пусть потерпит, а потом у вас все наладится. Вот видите, ответ совсем не очевидный. Ей нужен сейчас, здесь и сейчас ответ, да? Вот, а ей дан этот ответ, но какой? А ты 6 лет ты еще потерпи. И потом все наладится. А вот если без терпения, наоборот, это значит, что нет воли Божьей. Ты не проявила того, чтобы Господь давал тебе как испытание в жизни. Но по своим эмоциям, ах, он такой, да вот как это можно, да мне это все надоело. Ну и вот раз рубанули, а оказывается, воля Божья была другая совершенно. И все равно Господь даст испытание другое, а то может еще и лучше, еще понравится. Относиться к этому очень внимательно. Ну а что касается вот священных толкований священного Писания, они, конечно, касаются не только евангельских текстов, священное Писание все едино. Оно, ведь Господь тоже сказал, не нарушить я пришел, но исполнить, он исполнил. Вот. Поэтому здесь надо понимать, что Евангелие начинает, собственно, в нас, внутри, звучать и действовать только тогда, когда мы переходим от закона к благодати. Мы пытаемся по-прежнему, вот даже этими вопросами, да, которые заданы сейчас, решать на уровне закона. А закон, он совершенно четко фиксирует. Если это совершено, значит, вот, пожалуйста, прелюбодеяние, да? И что за это полагается? Ну, в современной жизни имеешь право развестись. Просто сказать, что муж изменяет, и все. Или жена, допустим, изменяет, и все. А развод. Ну, в прежние времена там камнями побивали и прочее. Сейчас это все сама форма наказания другая, совершенно не такая, скажем, страшная на первый взгляд, но тем не менее. Вот. А хоть, например, когда ему привели взятую при любодеянии женщину, которую нужно было побить камнями, он спрашивает, первый, кто без греха, пусть бросает с нее камень. И при этом, ну, соответственно, как Бог каждому напомнил его грехи, и поэтому они все ушли, потупив голову. Поэтому, видите, здесь есть благодать-то, она вот так действует, да, а закон вот так действует. Они не то что противоречат друг другу, просто, как говорится, что закон есть пестун, то есть воспитатель к благодати. Ветхий Завет есть воспитатель к Новому Завету. И надо посмотреть, а мы живем, наша жизнь, она по закону или по благодати, или даже по беззаконию. Вот ведь как надо рассуждать. Если по беззаконию, то что ж мы хотим тогда? Что мы хотим, когда даже в государственной жизни всякий нарушающий закон может подвергнуться законному наказанию. Это понятно. Если мы живем по закону, то понятно, что по закону у нас уже все, слава Богу, более-менее хорошо. Мы не нарушаем законы. Но если мы начинаем выполнять закон, то переходим на уровень благодати. А ведь почему нельзя было исполнить закон? Почему потребовался Христос? Его приход, его воплощение. Для чего? А очень просто. Потому что закон нельзя исполнить без благодати. Понимаете, тот, кто не ищет благодати, тот не может исполнить закон. Вот такая, знаете, такое двуединство, да? Должен был сказать закон. Ты не можешь его исполнить так, как должно. Следовательно, наблюдай за собой, увидь свои грехи и покайся в них. И отсюда фраза «не здоровые», то есть исполняющие закон, нуждаются во враче, но больные. И, то есть те, которые поняли свое беззаконие. И осознав это беззаконие, они тогда обращаются ко Христу тем, чтобы он по благодати своей научил исполнению закона, помог в исполнении закона. И тогда, как исполнитель закона, он, человек награждается уже тем, что ему и в душе становится спокойно. Как и Господь говорит, научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Вот это состояние покоя — это уже некое удостоверение того, что человек исполняет закон по благодати Божьей и, следовательно, уже может рассчитывать на большую милость, помощь Божью. А какая, в чем ищется эта помощь? В том, чтобы там Мерседес купить или квартиру там, или еще что-нибудь, яхту. Ну, может, и в этом тоже, если это надо, если действительно необходимо Господь может и это дать, но в первую очередь ведь здесь речь идет о том, чтобы внутри себя раскрыть вот этот образ Божий данный, покрытый сейчас, как вот икона бывает, когда находили подчас на чердаке или еще где-то, она вся покрыта пылью, грязью и требует своей реставрации, омытию, по крайней мере, снимания вот этих слоев пыли и грязи. И точно так же у нас. Внутри все покрыто пылью, грязью, там сидят вот эти злые сущности, нас всякому, всякой нечистоте научающие. И вот чтобы их сначала изгнать, и чтобы они не пришли с другими, более сильными, как это сказано, и бывает, что берет эта сущность, которая вышла из человека злая, берет 7 других злейших себя, и бывает человеку тому хуже первого вот, состояния. Поэтому, конечно, вот это очищение с благодатью Божьей, а оно, в общем-то, производится, если хотите, незаметным, но регулярным способом. Это и посещение храма, это чтение святых отцов, это соблюдение постов, это молитвы. То есть вот все вроде бы обычные такие простые действия, которые очень трудно совершать, сразу скажу, очень трудно. Но постепенно, по мере того, как человек привыкает, вот это еще у нас называется воцерковленность. И здесь речь не идет не о внешней воцерковленности. Можно 40 лет сходить в храм и не оказаться воцерковленным. Но вот эта внешняя воцерковленность, да, она в конечном итоге должна привести к пониманию своей собственной немощи и пониманию того, что сила Божия в немощи совершается. Поэтому чем более мы осознаем свою немощь в исправлении каких-то жизненных ситуаций, чем больше мы уповаем на милость Божью, и не просто уповаем, да, в пустоте, так сказать, ну, пускай Господь все управит как надо. А вот нет, мы начинаем изменять свою жизнь, посещаем храм, исповедуемся, четко осознаем те грехи, которые в нас сидят и препятствуют нашему пониманию истины божественной и о себе, и о других. И вот тогда постепенно открываются глаза. Человек из слепого превращается сначала в слабовидящего, потом все лучше проявляется зрение, и, наконец, он становится зрячим. Ну вот те, которые, можно сказать, получили вот это зрение, они уже, по сути, люди становятся святой жизни, и нам на них надо равняться, чтобы самим также сподобиться в конечном итоге видению Бога, чистые сердцем Бога узрят. Вот. А первая заповедь начинается: блаженны кроткие. То есть те, которые не мнят о себе ни в духовном, ни в каком-то ином горделивом, тщеславном смысле, а понимают о том, что люди грешные, достойные ада, что закон, по закону мы должны уже быть в аду, а по милости Божьей еще пока даже надо помощь и милость Божью, чтобы сподобиться Царства Небесного.
1: Правильно ли я понимаю, что когда мы задаем себе вопрос, а как бы поступил Христос на моем месте, то с одной стороны мы как бы пытаемся жить по Евангелию, мы привлекаем опыт святых отцов, а с другой стороны, как будто не совсем правильная форма постановки вопроса.
2: Совершенно верно. Так как Христос нам невозможно. Это как раз в католичестве один из их католических святых, мы не признаем его святость, он молился именно таким образом, что «Господи, дай мне так же любить человечество, как ты любил, и страдать». Кстати, был Франциск Ассизский, вот, и страдать, как ты страдал. Ну, это же просто гордость несусветная. Так что в конечном итоге он там научился в себе стигматы вот эти создавать, то есть следы, эти знаки, что на руках там кровь просто упала, как бы от пробитых гвоздей, на самом деле никаких гвоздей не было, просто кровь так разгонялась в нем. И другие всякие эффекты были. Поэтому ни в коем случае мы не должны себя вот здесь сравнивать со Христом Богом, но должны, наоборот, войти в определенную степень смирения перед Богом, перед Его божеством, перед Его терпением, смирением, кротостью. Вот. И, тем не менее, сочетаемой со справедливостью, божественной справедливостью, да, с божественным долготерпением, Вот. И тем не менее, что это судья, который судит по истине. Вот. Он и любит нас, но и любовь — это очень требовательная. Поэтому будем просто стараться. Уж не так сравнивать себя. Вот. А как бы поступил Христос? Да он уже все показал, как он поступает. Как он поступает на том неправедном суде, который ему учинили. Но ведь поймите, он совершал дело спасения всего человечества. А тогда вопрос, допустим, конкретному человеку: а ты что совершаешь? Ты совершаешь всего лишь дело своего собственного спасения. Поэтому как здесь несопоставимые вещи, которые, в принципе, нельзя сопоставлять? Поэтому вопрос действительно не логичен в том плане, что Слово Божие надо еще уметь понять.
1: А, батюшка, вообще есть ли какие-то критерии, по которым мы можем понять, у кого спрашивать совета? А когда открывать Евангелие в поисках чего-то откровенного, а когда идти к духовнику и его мучить нашими вопросами?
2: Ну, во-первых, и духовник опирается на Евангелие, он же тоже не от себя, так сказать, говорит. Тем более, если это отец уже духовный, то есть это руководитель уже в жизни, не просто советчик, да, а руководитель жизни, то тогда он тем более опирается на Евангелие и на знание, так сказать, всего Ветхого Завета, если хотите. То есть он уже внутри прошел вот этот весь путь, и, будучи искушаем сам, уже может и искушаемым помочь. Вот здесь надо различать, конечно. Есть духовник, с которым можно, конечно, посоветоваться. Но духовник, я могу так сказать, он в первую очередь оценивает и как бы предостерегает от впадания в грех. То есть это есть просто некий, такой, знаете, подход отечения греха. Вот приходит человек ко мне, я смотрю, он говорит: я нарушал пост. Ну вот да, значит, надо стараться не нарушать пост. Это грех. Я вот там поругался с соседом. Ну старайся не ругаться по цене и свое собственное поведение. И, там, и может быть, ты правильно поругался с соседом, если он богохульник, если он это самое что-нибудь говорит такое, знаете, несуразное, там призывает к каким-то действиям или еще что-то против государства идет, тем более против Бога. Ну вот тогда ты правильно поругался. Святитель Николай вообще ария богохульника и еретика по щеке ударил. И Иоанн Златоуст, ну уж так не будем переносить все-таки действия святителя Николая, но тот же Иоанн Златоуст говорит: если ты слышишь богохульника, то остановись и вразуми его. Вот. Поэтому, да, здесь вполне допустимо в том числе и поругаться с соседом, если слышишь, что он несет какую-то ересь на церковь, на Христа, на вообще на государство в том числе клевещет. Так что, конечно, это тоже, видите, оказывается, надо различать. Ну вот это не грех уже, значит. Значит, ты наоборот встал на путь защиты, в какой-то степени на мученичество, если вдруг против тебя затеются какие-то козни, как затевали в свое время против христиан и язычники. Ну вот, поэтому каждый раз это вопрос о том, грех или не грех, понимаете, вот в этом плане. Это еще не вопрос о благодати. Если человеку там какие-то видения пришли, и вот он приходит: батюшка, да вот мне там явился святитель там, или Матерь Божья, или еще Христос там и так далее. Ну вот тогда, разумеется, как-то, а ты поосторожнее. Здесь и ангелы тьмы являются иногда в виде ангелов света, поэтому давай будем осторожнее к этому относиться. То есть вот это вот развлечение, грех, не грех. Вот что в основном делает духовник. И давая свободу самому человеку. Но это значит, что человек еще сам не готов, чтобы вокруг, чтобы у него был духовный отец или вот такой человек, который четко говорит: а вот это ты должен сделать. Нет, пока этого нету. Ты не готов. У тебя нету этого. Значит, будь доволен пока тем, что тебя ограждает духовник от грехов, сам уберегайся от грехов, а все остальное — пока твоя добрая воля. за которую тебя Господь не осудит. Ты что хочешь, кофе или чай? А греха нет, понимаете? Я не хочу ни кофе, ни чаю, компот хочу. И это не грех. Ну вот, пожалуйста, что ты там сделаешь себе на обед? Вот то или это, или третье, или пятое, или седьмое, там, какое тебе блюдо, так сказать, хочется. Да не грех это. Хочешь, и сделай, приготовь, и покушай. А что посадить на этой грядке? Да что хочешь, то и посади, сколько себе опыта подсказывает. То есть вот эти вот вопросы, они вообще, так сказать, не касаются отношения грех или не грех. И поэтому в первую очередь к духовнику надо идти с тем, чтобы он разрешил именно вот этот беспокоящий вопрос. А это грех, как бывает, было такое, бабушка: «Батюшка, я такая грешница, да что ж такое, что случилось? Я прямо убийца, да что ж ты такое сделала-то? Да я тараканов травила, столько их померло». Слава Богу, нам и эти сущности в доме и не нужны. Что же их теперь любить, что ли? Мы не можем достичь такого уровня, чтобы любить тараканов. Поэтому и выводить мышей и крыс из дома изгонять, потому что иначе они заразу принесут. Иначе можно из-за этого пострадать, дети могут пострадать. Поэтому все это вполне, так сказать, допустимо и совершенно не являющееся тем более убийством действия. Ну, пришлось объяснить, что, Машка, ну ты молодец, просто слава Богу, что очистил дом от тараканов, и старайся просто дальше, чтобы там не разводились эти противные существа. Природа ведь тоже, она исказилась. Это там, в раю, все хорошо друг с другом живут, и никого уже никто не убивает. А здесь, к сожалению, это норма, это земная жизнь. Так что вот здесь надо понимать, зачем идти к духовнику, да, с какими вопросами. И вот если есть вопрос о том, совершен ли грех, и надо ли в нем покаяться, или это была добрая, так сказать, воля, которую Господь тебе, пожалуйста, делай. И ты выбираешь, на эту работу пойти или на ту. Ведь понимаете, даже вот наш владыка Симон, 20 лет уже как почил, Царство ему небесное, тоже святой жизни человек, о нем, кстати, такая ходит, ну, не легенда, в общем-то, рассказ, когда он еще был в строительстве Сергиевой Лавры, и одному монаху явился преподобный Сергий и сказал: «Среди вас всех меня только один Симон любит». «Как он тебя любит?» А он ни одной службы, говорит, не пропустил. Всегда раньше всех приходит на утреннее богослужение. Так вот, владыка митрополит Симон, он говорил так: рыба ищет где лучше, где глубже, а человек где лучше. Поэтому выбор работы, если это не греховная работа, если она никак не связана с распространением греха или с участием в грехе, с воровством там или еще с чем-нибудь, ну и слава Богу, она тебе нравится. Если тебе предлагают за что-то не противоречащее, но более не противоречащее Евангелию, Слову Божию, не являющееся грехом, ну, пожалуйста, пускай будет другая работа, на которую тебе, может, больше будут платить. Вот духовный отец, да, то есть человек уже знающий, он может сказать: терпи, сиди здесь будет тебе лучше. Он нам наперед видит, а духовник не видит. Батюшка, который просто в храме, если ему не дано что-то вдруг от Бога там сказать, так что он сам, может сам не понимать, что он говорит, в том раз, оказывается, вот это через него Господь сказал. Но рассчитывать, что так всегда может быть, нет, такого расчета лучше не иметь. Поэтому есть свобода у человека. А дальше он сам поймет. Может, зря был такой выбор, а может, наоборот, было правильно все сделано. Это уже, так сказать, опыт житейский. Он к вопросу, достигнешь ли Царства Небесного или в ад попадешь, он к этому не относится.
1: На этом все, дорогие друзья. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.
0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник воздвижения честного и животворящего креста

Господня, 27 сентября, после Божественной литургии, настоятель храма во имя святителя Стефана Великопермского иерей Александр Карачев вместе с прихожанами по сложившейся традиции совершил крестный ход с крестом-мощевиком до храма Казанской иконы Божией Матери. По пути были сделаны две остановки – у строящейся памятной часовни на месте храма Вознесения Господня, первого в Нижнеисетском поселке, и у обелиска воспитанникам Нижнеисетского детского дома, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Возле Казанского храма состоялась радостная встреча двух приходов. Крестный ход со святыней храма святителя Стефана Великопермского крестом, содержащим частицы мощей 37 святых угодников Божиих, традиционно совершается трижды в год на праздники, посвященные кресту Господню. После крестного хода в храме Казанской иконы Божией Матери впервые открылась выставка детских рисунков, посвященных житию святителя Стефана Великопермского. Воспитанники воскресной школы изобразили миссионерский путь святителя, его борьбу с языческими идолами и утверждение веры в Пермской земле. Зрители с интересом знакомились с жизнью святого. Затем театральная группа храма выступила со спектаклем «Прокудливая береза», собравшим полный храм зрителей и бурные аплодисменты. После показа всем раздали анкеты с вопросами о житии святителя и возможностью поделиться впечатлениями. Завершилось мероприятие викториной. За самый быстрый и правильный ответ настоятель храма иерей Александр Карачев вручил уникальный календарь от прихода. Далее в этом выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Фарсонофий 27 сентября после Божественной литургии в храме Тихвинской иконы Божией Матери ознакомился с ходом строительства епархиальной поликлиники, которая возводится на территории Крестовоздвиженского казачьего собора. Правящего архиерея сопровождали представители подрядных организаций. И в завершение выпуска. В Омске состоялся первый молебен, организованный Союзом православных предпринимателей. Молебен совершался перед иконой святых покровителей предпринимателей. Икону создали специалисты мастерской «Мерная икона» и художники православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета при участии музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Среди молящихся были омские предприниматели самых разных направлений – от сыроварения и футбола до разработки программного обеспечения и налогового консультирования. После в теплой и дружеской обстановке за общей трапезой прошла встреча знакомства участников. Целью Союза православных предпринимателей является изучение опыта духовного пути предпринимателей прошлого, молитвенная поддержка людей, занятых предпринимательством, и объединение благотворителей, помогающих храмам и приходам. Молебен перед святым образом будет проходить каждый третий вторник месяца в храме священномученика Сильвестра Омского. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин.
1: Батюшка с нами на телефонной связи находится. И перед тем, как задать ему ваши вопросы, скажу, что задать их вы можете по телефону 278-96-41. Код города Екатеринбурга 343. Итак, первый вопрос, который сегодня разберем. Здравствуйте. На работе меня не понимают другие коллеги. Когда я ем постную пищу, не хожу с коллегами в бары и на концерты, не сплетничаю в курилках. Хотя в основное время со всеми мило общаемся. Со всеми на равных, со всеми хорошие отношения, ровные. Но иногда чувствую себя одинокой, потому что у меня нет дружеских отношений ни с кем из коллег. Из друзей есть пара хороших подруг вне работы. Но все заводят на работе отношения дружеские или романтические. Дружеские или романтические, а у меня не получается, потому что я православная. Должна ли христианка пытаться социализироваться любой ценой или смириться с ролью белой вороны?
2: Здравствуйте. Вопрос очень важный. И, конечно же, тут нужно понимать, что все равно мы православные всегда оказываемся в некой такой изоляции. Просто-напросто потому, что, как вот вы пишете, да, мы кушаем на постную еду, мы не ходим в курилку и так далее. Да. Но опять же, ведь именно так Господь говорит, что вы должны жить так, чтобы люди видели вашу веру. То есть вы свет мира, вы соль земли, вы пример, да? И Господь это говорит всегда, обращаясь к своим ученикам. И мы должны быть тем примером. И согласитесь, что просто с точки зрения какой-то нормальной человеческой жизни, вот эти вещи, они нормальны. Например, то, что вы не ходите и не занимаетесь сплетнями, это абсолютно как бы нормальное человеческое поведение. Да? То есть если даже вот вынести за скобку там то, что вы кушаете постную еду, если это вынести, да, это нормальное человеческое поведение. В этом нет ничего такого. Вообще, что касается, допустим, даже своего личного опыта, я могу сказать, что обычно люди, у них проходит несколько этапов. То есть в каком-то этапе сначала, конечно, вот так вот, да, то есть тыкать пальцем, белая ворона и так далее. Потом начинаются какие-то другие периоды восприятия, и даже многие начинают это воспринимать нормально. Например, это сразу спрашивают, там, приеду в гости, там, не знаю, там, ты строго постишься или нет, там, ты рыбу ешь, нет, ты роллы ешь, там, не постные и так далее. То есть это я тоже проходил в свое время, а потом уже начинается другой период, люди это принимают, и вы для них становитесь на самом деле настоящим примером. То есть я знаю прекрасных людей, которые, допустим, вот в коллективе очень четко себя держат. Они там, допустим, я знаю, люди при них там не используют нецензурную брань, допустим, еще что-то говорят, ну вот у нас вот есть вот человек, вот как так, вот так неправильно и так далее. То есть в этом пути нет ничего страшного, в том, что на первом этапе люди не принимают ваше мнение, ну, а потом они будут принимать, смиряться, потом интересоваться. В данном случае просто очень важно не пытаться пойти на поводу общества, не быть вот как все в этом, в негативном смысле этого слова. Будьте хорошие, будьте добрые, будьте общительны, пусть все знают, что именно вам можно доверить сложное дело, вы сделаете. Пусть именно вам будут, например, понимать, что вы самый честный человек в коллективе, самый принципиальный, самый правильный, самый такой замечательный. И вот как раз это и будет той реализацией слова Спасителя, что вы свет миру. То есть мы же должны жить так, чтобы по нашей вере, по нашей жизни люди знали о нашей вере. Ведь так жили первые христиане. Они были самые честные, самые ответственные, самые нравственные, самые правильные и так далее. Да, общество их не принимало. Ну а что вы хотите другое? То есть какой есть иной вариант? То есть вот вы, допустим, там перестанете поститься на работе, знаете, будете ходить сплетничать, будете какую-то там, значит, вредную привычку и так далее. Ну зачем? Да нужно. То есть я думаю, что нужно просто держаться того пути, который есть. Давайте возьмем, допустим, даже, ладно, опять православный человек, давайте возьмем спортсмена какого-нибудь. Он же вообще тоже ненормальный человек. Вот он с утра у него зарядка, тут у него пробежка, тут у него то, тут у него все, тут у него тренировка утром, днем и вечером. Тут у него спортивное питание. То есть ему говоришь, съешь конфетку? Нет, все, ЗОЖ, спорт, нельзя. В каком-то смысле тоже же на самом деле как бы не очень нормальный человек, в том смысле, что он выбивается из общей массы. То есть ему ничего нельзя, он ничего не будет, он там все бежать, бегать, прыгать и питаться правильной едой. Это вообще кошмар какой, да? Поэтому я думаю, что нужно просто принять это понимание того, что свои особенности, и стараться стать самым добрым, самым хорошим, самым правильным человеком. Хотя опять я понимаю, да, что это не так просто, мы там так просто говорить, но это тот путь, по которому идет православный христианин, и другого пути нет.
1: Ну и следующий вопрос, звучит он так: вот уже много лет молюсь о даровании мужа, но годы идут, а ничего не меняется. Как мне быть? Почему Господь меня не слышит? Может, на мне крест одиночества, а я об этом не знаю, и мне надо просто смириться.
2: Я не знаю, что такое крест одиночества, это какие-то такие термины очень странные. Там, это, вот, в моем понимании, крест одиночества — это что-то такое очень близкое к венцу безбрачия и прочим суеверным вещам. Поэтому давайте мы не будем об этом думать. Я бы вам предложил одну очень простую, очень практическую такую вещь. Ну, зарегистрируйтесь в православных знакомствах. То есть там как бы абсолютно однозначно православный социум. То есть люди, которые воспринимаются как православные христиане, которые имеют разную степень опыта церковной жизни, но тем не менее они православные. То есть это близкая среда. Нормальное, простое такое дело. Зарегистрируйтесь в православных знакомствах и общайтесь, знакомьтесь. Если даже у вас не появится оттуда мужа, да, вы можете просто найти себе хорошую, адекватную, интересную среду для общения. Мне кажется, это самое простое, самое правильное решение.
1: Ну и последний на сегодня вопрос, который успеем разобрать. Здравствуйте, недавно пришла в храм, стояла на службе и читала всеночную с телефона. Какая-то женщина сделала мне замечание, что в храме нельзя пользоваться телефоном. А как мне тогда следить за службой? Я не помню ее наизусть, а книги нет. Да и зачем? Она, когда есть телефон.
2: Я вообще сторонник того, что замечание в храме делает настоятель. Вот как бы такая принципиальная позиция. Замечание в храме имеет право делать настоятель. Что касается телефона, что касается книги, следить за богослужением — это хорошо, полезно и интересно. Ну, объясни, так бы и объяснили просто, что я сижу за богослужением. Вот и все. Следите дальше.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Программу «Священник отвечает» провела Мария Заостровных. Принимала участие в ней председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка был с нами на телефонной связи, а свои вопросы задать к нам в передачу вы можете по телефону 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч! Горит свет.

творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.

0: Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл с постоянным участником и экспертом, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Продолжаем мы говорить о золотом веке меценатства в России и о его ярких деятелях. Ну что ж, с кого конкретно и с чего мы сегодня начнем? С кого, разумеется?
1: Ну, надо начать вот с чего. Дело в том, что вообще, если говорить о феномене русского меценатства, то это явление, которое возникает по окончании русского средневековья. То есть вообще можно сказать, что рубеж 17-18 веков, ну, начало нового времени. Вот. Ну, например, в справочниках очень часто упоминается имя Федора Ртищева. Mm. Это один из самых видных чиновников эпохи царя Алексея Михайловича. Кстати, еще одна фигура, достойная памятника. Вообще, те люди, которые были в окружении Алексея Михайловича, и Ордын-Нащекин, и Ртищев, и там Григорий Косогов, там и так далее, они все достойны памятника. Мы их тоже, так сказать, манкуртизмом страдаем на эту тему. Но вот известно, что он из своего кармана вкладывал деньги в строительство храмов. Mm. Вот. Это уже что-то похожее. Но по-настоящему это явление возникает в XVIII веке. Почему оно возникает в XVIII веке? Дело в том, что появляется новый вот, социальный слой, новое социальное такое, как бы, явление, значит, просвещенный, ну, условно говоря, миллионер. Mm. То есть человек, который, получив возможность распоряжаться большими деньгами, и дальше, как у Грибоедова, или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным.
0: Да, и тут другой выбор. Либо оставаться скупым рыцарем, складывать.
1: Нет, а тут выбор еще более вульгарный, или просто грубо обжираться и бухать.
0: Ну,
1: большинство так и делало, кстати, ну, в 18 веке. Да. В том же 18 веке. Вот. Ну, знаете, я просто как стартовый вариант приведу известный феномен, который звучит как хороший анекдот, но он сохранился. Значит, когда Михаилу Васильевичу Ломоносову потребовались деньги на строительство стекольной фабрики, а Ломоносов, как известно, этим очень активно занимался, Ломоносов, вообще, забегая вперед, скажу, пытался заниматься экономическими проектами, они у него все проваливались, вот, потому что, ну, гений науки и искусства далеко не всегда бывает хорошим менеджером. Но важно, что ему потребовались деньги на старт, и он пошел к графу Ивану Шувалову. Mm. А это, напомню, в эпоху Елизаветы Петровны, один из самых видных сановников Российской империи, и, кстати, который Ломоносова постоянно финансово поддерживал все это время. То есть практически первый русский меценат. И вот сохранилась потрясающая деталь. Дело в том, что когда Ломоносов пришел к Шувалову и, как бы сейчас, знаете, спонсору сказали...
0: Насчет стекольной фабрики
1: да,
0: пришел.
1: Да, да, обоснование проекта. Да. Просил 6 тысяч рублей. Кстати, по тем временам это очень большие деньги. И Шувалов задал совершенно естественный вопрос. Михаил Васильевич, я, говорит, не хочу тебя обидеть, но вот ты можешь меня, так сказать, за 2-3 минуты убедить в том, что вот этот финансовый проект стоит таких денег. Ломоносов говорит, а можно в поэтической форме? И преподносит ему известное стихотворение «Неправо о стекле те думают Шувалов, которое стекло чтут ниже минералов, пою перед тобой в восторге похвалу, ни злат, ни камнем дорогим, ни злату, но стекло». Стихотворение страниц на 8.
2: Даже,
1: вот, да. Причем про стекло там буквально через 2 минуты уходит, там начинаются совсем разные проблемы, но одно из самых знаменитых стихотворений Ломоносова. Ответ Шувалова вошел в историю. Он сказал, ну, насчет фабрики не знаю, но стихотворение этих денег стоит. И выложу.
2: И выложу.
1: И выложу.
2: Потрясающе.
1: Вот. Это знаменитая история. Вот что совсем интересно. Дело в том, что старт меценатства в России имеет уральские корни. Вот это совсем. Почему? Потому что первыми меценатами настоящими были Строгановы и Демидовы. И те, и другие, напомню, выходцы. Ну, при Иване Грозном Строгановы уже в купечестве, но выходцы из свободных черносошных крестьян, в XVIII веке уже графы.
2: Mm.
1: То есть за 200 лет эта династия из настоящих таких крепких деловых мужиков превратилась в настоящих аристократов.
2: Да.
1: Демидовы этот путь пройдут еще быстрее, потому что Демидовы дворянский статус получили сразу же на старте. Прямо Екатерина I уже прописывала. К концу 18-го, началу 19-го лощеные аристократы, не утерявшие при этом деловой хватки. Даже в большей степени, чем Строгановы. Строгановы на 19 век уже чистая аристократия. Один из Строгановов был членом негласного комитета. Демидовы до конца держали вот эту деловую хватку и одновременно показали высший класс. Ну вот смотрите, если брать Строгановых, здесь, конечно, в первую очередь это Сергей Григорьевич Строганов. Вот он родился в 1794-м, умер в 1882-м, ну, 19 век. Mm. Вот, кстати, как раз вот он входил в негласный комитет, был в ближайшем, служил в армии, генерал там и так далее, был московским генерал-губернатором. Вот просто маленький список, что получилось благодаря финансовым вливанием Сергея Григорьевича Строганова. Учредил первую в России рисовальную школу.
2: Так.
1: Причем бесплатную и открытую для всех детей, независимо от сословного происхождения. Оцените. Это еще крепостное право, это еще
2: то все. Есть, в принципе, вот именно меценат в данном случае, он, открывая тот или иной проект, он ставит условия.
1: Конечно, конечно. Так он ведь, понимаете, он создавал это, он же не просто вот типа как этот Шувалов, ну вот отстегнул деньги, дальше делай, что хочешь. Ничего подобного, культурная инициатива. Причем культурная инициатива революционная совершенно. От себя добавлю, благодаря этой рисовальной школе состоятся передвижники впоследствии. Вот. Потом эта школа превратилась в Строгановское училище, которое сегодня существует в Москве.
2: В Москве.
1: По сей день. И он сам лично руководил этой школой 12 лет. Лощеный аристократ. Ну, почетный член Академии наук, там, попечитель Московского учебного округа, президент Московского общества испытателей природы, финансировал этот самый археологические раскопки на Украине и в Крыму, благодаря чему было открыто легендарное скифское золото. Там. И так далее, и тому. Вот. Но, в частности, он финансировал деятельность Ивана Забелина. Помните, мы это в прошлый раз обсуждали, великого русского историка. Вот вам Строганов. А вот теперь Демидовы.
2: Да.
1: Вот вы знаете, дело в том, что о Демидовых осталась двойная память.
2: Так.
1: С одной стороны, на Урале, как минимум, сохранилось в фольклоре, это очень мощный пласт, как бы негативное оценки, жестокость, там всевозможные, ну, легенда о затоплении в Невьянской башне знаменитая, кстати, скорее всего, недостоверная, не, даже не потому, что документов не сохранилось, а потому, что это технически невозможно сделать. Но легенда родилась не на пустом месте, потому что давайте называть вещи своими именами, чтобы в Петровскую эпоху в кратчайшие сроки создать работающую промышленность, нужно было быть людьми, которые умели идти по трупам. Никак иначе, это вся Петровская эпоха на этом. Поэтому это было. С другой стороны, давайте посмотрим сегодня вот через призму того, о чем мы говорим, чем занимались Демидовы. Прямо с первого, с Акинфия Никитича, который вообще как раз вокруг которого весь этот черный фольклор и гулял и так далее. Первая в России эталонная коллекция руд и минералов.
2: Да.
1: Кстати, я всем рекомендую Нижний Тагил. В 2 часах езды от Екатеринбурга можно даже без ночлега вот просто сесть на «Феникс» или на «Ласточку». Благо, они там спокойно, то есть утром приехал, вечером вернулся обратно. То есть даже с проблемой с жильем не возникнут. Вот. И предметно съездить в Нижний Тагил исключительно в музейный квартал. А там 3 музея. Там музей изобразительных искусств. Кстати, 2 зала всего, маленькие, но какой? С Тагильской Мадонной, сейчас скажу, как она туда попала. Музей природы тоже очень небольшой, камерный. И, ну, чуть-чуть более объемный, но тоже не безразмерный краеведческий музей. Как раз в доме Демидовых, в бывшем. И вот ради этого туда стоит съездить, чтобы оценить вклад Демидовых в Урал и в Россию. Потому что там фактически можно сказать, что 70-80% экспозиций все вокруг этого. И вот смотрите, кстати, ну вот создал эту коллекцию. Выкупил в Германии минеральный кабинет химика и металлурга Иоганна Фридриха Генкеля. Кстати, это одно время он был учителем Ломоносова.
2: Выкупил кабинет, то есть он его как бы сюда, этот кабинет?
1: Конечно, все перевез в Россию. После смерти завещал все в Московский университет. Вопросы?
2: Да.
1: А вот теперь его потомки, как минимум 3. Во-первых, Прокопий Акинфеевич. Колоритнейший персонаж русской истории. Дело в том, что он был классическим эталонным типом самодура, доходящего до, знаете, до вертения пальцем у виска. Он так чудачил, он так выделывался, что даже Екатерина II лезла на стенку.
2: От смеха?
1: Да нет, уже от негодования, что он, что он совсем, что ли, уже совсем с ума сошел. Вот, кстати, к вопросу, когда ставился фильм Демидовы, «Ярополка Лапшина», он еще по-божески там, хотя тоже как бы этот момент присутствует, но там, в общем, как бы и Никиту, и Акинфия постарались показать объемно. Хотя там куча всякого рода отсебятины, там вся эта лайф-стори вокруг Демидова, это вообще отдельная песня. Но там вывели маленьким изнеженным дегенератом сына Прокофия.
2: Mm.
1: И там Акинфий в исполнении Спиридонова Вадима хватается за голову, кому я оставлю наследство. Кстати, наследство у него на 4 делилось, у него 4 сыновей было, и они между собой еще судились, потому что они считали, что им там мало досталось и так далее. Так вот, Прокофий Демидов, ну, его портрет в Нижнем Тагиле – это одна из самых знаменитых экспонатов, а он спокойно есть и в интернете и так далее. Так вот, чудачиться, дурачиться, выделываться он мог сколько угодно. Вот. Кстати, в 18 веке многие так себя вели. Самый известный пример – фельдмаршал Суворов, который выделывался так, что никаким Демидовым близко не снилось. Но надо начинать с того, что Александр Васильевич Суворов изображал из себя вампира. И велел завешивать зеркала в Зимнем дворце, потому что я вампир, я не отражаюсь. Потом сам в это поверил и стал бояться зеркал. Знаменитая история. Так вот, а вот что осталось в позитивном плане от Прокофья Никитича? Смотрите. Основал нескучный сад в Москве.
2: Знаменитый.
1: Знаменитый. Основал в Москве Демидовское коммерческое училище. Причем он выложил 1,5 миллиона рублей в раз на те деньги.
2: Да.
1: Столько же вложил в московский воспитательный дом для детей-сирот. Ау, где сейчас подобное? Там вообще состоял членом опекунского совета. Знаете, это дома он мог выделываться. А там приходил и совершенно все, так сказать, все мозги на месте, отлично все. В общем, в Московский университет ежегодно по 10-20 тысяч закачивал. Ежегодно. На инфраструктуру, на коллекции.
2: А сами-то они меценаты. Вот откуда источник
1: дохода? Как уральские заводы?
2: Уральские заводы.
1: Так я же говорю, эксплуатация на уральских заводах была «мама, не горюй». Это я понимаю. 18 век тем более. Вот. Но, хотя, маленькая деталь интересная. Вот когда уральским мужикам стоял вопрос, где работать на казенных заводах татищевских или на демидовых частностях, они предпочитали демидовых. Уже везде было не сладко, но у Демидова было лучше. Понимаете, какой такой момент? Это, ну, староверы, например, они все тяготели к Демидовым, потому что государственная политика преследования старообрядцев, а у Демидовых был зонтик абсолютный. То есть можешь там хоть пню молиться, если ты специалист настоящий, а староверы все отличные работники. Все, все, без вопросов. Вот. Так что это момент такой очень интересный. И, кстати, в Екатеринбурге, в казенном городе, столице, там где, Татищевском, виселица стояла так, что рабочие писали на государево имя: «Уберите ради бога, а то ведь жрать невозможно, воняет». Там, извините, повесили и по 2 месяца не убирали в назидание, а у Демидовых виселиц не было. Интересный фактик. Да. Так что к этому вопросу. Так вот, в общем, короче, тут перечислять это Прокофья Демидова. Родильный институт в Москве основал. Там тоже 20 тысяч денег выложил, там и так далее, воспитательное. Там ежемесячно, ежегодно там особо талантливых в училище 100 мальчиков каждому премию выписывал и так далее. Вот на каждое открывающееся училище по 100 тысяч рублей выкладывал. Самодур. Все бы такие самодуры были. Теперь дальше, это уже 19 век, потому что Прокофий Демидов – это 18-й конец. А вот уже 19-й, уже совсем лощеные европейцы. Анатолий Николаевич Демидов, пожалуйста.
2: Вот. Это все сыновья.
1: Это уже внуки,
2: правнуки. Уже внуки,
1: да. Правда. Но видите, род Демидовых, великая актриса Алла Демидова, потомок этого рода.
2: Потомок, да.
1: Да, так что это кто-то и за рубежом живет, кто-то, как видите, и у нас и так далее. Так вот, кстати, вот этот самый Анатолий Демидов был женат на Елизавете Александровне Строгановой. Породнились. Опять-таки рекомендую Нижнетагильский музей. Потрясающий совершенно портрет вот этой Елизаветы Строгановой, первой красавицы. В общем, как говорится, губа не дура.
2: Ну, да.
1: Вот. Тоже огромные, так сказать, он унаследовал огромную коллекцию художественную. и вот вкладывал деньги в горное дело, в изучение природы Крыма. Так сказать, в общем, сам подбирал состав ученых, которые туда поедут, русских и французских, понимаете. Все это финансировал. Вот. Дом для презрения трудящихся, которые потеряли здоровье. 500 000.
2: Ничего себе.
1: Вот, понимаете, вот, вот заодно это надо памятник ставить. Кстати, вот ему памятников нет ни в Москве, ни в Нижнем Тагиле, ни в Екатеринбурге.
2: А вообще Демидовым?
1: Демидовым. Я же говорю, что...
2: Никому вот из них.
1: Пока не вижу. Пока не вижу. У нас, например, на Урале памятники Демидовым должны стоять по определению. И у нас, и в Нижнем Тагиле, и в Первоуральске, который был Весимо-Шайтанский завод, и в Невьянске. Вот, ну, Акинфи Демидов 40 городов заложил. 40 заводов, сейчас все эти города. Вот,
2: да.
1: Везде. Вот, там украшения, Демидовский лицей в Ярославле там, и так далее. То есть... Огромный-огромный список. А вот его брат Павел Николаевич Демидов тоже. Кстати, для вопроса, откуда взялась тагильская Мадонна?
2: Да.
1: Один из Демидовых был женат на племяннице Наполеона Бонапарта. Матильде де Монфор. Но потом разошлись. По преданию, он ей один раз прямо прилюдно физиономию наквасил. Вот. Раздел имущества, и поэтому что-то ей осталось, потому что у него были огромные владения в Италии.
2: Mm.
1: Кстати, интересная память, окраина Нижнего Тагила, поселок Сан-Донато.
2: Да.
1: А потому что город Сан-Донато был во владении Демидовых.
2: Демидовых.
1: Потом он ее оставил своей бывшей жене.
2: Поэтому но вот взял оттуда как раз и название.
1: Да, а тут выстроил, так он имел титул князя Сан-Донато. И вот откуда в Нижнем...
2: Насколько это Сан-Донато населена, так сказать, определенными учреждениями исправительными.
1: Да.
2: Да.
1: Но это уже местное. Это уже да. Местное. Да. И вот отсюда тагильская Мадонна. Легендарная. Ведь это же феномен. Заради одного этого стоит ехать в Нижний Тагил. Там маленький зал, где, кстати, потушен свет. Там специальные лампы, чтобы как бы культурный слой не разрушился. И там 4 картины Ренессанса разных художников. И в центре вот эта Мадонна, которая, так, знаете, обтекаемо приписывается Рафаэлю. Ну, потому что уверенность где-то 98%. У Ираклия Андроникова на эту тему была в свое время очень интересная статья. Так вот, в Италии аналога нет. И так она и вошла в историю. Тагильская Мадонна. Галерея деревянной скульптуры. Там прямо с вокзала. В Тагиле надо прямо с вокзала. Тагильская Мадонна. Равных аналогов нет в мире. А, кстати, в музеях Нижнего Тагила целый большой такой набор экспонатов, равных которому нет в мире. Ну, скажем, Демидовский магнит, который силой веса держит многопудовую гирю. Но ради одного этого имеет смысл туда ехать. И вот Павел Демидов тоже владел огромными богатствами. По 20 000 рублей на человека вносил пожертвования там наиболее выдающимся деятелям культуры. Там пожертвования, демидовские премии большие, 5 000 рублей, малые 2 500 рублей. Специально напомню, в той системе цен на 2 рубля можно было жить месяц.
2: А, по-моему, премии демидовские, они по сей день существуют?
1: Конечно,
2: они
1: но это, естественно, это потом возрождалось в советские годы. Но я просто имею в виду, что вот, пожалуйста, там детскую больницу создал комитет инвалидов, в приют для бедных, общество садоводства там и так далее и тому подобное. Вот вам Демидов.

На сегодня мы завершаем, ну а продолжение нашего цикла вместе с постоянным экспертом и участником, кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком,

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По завершении праздничной божественной литургии в Крестовоздвиженском храме Свято-Николаевского мужского монастыря, духовной столицы Урала, 25 сентября в музее обители открылась выставка «Эхо веков. Духовное наследие Верхотурья», приуроченная ко дню перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского. Организаторами выступили Екатеринбургская епархия, региональное управление архивами и Государственный архив области. В основе экспозиции архивные документы, чертежи и фотографии из фондов регионального государственного архива, Российского государственного архива древних актов

и Российского государственного исторического архива. Многие материалы представлены впервые. Посетители смогут узнать об истории монастырей и храмов Верхотурья, обретении и перенесении мощей святого Симеона, а также о связи Верхотурской обители с семьей императора Николая II. Отдельное внимание уделено судьбе святынь в XX веке, реставрации храмов и возрождению духовной жизни города. Также в рамках торжественного мероприятия состоялась презентация книги «Верхотурский уезд. Духовно-культурное развитие, промышленность, торговля и власть. 16-й, начало XX века», подготовленные областным государственным архивом, представлены сегодня в музее Свято-Николаевского мужского монастыря. В издании на основе архивных документов и исторических исследований представлена история становления одного из старейших городов Уральского региона – Верхотурья, как административного и духовного центра. Отдельное внимание уделено промышленному развитию Верхотурского уезда. Один из экземпляров книги, начальник регионального управления архивами Роман Сергеевич Тараборин, вручил правящему архиерею. Верхотурье – это богатый источник того, чего мы еще не знаем. Люди, события, истории жития святых подвижников, героев войны и труда, связанных с духовной столицей Урала. И я думаю, что каждый из нас значимо обогатится, когда ознакомится с этим трудом. Сердечно благодарю весь коллектив, который работал над этим изданием, отметил владыка Евгений. Далее в этом выпуске. В день воздвижения креста Господня в историческом императорском имении Ильинское Усово состоялся 15-й Елисаветинский крестный ход. Это шествие стало настоящим праздником духовной близости и единства, собрав тысячи верующих. Крестный ход прошел по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, а также при поддержке администрации Одинцовского и Красногорского городских округов. Как сообщили организаторы, фонд Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, мероприятие приурочено к знаковым памятным датам – 129-летию священного коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, торжества 1896 года, 135-летию присоединения к православию великой княгини Елисаветы Федоровны и 135-летию назначения на пост Московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Торжественное шествие стартовало после божественной литургии от храма Ильи Пророка в деревне Ильинская. Паломники отправились вдоль живописных берегов Москвы-реки, проходя по важным историческим местам, включенным в федеральный проект «Императорский маршрут». Во время крестного хода было совершено молебное пение святой преподобномученицы великой княгини Елизавете, в котором приняли участие духовенство епархии. И в завершении выпуска. Сотруднику епархиального отдела по взаимодействию с казачеством архимандриту Гавриилу Коневиченко 27 сентября были вручены благодарственные письма Общественной палаты Санкт-Петербурга и организации бывших военнослужащих спецназа за помощь бойцам СВО и членам их семей. Вручение состоялось на церемонии проводов в зону боевых действий 43-го гуманитарного конвоя от храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка, настоятелем которого является отец Гавриил. Присутствовали представители Заксобрания, благотворительных фондов и волонтерских организаций, ветераны и действующие бойцы СВО, в том числе 123-й бригады Луганска и 11-й бригады Днепр, казаки Невской сечи и братских общин. Настоятель окропил святой водой автомобили, поблагодарил причастных к сбору и доставке грузов за переданные комплексы индивидуальной бронезащиты для военных. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 30 сентября по новому стилю или 17 по старому. И сегодня Святая Церковь творит память святых II века, мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Мучениц III века Феодотии и Агафоклии. Мучеников 156 IV века, и из них особо священномучеников Пелия и Нила, епископов египетских, Зиновия пресвитера, мучеников Патермуфия, Илии и иных. Святителя Иоакима Пани, патриарха Александрийского 16 века. Подвижников 20 века, преподобно-мучеников Павла Моисеева, Феодосия Соболева, архимандритов, Никодима Щипкова, Серафима Кулакова, иеромонахов, преподобно-мученицы Ирины Фроловой, послушницы, мученика Иоанна Короткова, преподобно-мученицы, послушницы Александры Хворостянниковой. Прославляются иконы Божией Матери Цареградская и Макарьевская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, на сайте Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета можно найти информацию об очень многих новомучениках российских. И вот несколько из них – убиенные насельники Николаева Коряжемского монастыря, архимандриты Павел Моисеев и Феодосий Соболев, иеромонахи Никодим Щипков и Серафим Кулаков. История жизни у каждого из них совершенно своя, но общим является то, что Господь свел их всех в трудное для нашего Отечества время в одну обитель, недалеко от Сольвычегодска, что в Архангельской области, при впадении реки Коряжемки в реку Вычегду. 23 сентября 1918 года в Сольвычегодскую ЧК поступило заявление от некоего неграмотного гражданина о том, что в Яринском уезде на берегу реки Черны в лесных избушках охотников и лесопромышленников проживают какие-то богатые люди, по-видимому, скрываются буржуи. Кроме того, он сообщил, что в Коряжемском монастыре, где ему пришлось заночевать, также имелись такие сомнительные типы, от чего-то укрывающиеся. Это заявление и послужило поводом для поездки властей в монастырь. 30 сентября в монастырь нагрянули военком и члены Сольвычегодской чрезвычайной комиссии. Как стали разворачиваться события, свидетельствует имеющаяся в деле выписка из журнала этой комиссии. В ней указано, что по приезде в монастырь чрезвычайная комиссия требовала администрацию монастыря выдать все тайники, в том числе деньги и тому подобное. На что администрация оказала сопротивление и своим сопротивлением выразила неподчинение существующей власти. В чем конкретно выразилось сопротивление администрации монастыря, не указано. Далее из выписки следует, что обвиняемых в неподчинении советской власти, упомянутых в настоящем постановлении лиц, которые являются главарями противной банды архимандрита Павла, архимандрита Феодосия и иеромонахов Серафима и Никодима, расстрелять. И так сильна была злоба, что, не дождавшись даже утверждения принятого решения, в 2 часа пополудни 30 сентября 18 года с арестованными расправились. Братья и сестры, Николай Александрович Бердяев, прекрасный русский религиозный и политический философ, рассуждал об обскурантизме в нашем обществе. Вот что он пишет. «Прежде всего, нужно установить, что обскурантизм не есть просто фактическое невежество и непросвещенность. Обскурантизм не есть явление природы. У невежественного и непросвещенного человека может быть жажда знания и уважение к знанию. Обскурантизмом следует называть принципиальную, агрессивно-наступательную борьбу против свободного знания и творческой умственной культуры. Обскурантизм есть социальная светобоязнь, социальная любовь к тьме как к добру, опасение света как зла. Принципиальный обскурантизм есть уверенность, что свет, свободная мысль, философия, умственное творчество ведут к социальному злу и социальной гибели, к разрушению церкви, государства, семьи, собственности – к ереси, к революции. Написано было почти век назад, но сохранило актуальность и по сей день. В житии пострадавших подвижников Коряжемского монастыря мы встречаем эпизод, где неграмотный житель деревни делает донос о том, что в одном месте проживают какие-то богатые люди, по-видимому, скрываются буржуи. И в монастыре также имеются такие сомнительные типы, от чего-то укрывающиеся. Формулировка этого доноса вызывает такое презрение и отвращение. Ясно, что каждое его слово пропитано завистью, как писал святитель Василий Великий, скорбью о благополучии ближнего. На какие подлости и жестокости способно невоспитанное и необразованное общество? Часто от лица православных летят камни в сторону интеллигенции и просвещения. Говорится о том, что революция 17-го года была результатом разложения интеллигенции. Таким образом, одобряется некое благочестивое невежество. Но забывают о том, что эта невежественная толпа бывших крещенных православных громила Петроград, и из этих же диких людей сформировался костяк чекистов. Проблема была не столько в интеллигенции, а сколько в ее количестве. Может быть, если бы основная часть населения страны была бы образована и просвещена, то не было бы такой резкой и агрессивной волны богоборчества. Может быть, толерантное, хоть и развращенное общество не стало бы разрушать храмы, жечь иконы и расстреливать духовенство. Ответов мы сейчас дать не можем. Может быть, их даст нам 21 век. Святые преподобно-мученики Павел, Феодосий, Никодим и Серафим, молите Бога о нас. Всего вам доброго.
2: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Рождение Иоанна Крестителя. Случилось точно так, как предсказал ангел Гавриил. Не прошло и года, как у Захарии и Елисаветы родился сын. Они очень обрадовались, и с ними радовались их родственники. В то древнее время в семьях обыкновенно было больше детей, чем сегодня. Если же у кого-нибудь не было детей, как у Захарии и Елисаветы, это считалось большим несчастьем. Детям давали имена родителей и родственников. Когда в восьмой день пришли обрезать младенца по закону Израиля, хотели назвать его по имени отца его, Захарию. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех, живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицем Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по благоутробному, то есть добросердечному, милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». О жизни юноши Иоанна написано очень мало. В Евангелии от Луки можно только читать: «Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 57 по 80. Благовещение о рождении Иисуса. Бог послал в этот греховный мир своего Сына, Иисуса Христа, чтобы спасти человечество от грехов и вечной гибели. С Его рождением на земле наступила новая эра. Даже наше летоисчисление начинается с Рождества Иисуса Христа. История рождения Иисуса удивительна. Подумайте только, Ему, Сыну Творца мира и Вселенной, пришлось родиться в хлеве для животных. Вскоре царь той страны решил убить Его. Но начнем сначала. В маленьком городе Назарете, на севере Израиля, жила девушка по имени Мария. Она любила Господа и имела чистое сердце. Однажды ей явился ангел Гавриил, посланный Господом, и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Мария, увидев его, смутилась, но ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Господа. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария тогда не была замужем, но была обручена с благочестивым верующим человеком по имени Иосиф. Она спросила ангела: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Мария ответила: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Узнав о том, что Мария ожидает ребенка, Иосиф хотел отпустить ее. Но ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». У Господа не остается бессильным никакое слово, и Мария вскоре родила младенца Иисуса. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 26 по 35. Рождение Иисуса Христа. Когда Мария была уже беременна, ей и Иосифу пришлось отправиться в далекий путь, потому что римский кесарь Август повелел сделать перепись населения по всей его земле. Каждому надо было пойти в город своих предков. Иосиф и Мария были из дома и рода царя Давида. Родным городом Давида был Вифлеем. Царь Давид правил Израилем за 1000 лет до рождения Иисуса. Итак, Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, город своего предка Давида. От Назарета до Вифлеема более 200 километров. В то время не было ни поездов, ни автомобилей, и такое путешествие длилось несколько дней. Назарет находился на севере Израиля, в Галилее, а Вифлеем — на юге, в Иудее. Идя из Галилеи в Иудею, нужно было пройти и через Самарию, а Самария и Иудея — горные местности. Когда, наконец, Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, мест в гостинице не оказалось. Многие пришли в Вифлеем для переписи. Марии же наступило время родить. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли. Читаем в Евангелии. Это значит, что они разместились в загоне для скота. По древнему преданию, этот хлев находился в пещере. В тех краях и в настоящее время пастухи используют для своих овец такие пещеры. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 1 по 7. Ангелы возвещают пастухам о рождении Иисуса Христа. В то время вокруг городка Вифлеема находились пастбища. В ночь, когда родился Иисус, некоторые из пастухов не спали, сторожа свое стадо. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно с ангелом явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Как видите, для рождения Иисуса Христа, Спасителя мира, Бог выбрал не дворец, а пещеру. И первым возвестил о рождении Его не богачам, а простым пастухам, которые первыми пришли поклониться к Спасителю человечества. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 9 по 14. Пастухи у Иисуса. Мы можем представить себе, как испугались пастухи, когда увидели ангелов, и как они удивились, услышав о рождении Спасителя Господа Христа. Потому и понятно, что они оставили свое стадо и пошли в Вифлеем, как об этом написано в Евангелии. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 15 по 20. Благочестивый старец Симеон. По прошествии 8 дней со дня рождения божественного младенца священник совершил над ним обряд обрезания, и дано было ему имя Иисус. Это имя, нареченное ангелом еще до его рождения, означает «Бог спасает». По закону Господа, каждый первенец, то есть первый сын в семье, должен быть посвящен Богу. Поэтому, когда Иисусу исполнилось 6 недель, Его принесли в великолепный Иерусалимский храм, чтобы представить пред Господа и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, двух горлиц или двух птенцов голубиных. Тогда в Иерусалиме жил старец по имени Симеон. Он был человеком праведным, благочестивым, ожидающим пришествия Мессии для спасения людей, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Мессию, то есть Спасителя. По вдохновению Симеон пришел в храм как раз в то время, когда родители принесли туда младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Он взял на руки Христа, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Затем Симеон благословил их и сказал Марии: «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». «Мессия» по-еврейски и «Христос» по-гречески означают одно и то же — «помазанник». Евангелие от Луки, глава 2, стихи с 21 по 35. Поклонение мудрецов. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим мудрецы с Востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на Востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему, «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав мудрецов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». На самом же деле царь решил убить младенца, так как боялся, что он в будущем мог занять его престол. Мудрецы, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 10. Дары мудрецов и избиение младенцев. Придя в Вифлеем, мудрецы вошли в дом, над которым остановилась звезда. Увидев младенца с Марией, матерью его, они поклонились ему и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Во сне мудрецы получили откровение не возвращаться к Ироду, поэтому они пошли в свою страну другим путем. Узнав об этом, царь Ирод весьма разгневался и послал воинов убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и младше, по времени, которое выведал у мудрецов. Воины пришли в Вифлеем и убили невинных младенцев. Так исполнились слова пророка Иеремии. «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 12 и с 16 по 18. Книга пророка Иеремии, глава 31, стих 15. Бегство в Египет. Ирод думал, что среди убитых младенцев будет тот, о ком говорили мудрецы и священники, как о будущем царе Израиля. Но этого не произошло. Когда мудрецы ушли, ангел Господень явился во сне Иосифу и сказал, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял матерь и младенца его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта воззвал я сына моего». От Вифлеема до Египта далекий путь, сотни километров. Иосифу и Марии нелегко было бежать с маленьким ребенком. Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 13 по 15.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию. Библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.

0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. Золотая осень – это не только красивые пейзажи, но и время сбора богатого урожая. В самом центре города Березовский состоялось долгожданное событие для всех ценителей натуральных продуктов – ярмарка продовольственных товаров. Традиционно площадка у средней общеобразовательной школы номер 33 города Березовский превращается в настоящий гастрономический калейдоскоп. Местные жители, ребята, родители под руководством учителей представляют широкий ассортимент свежайшей продукции, которую вы вряд ли найдете на обычных полках супермаркетов. Подсолнечные тыквенные масла холодного отжима, сохранившие всю пользу семян, сыровяленные изделия, медовые лакомства, полезный гречишный, цветочный, липовый мед, прополис, соты. Разнообразие ягод – это и облепиха, и всеми любимая смородина, экологически чистые яблоки, груши и другие дары садов, выращенные с заботой на собственном огороде, а также полезные сладости, рецепты которых ребята узнали на уроках технологии или, как в привычном понимании, труда. Это кексы, шарлотки и пончики по бабушкиным рецептам. Также много всего другого. Это и зелень, и варенье, и повидло, и все собственного огорода. Чтобы яркие воспоминания о ярмарке остались надолго, я поговорила с организатором.
1: Юлия Рустамовна, старшая вожатая школы
2: номер 33. Да.
0: Здравствуйте, Юлия.
2: Здравствуйте.
0: Сегодня идет полным ходом замечательное мероприятие. Это традиционная ярмарка, которая проходит в рамках празднования Дня осени, да, фестиваля такого местного, Дары осени. Я увидела информацию даже в чате, увидела, что состоится такая вот замечательная дружественная встреча, где можно купить действительно эти дары осени, кабачки, тыкву, зелень, ягоды, яблоки и прочее. То есть все перечислять не будем. Также перед тем, как мы с вами встретились, меня очень порадовали ребятки, которые сами нарисовали картины. Не успела еще приобрести, но после интервью обязательно это сделаю. Расскажите о традиции проведения таких ярмарок среди детей. Какого возраста? Я знаю, что активно помогает и родительский комитет.
2: Конечно. Вообще, эта традиционная ярмарка, она длится довольно-таки долгое время, и мы в основном используем наши каналы, чтобы привлечь внимание не только школьников, не только их родителей, но и жителей города. Принимают участие обучающиеся 5-6 классов, потому что они такие яркие, еще жизнерадостные, не обремлены, знаете, учебой толком. И классные руководители очень рады этому мероприятию, потому что оно сплочает.
0: И... Сплочает очень, я не хочу вас перебивать, но мамы помогают, да. Дети заинтересованы, чтобы вот продать, хотя тут слово «продать», наверное, имеет больше благотворительный оттенок «подарить», потому что мешок моркови за 20 рублей, я думаю, что это даже не цены проездного Березовского, ну, проезда.
2: Да, это довольно-таки низкие цены, потому что это лишь бы показать, какой результат был вот этой сплоченной работы, то есть какие получились урожай у различных семей и тому подобное, чтобы показать именно их труд, результат этого труда. Ну, говорю, вот мы берем обучающихся 5-6 классов, но еще приходят маленькие ребята, которым очень интересно вот увидеть вообще, что их ждет в старшей школе. То есть у нас есть начальная и старшая школа, ну и средняя, разумеется. К тому же у нас принимают участие совет старшеклассников. Это ребята, которые у нас представляют совет жюри, в который входит директор школы, представитель совета родителей и, соответственно, сами десятиклассники. Вообще совет старшеклассников, конечно, 7 класса, но так как в 9-10-11 классе человек уже более такой сформированный, то мы используем их знания, их умение оценивать на нашей традиционной ярмарке. Ну и, наверное, сами родители, когда отзываются о этой ярмарке, то есть мы понимаем, куда двигаться, что включать, что исключать и так далее.
0: Выпечка, которую готовили дети, да, на уроках технологии, труда или дома как?
2: Вообще, я бы сказала, что это не конкретно на уроках труда, это рецепты, которые были представлены на уроках труда, ребята уже использовали конкретно в своей жизни, так скажем, в своем дому, среди семьи и так далее.
1: А как вообще проходит ярмарка?
2: Ярмарка, они представляют именно то, что им хочется показать не только дары осени, а именно, может быть, какие-то поделки, которые отражают суть, знаете, яркие краски этой осени. К тому же, да, у нас одним из критериев оценивания является подготовка выступления. Это частушки, какие-то зазывальные присказки, какие-то песни. То есть то же самое, что может объединить ребят и показать их умения. У нас очень много талантливых школьников, которые поют, танцуют, играют. Вот на аккордеоне у нас был человек. В том году на гитаре играли, очень сказочно было, всем понравилось. В общем, разнообразие активностей может присутствовать на нашей ярмарке, это точно.
1: Ой, замечательно. И она традиционно проходит в сентябре раз в год. То есть это такая вот изюминка школы номер 33 города Березовского. Правильно я понимаю?
2: Да, но мы не единственная школа, которая проводит ярмарки, но у нас такая самая красочная, потому что мы в центре города, и у нас проходящая территория, соответственно, вы могли видеть, у нас очень большие толпы собираются вокруг столов, и это очень нравится и жителям, и самим школьникам, что они пользуются спросом, так скажем. Вот, это очень яркое
1: событие. А вот женщины ходили с листочками, будет какой-то конкурс, то есть оценивали, допустим, первый А или первый В, Б, какой лучше, да?
2: Ну, у нас раз с 5 по 6, у нас сегодня представлено только 7 классов, всего у нас 8, то есть 5-6. Да, это было жюри, которые оценивали по нескольким критериям: внешний вид, наличие ценников, выступление, плюс обязательно уборка рабочего стола за собой, потому что...
1: Это как отдельный критерий, да?
2: Конечно, потому что вы же понимаете, что внешний такой облик – это лицо, то есть как человек оставит после себя рабочее место, это будет говорить о нем многое. Так и здесь, то есть мы же еще и субботники проводим, соответственно, они показывают свое умение оставлять свое рабочее место чистым, чтобы и жителям города было приятно прогуливаться потом по этой территории.
1: О зимних ярмарках еще нет. Пока нету, да? Это нет. Осенне традиционно. Спасибо вам большое, Юлия, за комментарии. Что пожелаем родителям, детям и, конечно же, учителям, которые так или иначе вкладывают частичку своей души детям?
2: Я бы сказала следующее. Участвуйте в таких мероприятиях, потому что, во-первых, это обязательно запомнит ребенок, и когда он увидит в фотоальбоме вот это мероприятие, он вспомнит именно яркие, теплые чувства, они проснутся в нем. Ну и к тому же прикладывать усилия, пытаться выделять время. Мы знаем, что сейчас все работают, и это очень трудно найти свободное время, соответственно, обращать внимание на такие мероприятия у детей и помогать им в этом. Приглашаем вас к участникам нашей ярмарки, они поделятся своими впечатлениями.
3: Как тебя зовут?
4: Маша.
3: Из какого ты класса?
4: 6 А.
3: Расскажи о своем участии в ярмарке.
4: Я участвую уже второй год. Мне нравится продавать, как покупают еду, ну, дары осени. Яблоки продаю, кабачки, печенье, блины. Все покупают быстро.
3: Я вот у вас приобрела картину небольшую. Расскажи, это ваш класс рисовал? Да?
4: Нет, рисовала бабушка.
3: Бабушка рисовала. А почему вы, ребята, не рисовали?
4: В планах у нас на следующий год, в этом году мы не успели.
3: Будете вместе с бабушкой рисовать. И рисуйте, и прямо вот, ну, прямо натюрморт. Я считаю, это будет актуально. Вот прям побольше, А4, например, А3.
4: Хорошая мысль, советую. Пользуюсь случаем. Приглашаю всех на ярмарку, приходите на следующий год.
3: Молодец. Вы участвуете в конкурсе, я правильно понимаю?
4: Да.
3: И есть ли желание занять первое место или просто главное поучаствовать?
4: Да. Желательно занять первое место и так поучаствовать.
3: Ну, люди, которые оценивают, я тебе скажу, смотрят и на чистоту места. Поэтому пока есть время, можно прибрать весь стол. И когда будут оценивать несколько, там, последний, крайний критерий, у вас будет замечательные баллы.
4: Спасибо, прислушаюсь к совету.
3: Как вас зовут?
5: Наталья.
3: Вы у нас болеете, поддерживаете класс 6.
5: В.
3: Ваша дочка, да, участвует?
5: Нет, сын.
3: Сын, да? А дочка младшая?
5: Одноклассница.
3: Замечательно. А почему вы пришли сегодня сюда и насколько для вас важно поучаствовать в вот такой ярмарке?
5: Поддержать детей, они большие молодцы. Хорошо, вон ходят, не только стоят у прилавка, вон ходят наши, продают так, на ходу, да.
3: Что ваш класс подготовил?
5: Ой, наш класс пироги напек, продают пироги, ну, естественно, овощи, фрукты, что на огороде собрали, варенье. Соленье.
3: Все собственное, приготовленное, да. Какое варенье, расскажите?
5: О, там сливовая, абрикосовая, кизиловая, вишневая, малиновая.
3: Ребята все участвуют или
5: да,
3: часть?
5: Весь класс участвует.
3: А насколько это важно? Как это поощряется? Вот ребята продают, ребята стараются.
5: Ребята зарабатывают деньги в фонд класса, потом на эти деньги они себе праздник устраивают. Ну вот они в прошлом году на ярмарке заработали себе Новый год шикарный, отметили шикарно Новый год в кафе.
3: То есть для них есть еще и стимул, да, как-то конечно. Продавать. Ну и самое главное, такая нравственная мысль, о чем мы говорили вот учителям, это... сплочение.
5: Да, это, конечно, сплочение детско-родительских, да, и сам коллектив сплачивается совместно же, совместный труд.
3: Да.
5: Да.
3: Что пожелаем всем родителям, детям и, конечно, учителям?
5: Здоровья, ну, хорошие оценки, да, успеваемость, да, важна, конечно. Не болеть обязательно.
3: Спасибо вам большое. И ребяткам самое главное – счастье. Я впервые у вас на ярмарке и поражена, что какие здесь демократичные цены, чего нет, например, в городе-миллионнике, и все выращено с любовью. Когда меня приглашали, я ехала и думала, что же там будет. Все замечательно, все прекрасно, все с душой. И какие у девочек шикарные, это ваш, да, класс? Шикарные просто ободки. Моя первая мысль была, продается ли? А не продается. Это все фонд класса. Ну, хоть просто посмотреть и полюбоваться. Согласна?
5: Да, согласна.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об осенней ярмарке от средней общеобразовательной школы номер 33 города Березовский. Замечательно то, что на ярмарке можно было приобрести не только урожай, картофель, лук, морковь, кабачки, яблоки, зелень, ягоды, клюкву, облепиху, смородину.

тех, кто хочет приобрести по-настоящему качественные овощи и товары. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания!

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Свято-Елисаветинская обитель милосердия в Екатеринбурге 26 сентября отметила день рождения. 2 года назад современный центр помощи тяжелобольным людям был построен при поддержке учредителей фонда Святой Екатерины. Поздравить обитель с праздником приехали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и заместитель директора фонда Святой Екатерины Татьяна Сергеевна Прусевич. Глава митрополии встретился с сестрами милосердия и их подопечными. Обитель расположена в сосновом лесу на берегу озера Шарташ, вдали от городской суеты, что обеспечивает подопечным возможность спокойных и безопасных прогулок. В центре круглосуточно осуществляется уход за людьми, которые частично или полностью парализованы после инсультов и инфарктов, перенесли серьезные травмы и переломы или страдают ДЦП. У всех подопечных нет близких и друзей, которые могли бы оказывать им помощь. Сердцем обители является Владимиро-Елисаветинский храм. Здесь проходит богослужение, каждый может остаться наедине с Богом. Отсюда по всей обители разносятся колокольный звон и молитвы. Храм освятили в мае этого года, тогда же обитель

0: обрела свою святыню. Мощи Луки Крымского. Сейчас в храме активно идут работы по росписи свода и стен, которые занимаются иконописцы. 2 года назад состоялось открытие уникального объекта Свято-Елизаветинская обитель милосердия в Екатеринбурге. Сегодня посетил эти святые стены, встретился с сестрами милосердия и с их подопечными. Обитель живет, наполнена светом, жертвенной любовью и Божьей благодатью. Домовый храм расписывают иконописцы. Вот уж точно, это та самая точка на карте мира, где живет Христос, написал глава митрополии в своем Макс-канале. Напомним, обитель переехала в специально построенное современное просторное здание 2 года назад. На площади 3872 квадратных метра разместились 27 комнат для 50 человек. Зона реабилитации, включающая кабинеты массажа и физиотерапии, зал лечебной физкультуры, полноценная кухня, столовые и сестринские. Двухэтажный хоспис полностью адаптирован под маломобильных людей. Все подопечные живут в просторных комнатах, каждая из которых оборудована специальными кроватями, аппаратами искусственной вентиляции легких и системами хранения. В обители также установлены системы, вертикализаторы для профилактики различных заболеваний у лежачих больных, оборудованы специальные ванные и общие гостиные. Далее в этом выпуске. На стройплощадке храма в честь иконы Божией Матери Державная в Снежинске завершили каменную кладку центрального барабана. Его верхнюю часть украшает корона – характерный элемент неорусской архитектуры. Облик храма основан на традициях древнерусского зодчества. Арочные пояса на барабанах куполов, узкие вытянутые окна и устремленные вверх пропорции напоминают храмы Владимира Суздальской Руси. Сейчас строители заливают железобетонные своды под кровлю. Работы завершены с 3 сторон здания. Осталось выполнить участок над главным входом. Следующий этап строительства – установка куполов. И в завершение выпуска. Правоохранители назвали 9 наиболее популярных образов, которые преступники используют для обмана своих жертв. Наиболее распространенные легенды, когда мошенники представляются сотрудником банка, сотрудником полиции или другого правоохранительного органа, представителем государственных органов, оператором связи, сотрудником маркетплейса или службы доставки. По словам сотрудников правоохранительных органов, преступники выдают себя также за медработников, работодателей жертв, знакомых или родственников, специалистов службы безопасности. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Все начинается с молитвы. Жизнь и любовь, и даже смерть. А дверью вечность всем открыты. Лишь только б не кричать, а петь. Лишь только б прошептать «помилуй». Сказать обиженным «прости». И понимая, что простили, с надеждой от земли уйти.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. У меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Дмитрий Борисович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что ж, мы продолжаем читать житие святых Петра и Февронии Муромских, которое составляет наследие древнерусской литературы. Итак, Дмитрий, вам слово.
2: Значит, давайте, вот я напомню, мы читаем с вами житие князей, значит, Петра и Февронии, составленное священником Ермолаем Еразмом. Ну, Еразм — это его имя в монашестве. Ермолай — это священническое, ну, так сказать, его такое мирское имя. Это священник, который составил это житие на основе таких народных преданий, потому что они уже почитались в Муроме. То есть это святые начала 13 века. Интересно, тут давайте сразу я скажу, тут довольно любопытная как бы вещь. А на самом деле, то есть об этих святых мы можем узнать не только из этого жития Петра и Февронии. То есть есть исторические источники, есть, которые показывают, как там, кто там правил Муромом в 13 веке. И вот, например, там есть такая супружеская чета. То есть это, собственно, они и есть. Это Давид и Ефросинья. Давид и Ефросинья, которые приняли в конце жизни своей. То есть это первая треть 13 века. Давид и Ефросинья, Давид Юрьевич и супруга его Ефросинья, которые приняли перед кончиной монашеский постриг с именами Петр и Февроний. Вот вы понимаете, какая интересная вещь. То есть это летописи дают такую информацию. А житие немножко переставляет эту последовательность. То есть они, видимо, закрепились в этом народном почитании под именами Петра и Февронии, а вот в житии сказано, что уже Давид и Ефросинья — это те имена, которые они принимают при постриге. Вот тут есть некое расхождение между житием и между летописными свидетельствами, да? Но это дело нормальное, Мария, потому что, значит, ну, как бы это вот народная традиция, народное почитание, тут какие-то вот эти подробности чуть-чуть переместились, но суть от этого не меняется, видите? То есть они были очень почитаемы уже там с 12 века, и вот в 15 веке, когда происходила общерусская канонизация святых, вот этих муромских святых прославили при Иване Грозном, Ермолай Еразм написал вот это житие. И что еще? Да, и там еще интересные какие-то подробности присутствуют вот в этих летописных источниках. В частности, вот подробности, которые в житии ничего не сказано. В житии ничего не сказано. Например, в житии ничего не сказано о детях Петра и Февронии. То есть там говорится про их благочестивую христианскую жизнь, про их семейный союз, а это житие говорит об их семье. То есть это как бы семейные ценности тут. Это путь семейной жизни, путь брака, путь спасения. То есть это житие. Они вот святыми становятся в ходе этого пути. Про детей там ни слова нет. И отсюда некоторые говорят, ну так, собственно, детей и не было. Как вы это делаете таким образцом там, христианского брака там, и так далее? На самом деле дети были. Были дети. То есть это по летописям видно очень хорошо. Для князя детей не иметь — это тяжелая история. Кто же наследовать-то будет, да? Вот. А у них было трое детей. Трое детей. Они потом управляли там, значит, наследовали, значит, внуки там были. То есть это, ну, это, скажем так, уже это уже наши летописи, да? То есть мы можем восполнить этот недостаток информации в летописях. А житие говорит о том, что является важным в перспективе спасения. Понимаете? Ермолая Еразма. И для этой народной памяти было важно, важны те испытания, которые вот они проходили вместе, и тот путь, который вот они, значит, супружеский вместе прошли, путь святости. И вот я повторюсь, то есть тут есть элемент легендарный, конечно, в этой истории, но история весьма удивительная. И она как бы дышит буквально чистотой, какой-то радостью, светом, эта история. Значит, я напомню, в прошлый раз мы уже прочитали значительную часть этого жития, чуть замечательного. Там сначала пролог, такой пространный пролог, где Ермолай Еразм рассуждает о Боге, о промысле, о Христе, значит, об образе Божьем в человеке, да, о неких качествах, которыми Бог наделил человека. И вот они проявились у Петра и Февронии, да, в их жизни. И дальше Вот основное повествование, рассказов про то, как правящий князь, это был брат, старший брат Петра, которого звали Павел, вот он управлял этим княжеством. Вот там такое прям бесовское наваждение. Жена его подверглась блудному нападению со стороны некого дракона, некого змея крылатого, который превращался в человека. И он являлся всем, то есть все, она видела его в подлинном облике, а все видели его, как это сказать, что это князь Павел. И все думали, что это князь. Никто не мог понять. А она мужу об этом сказала, и что вот он приходит. А муж говорит, ну как я могу тебе помочь? Попробуй выпытать, в чем его смерть. Может быть, он сам расскажет. И вот она льстивыми речами сумела этого дракона, значит, расположить. И он сказал ей, что от Петрова плеча, от Агрикова меча будет мне смерть. И брат Павла Петр, услышав эти слова, возгорелся желанием этого змея победить, и тут он встречает отрок, видимо, какое-то ангельское видение. И отрок ведет его в церковь живоносного креста Господня, и там в алтарной части, значит, там какая-то щель, и он оттуда вытаскивает Агриков меч. Это меч, которым, видимо, это такая аллюзия к победе Дигениса Акрита над змеем. Это из византийского жития. Такой мотив, видимо, взят. И вот этот Агриков меч, вот он находится в этом алтаре. Он дается тому, кому он нужен, понимаете, в этот момент. То есть тут явно, конечно, мы здесь видим влияние каких-то, ну, таких гуляющих по миру, на самом деле, литературных сюжетов, который тут был вот как-то переосмыслен в рамках этого жития. И Петр идет и убивает его. Он приходит к брату, потом идет к своей, так сказать, вот этой вот жене брата, которых он очень уважал и почитал, и видит, что там снова сидит брат. И тогда он понимает, что это дракон, говорит брату не выходить и убивает. Но дракон превращается в свой собственный облик, и его кровь попадает на кожу Петра, и он заболевает. Смертельно заболевает какими-то струпьями тяжелыми, идет все тело, и никто ему помочь не может. И вот вторая часть. Их встреча. Встреча с Февронией, некой премудрой девой. Потому что князь отправляется искать врачей, отправляет слуг, и слуга встречает, заходит в некий дом, борт древоласца, то есть, и там сидит дочь этого бортника, Феврония, которая что-то ткет, а рядом прыгает заяц. И он очень удивлен этой картиной, потому что, ну, не бывает такого в природе, как бы, да, чтобы животное тут рядом что-то делало. И он говорит, нет ли тут лекаря, да? Она говорит, а что такое? А вот князь у нас вот тяжело болеет, щедро одарит. Она говорит, я вылечу твоего князя, но только если вот он женится на мне. Тут надо понимать, что она не является какой-то знахаркой, или она не является какой-то, ну как это сказать, Мария, она не занимается лекарским делом, но вот эта Феврония тут изображена как такой человек, какой? Человек немножко уже неотмирный, уже которому открыта какая-то тайна жизни, тайна мира. Вот как Адам в раю, понимаете? Адам в раю, там ему и животные были покорны, и он, значит, должен был этим раем управлять, возделывать. И вот эта Феврония здесь, мы видим, что она, значит, какая-то такая противоположность Еве в чем-то тут, да? Потому что она какое-то такое райское такое существо, потому что ей покорны животные, она находит язык с природой, она понимает вообще, так сказать, как что устроено. Вот. То есть это некий знак чего? Знак чистоты души, знак целостности, которую она имеет в Боге, понимаете? Она имеет в Боге. И она говорит, что но князь, он обретет исцеление только в единстве с ней. То есть она знает свою судьбу, она знает эту волю Божью, и она говорит, я исцелю твоего князя, но он должен взять меня в жены. Вот такая история. И не то, что она его к браку там принуждает, потому что это высокое, так сказать, социальное положение. Она вот не социального положения она ищет, а она знает на самом деле, что этот князь ее судьба. Она знает свою судьбу, понимаете? Вот такая вот удивительная... Удивительного такого человека встречает этот самый слуга, понимаете, Мария? То есть обычно мы живем погруженные в мир неведения. Мы не ведаем, мы не знаем, что с нами будет завтра, в чем наша судьба. Иногда в вопросах брака люди очень жестоко ошибаются. Это имеет место в нашей жизни. А здесь вот мы видим человека, который очень цельный, очень цельный. И она, значит, знает точно, кто ей суждено, кто ее суженый. Сам князь этого может не понимать. Сам князь этого может не знать. А она знает, потому что это Божье. Вот этот Божий какой-то замысел о том, что вот... Но этот Божий замысел, он превосходит границы. А между ними граница. Смотрите, какая между ними граница. На пути Божьего замысла граница какая? Социальная. Потому что он князь, а она крестьянская девушка, дочь бортника. Да? Как ее преодолеть? Вот. Вот тут промысел. Вот тут промысел. Потому что здесь князь тяжко болен, и есть только один путь преодолеть это так сказать, это... Эту беду, это преодолеть вот эту границу на пути Божьего замысла. Поначалу там слуга сообщает, значит, да, вот она хочет выйти замуж, чтобы за тебя. Он думает, ну, какая разница, так сказать, крестьянская девушка. Он моется в бане, она ему дает какое-то снадобье, которым надо натереть. Она там дует на, значит, на квас. И она, значит, чтобы он помазал этим квасом все струпья, кроме одного. Кроме одного, да. И он там, значит, помазал, но он ее обманул. Он ее обманул. Он исцелился, но он ее обманул. Остался один струп, который он не помазал. И он уехал, потому что он отправил ей богатые дары, а она их не приняла. Она их не приняла, потому что ей другое надо. Ей другое надо. Он князь мужественный, князь великий, но он вот этого своего призвания не видит. Хотя он ее испытал. Он испытывает ее мудрость. Помните, он там требует от нее, чтобы она сделала сорочку из льна, из маленького пучка. Ну, она там премудро ему там отвечает, и он поражен ее мудростью. И в результате болезнь ему возвращается. Ему некуда деваться, он возвращается к своей судьбе. И, наконец, вот он твердое слово дал ей, что возьмет ее в жены. Она определила то же самое лечение, и он, быстро исцелившись, взял себе ее в жены. Таким образом, стала Феврония княгиней. И они прибыли в отчину свою, город Муром, стали жить благочестиво, ни в чем не приступая Божьих заповедей. Вот это такая небольшая история, начало такой-то истории, которая говорит ни о чем ином, как о неком божественном замысле о браке. О том, что этот брак, вот как он мыслится. Вы поймите, это все житие вокруг темы брака. Это редчайшее житие, Мария. Это редчайшее. Потому что у нас большинство житий. Чьи житии? Жития? Чьи они? Кто те люди, которых там вот мы чтим как святых, преподобных там, и так далее? То есть это жития написано. Преподобных монахов. Это такой путь индивидуального такого, так сказать, подвижничества, да? Испытаний, борьбы, молитвы. Да? Вот. И путь мученик. Людей, которые отдали жизнь свою за Христа. Вот. Большая часть наших, так сказать, житий, написанных святых, да, здесь это житие пары семейной, и их добродетели раскрылись в их взаимоотношениях, вот в истории их жизни, вот это путь к святости, понимаете? Это удивительное житие. И первая часть этого жития про их встречу, про вот это вот, про вот это вот исцеление, про эту историю, это история про божественный замысел о браке. Я бы так ее истолковал, Мария. Да, в ней присутствуют какие-то фольклорные элементы, но это никак не умаляет смысла этого раздела, потому что он говорит о том, что вот брак — это Божье дело. Это что-то очень высокое, очень святое. Здесь есть аллюзия, отсылка к какому-то райскому состоянию человека, что в этом браке человек обретает целость, да, некую, которую иначе он ее обрести не может, если он послушен вот этому божественному замыслу. Божественному замыслу. Но для того, чтобы этот замысел увидеть, необходима мудрость, необходима чистота сердца, потому что легко обмануться. И князь, даже обладая добродетелью, видите, какой он мужественный, какой он смелый и замечательный человек, он проходит мимо своей судьбы. Ему это, ну как бы, он не обладает этой мудростью, этой чистотой. А вот это дело Феврония обладает, и она видит глубже. И таким образом этот замысел, божественный замысел, реализуется. Реализуется через вот эти вот обстоятельства, через эти испытания, которые они проходят. Вот это первая история. Первая история о том, как они стали мужем и женой. Мария, у вас нет вопросов в этой связи? Может быть, давайте что-то еще.
1: Ну, пока как бы все логично.
2: Ну, хорошо. И дальше, но слушайте, вот великое дело друг друга найти, великое дело. То есть она сидела, ткала там свое вот это вот там дело, заяц скакал, и она знала. То есть ее находит слуга, понимаете? Вот Господь соединяет эти нити жизни человеческой. И преодолевая препятствия, они становятся мужем и женой. Но это только начало. Потому что дальше возникает, приходит время испытаний. В любом семействе приходит время испытаний. Вот, по прошествии недолгого времени князь Павел скончался, благоверный князь Петр стал самодержцем в городе своем. Но он женат не на княгине, он женат на крестьянке, которая стала княгиней. И бояре, по наущению жен своих, они не любили княгиню Февронию, потому что у нее не было знатного происхождения. Бог прославил ради ее доброго жития. И однажды кто-то из прислуживавших ей пришел к благоверному князю и сказал, каждый раз, окончив трапезу, не по чину из-за стола она выходит, перед тем, как встать, собирает в руку крошки, будто голодная. Вот, понимаете, они стали на князю внушать, что она его позорит, князя позорит, что она, окончив трапезу, вот хлеб там она просыпала, и вот крошки она там как-то в руку собирает. И вот благоверный князь жил, ну, это крестьянское дело, правильно? То есть это такой, ну, показывает некую ее, ну, скромность и бережливость, и она как бы несет эту крестьянскую традицию. Вот, ну, видите, а эти аристократы, как бы там, эти бояре богатые, они ее презирают. Петр, желая ее испытать, повелел. Ну, это ж князю позор, правильно? Повелел, чтобы она пообедала с ним за одним столом. Видите, как за разными столами они сидели. И когда кончился обед, она по обычаю своему собрала крошки в свою руку. И князь взял ее за руку, разжав, увидел ладан благоухающий и фимиам. И с того времени он больше никогда ее не испытывал. Смотрите, какая интересная вещь. То есть здесь, вот в этом житии, вот этот ее жест, он как бы жест, который говорит о чем? Вот давайте подумаем, о чем говорит этот жест. Вот что вот, если она взяла эти крохи, там, собрала, например, да? То есть, ну, тут дело, может, даже не в хозяйке, а в какой-то ее большой скромности. Что она стала княгиней, а вот эти вот замашки княжеские у нее не проявились. Что она очень-очень смирена. Это знак смирения, понимаете? Это некий знак смирения. Что гордыни ее не охватило. Не стала она чванливой, важной, а сохранила вот эту простоту души, простоту жизни, которую имела даже будучи, так сказать, крестьянской девушкой простой, да? И вот это Богу угодно. И Бог эти крошки преображает фимиам и ладан. И когда Петр ее, да? И после этого он, и Петр это понял, и больше ее никогда не испытывал. Потому что вот мы видим злой навет, но на доброе качество, но у Петра хватает, так сказать, ума понять, что здесь это же супруга у него, Богом благословленная, понимаете? Немалое время прошло. И вот однажды пришли к князю бояре в гневе и говорят, княже, готовы мы все верно служить тебе, тебя самодержцем иметь, не хотим, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нашими. Видите, здесь тема жен. Благочестивая и цельная и мудрая Феврония противоположна, в общем, таким боярским женам, заносчивым, которые много времени уже прошло, а они все равно не могут ей простить. И они настраивают своих мужей, они говорят, пусть будет другая у тебя княгиня. Хочешь оставаться самодержцем, пусть у тебя будет другая княгиня. Феврония пусть проходит, уходит вон. Пусть берет богатство, сколько она пожелает. От нее откупиться, потому что не могут они признать первенство этой самой Февронии. Блаженный же Петр, в обычае которого ни на что не гневаться, с кротостью сказал. Скажите об этом Февронии, послушаем, что она скажет. А он ей доверяет, видите как. Неистовые бояре, потерявши стыд, задумали устроить пир. Стали пировать, опьянели. Стали вести бесстыдные речи, словно псы лающие. А вот, госпожа княгиня Феврония, весь город и бояре просят тебя, дай нам, кого мы у тебя попросим. Она вот, возьмите, кого просите. Мы, госпожа, хотим, чтобы князь Петр властвовал над нами, а жены наши не хотят, чтобы ты господствовала над нами. Возьми сколько угодно богатства и уходи, куда пожелаешь. Вот деньги тебе нужны, возьми. Она сказала, обещала я вам, что чего не попросите, получите. Теперь вам говорю, обещайте мне дать, кого попрошу я у вас. Они, злодеи, обрадовались и думали, что она что-то там потребует себе и уйдет. Чего не назовешь, то сразу беспрекословно получишь. И она говорит, ничего иного не прошу, только супруга моего, князя Петра. Не нужны ей деньги, не нужна ей власть, а нужен самая великая ценность. Это дорогой, любимый человек. Видите, чувствуете, как в этом житии расставляется система координат, система цен. Прям поразительно. Никого не прошу, кроме супруга моего князя Петра. Тогда они говорят, если сам захочет, ни слова тебе не скажем. Вот они думают, враг помутил их разум. Они думают, если князь уедет, и вообще тогда хорошо, сами будем править без князя. Блаженный же князь Петр не захотел нарушить Божьих заповедей ради царствования в этой жизни, что заповеди-то какие там, что не надо разводиться, жену-то с женой-то не разводись, что брак-то свят. По Божьим заповедям жил, соблюдая их, как богогласный Матфей в своем благовествовании вещает. Ведь сказано, если кто прогонит жену свою, не обвиненную в прелюбодеянии, женится на другой, сам прелюбодействует. И сей блаженный князь по Евангелию поступил. Достояние свое к навозу приравнял, чтобы заповеди Божьи не нарушить. Вот она святость. Ценность заповеди, ценность вот этих брачных отношений. Злочестивые бояре приготовили для них суда на реке. Была там река, называемая Акой. И они поплыли на реку в судах. А бояре стали править. Они сталкиваются с испытанием, потому что они правили, но здесь они лишаются этой власти. Но здесь выявляются некие приоритеты их жизни. Потому что для князя, без жены его любимой, и власть не в радость, и княжество не нужно. А потому и заповедь Божью он попирать не собирается. Поэтому выбрала его жена изгнание. А он отправится вместе с ней. А над этим обществом он, так сказать, которое нечестиво, он править не желает. И вот они садятся на лодку и плывут. На этом истории не заканчивается, Мария. Но в следующий раз мы дочитаем. Мы увидим, чем закончилась история с вот этим изгнанием князя, вот этой княжеской четы. И увидим, чем заканчивается вообще в принципе это житие. Там замечательное завершение их жизни, их жизненного пути.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Булочной хлебушка купить.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Победительницы областного этапа патриотической интеллектуальной игры для подростков «Пять локтей до сажени» принимают участие во втором межрегиональном этапе, который проходит в Санкт-Петербурге. В турнире принимают участие в том числе команды из Мурманской, Ростовской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Иркутской, Астраханской областей, а также из Краснодарского края, Республик Мордовия и Северной Осетии Алания. Воспитанницы воскресных школ храмов во имя Успения Пресвятой Богородицы на Ильмаше и во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского Елизавета Лопатина, Анна Никифорова и Анна Иванова вместе с заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иереем Иоанном Авдюшиным накануне прибыли в северную столицу России. После короткого знакомства с достопримечательностями Санкт-Петербурга уралочки присоединились к остальным командам, приехавшим из 12 регионов России. Состоялся вечер знакомств и представление участников. Игра началась сразу очень насыщенной программой. Команда участниц из Екатеринбургской епархии готовится к плотному графику испытаниям, рассказал сопровождающий в поездке уральских победительниц отец Иоанн. Напомним, «Пять локтей до сажени» – это межрегиональная патриотическая интеллектуальная игра для подростков, организатором которой выступает Синодальный отдел религиозного образования и катехизации. Цель проекта – формирование у молодежи 13-17 лет гражданской идентичности, любви к родине и интереса к истории. Областной этап игры прошел в июле 2026 года во время православного

главный сменный ковчег в лагере «Бригантина» под Екатеринбургом. В игре приняли участие около 90 воспитанников воскресных школ разных приходов Екатеринбургской епархии. Далее в этом выпуске. 25 сентября в Курганской православной гимназии святого Александра Невского состоялась встреча учащихся с инспектором ГИБДД, капитаном полиции Ильей Малаховым. В ходе беседы Илья Алексеевич разъяснил гимназистам основные правила дорожного движения, рассказал об ответственности, которая наступает за нарушение ПДД, и отдельно остановился на правилах безопасности при использовании популярных нынче электросамокатов. Но самой яркой частью встречи стала практическая демонстрация. Инспектор показал ребятам служебный автомобиль и светозвуковые сигнальные устройства. Каждому желающему выпала уникальная возможность посидеть за рулем патрульной машины и почувствовать себя настоящим стражем порядка, рассказали преподаватели учебного заведения и поблагодарили сотрудника ГИБДД за интересный урок. И завершение выпуска. В Алапаевске состоялся плановый общественный контроль за работой органов внутренних дел. Представители общественного совета при муниципальном отделе МВД России Алапаевский совместно с представителями городской прокуратуры, сотрудниками МЧС и руководством отдела полиции провели инспектирование изолятора временного содержания обвиняемых и подозреваемых и специального приемника для административно арестованных в рамках акции «Гражданский мониторинг». В работе комиссии принял участие руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин. Комиссия уделила особое внимание условиям содержания граждан. Проверяющие оценили состояние камер, организацию питания, соблюдение санитарных норм и медицинское обеспечение. Кроме того, был проведен осмотр спецтранспорта, который используется для этапирования задержанных. По итогам проверки нарушений прав граждан не выявлено. Участники комиссии отметили, что условия содержания соответствуют установленным требованиям, а техническое состояние спецтранспорта позволяет безопасно осуществлять перевозку лиц, находящихся под стражей. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье» и у микрофона Мария Заостровных, а на календаре четверг, 1 октября. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром вы услышите в нашем эфире. Например, совсем скоро сказка «Храбрый портняшка». А в 18.30 Ольга Мануйлова в программе «Про стихи» поведает о городе Новоуральск. В 19.10 «Мамины вести» узнаем от Марьяны Ильиной. В 19.30 «Звучащая книга» в 20.20 «Беседа о вечном». В 21.10 и в 23.10 «Вечернее молитвенное правило». В 21:40 «Псалмы с 11 по 15». Прочитает их Лев Прыгунов. В 22.10 программа из цикла «Азбука финансов». Она поможет сохранить и приумножить ваши средства. В 22.30 «Духовное слово». Главы из книги «Отеческие наставления» отца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23.30 очередной урок церковно-славянского языка, а в 00:20 акафист дня. В 1:10 псалмы с 11 по 15 в программе «Псалтырь звучащая». Прочитает их Александр Бондаренко. Ну а в ночное время в нашем эфире будет звучать музыка, а также повторы программ. В 1:00 по одной передаче. В 1:30 «Звучащая книга», в 2:20 «Беседа о вечном», затем репортаж от Виктории Кауган, «Третья кафизма», программа из цикла «Духовное слово», а в 6:20 завтрашнего дня услышим утреннее молитвенное правило. В 7:20 мы его для вас повторим. В 6:45 православный календарь на завтрашний день. В 7:50 Евангелие дня на завтрашний день, а в 8:20 программа из цикла «Гость в студии». Вот такие передачи совсем скоро прозвучат для нас с вами в эфире. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас на наших волнах звучит сказка «Храбрый портняшка» из сборника под названием «Лучший сборник сказок».

0: храбрый партняшка. А хорошо ведь летним погожим деньком скрестить ноги и сидеть себе у распахнутого окошка, занимаясь любимой работой. Так и делал один партняшка, находясь в добром расположении духа. А в это самое время на улице закричала баба, торгующая сливочным вареньем. Громким и не очень-то мелодичным голосом она привлекла к себе внимание покупателей. Партняшке это не понравилось, и он позвал женщину к себе. Поднялась баба на три лестницы со своим тяжелым коробом к партняшке в каморку и должна была перед ним все горшки с вареньем выставить. Он их все осмотрел и все понюхал и сказал наконец: «Кажись, хороша штука. А ну-ка, тетка, отвесь мне этого добра, пожалуй, всю четверть фунта». Торговка, которая надеялась порядочно сбыть ему своего товара, отвесила партняшке нужное количество, однако же вышла от него очень недовольная и с ворчанием. «Ну вот, теперь мы это съедим во славу Божию!» — весело воскликнул партняшка. «А как съедим, так и силы подкрепим». Затем достал хлеб из шкафа, откроил себе ломоть во весь каравай и намазал варенье на ломоть. «Это будет на вкус недурно», — сказал он. «Да вот я только дошью сначала жилет, а потом уж примусь и за ломоть». Положил он лакомый кусок поближе к себе, стал опять шить, но, желая поскорее шитье окончить, спешил и делал стежки все больше и больше. А между тем запах лакомого куска почуяли мухи, которых великое множество сидело по стенам. Запах их приманил, и они слетелись на кусок туча-тучи. «Э-э! Вас-то кто сюда звал?» — сказал партняшка и стал отгонять непрошенных гостей. Но мухи его языка не понимали и уговоров не слушали, и слетались к куску отовсюду. Тут уж партняшка не вытерпел. Ухватил он тряпицу, насторожился. «Вот я, мол, уже задам вам! Да как хватит тряпицы и понасевшим мухам!» Посмотрел, сосчитал и видит. 7 мух насмерть убил. Тут же они ноги протянули сердешные. «Вот каков я храбрец!» — сказал он и сам подивился своей удаче. «Об этом весь город должен узнать». И тут же выкроил он себе широкий пояс, сшил его и на нем большими буквами вышел: «Единым махом 7 прибивахом!» «Да что мне город! Пусть весь свет о моем подвиге знает!» — сказал себе партняшка, и сердце забилось в нем чаще от гордости за собственное мужество. И вот портной опоясался своим поясом и задумал пуститься по белу свету, потому что его мастерская показалась ему уж слишком тесную для его удали. Но прежде чем пуститься странствовать, стал он шарить по всему дому, не найдется ли в нем чего-нибудь такого, что он мог бы взять с собой в дорогу. Однако же ничего не нашел, кроме творожного сыра, который сунул на всякий случай в карман. Около ворот увидел он птицу, запутавшуюся в кустарнике, и ту сунул в карман. А затем пустился в путь дорогу, и так как был проворен и на ногу легок, то не чувствовал никакой усталости от ходьбы. Дорога привела его на гору, и когда он достиг ее вершины, то увидел там великана. Сидит на дороге, кругом посматривает. Партняшка прямо к нему подошел, заговорил с ним и сказал:
1: «Здорово, товарищ! Что это ты тут сидишь-то, на белый свет посматриваешь? Вот я задумал по свету постранствовать, счастье попытать. Так не хочешь ли ты быть моим товарищем?»
0: Великан презрительно посмотрел на портного и проговорил: «Ах ты дрянь, жалкий человечишка!»
1: «А, вот как!» — ответил ему партняшка, да и расстегнул свое верхнее платье и показал великану свой пояс. «Ну-ка, прочти, каков я человек!»
0: Великан прочел: «Единым махом 7 прибивахом!» Подумал, что портной сразу может прибить 7 человек, и проникся в некотором смысле
1: уважением к этому малышу. Однако же он захотел его испытать. Взял в руки кремень, да так стиснул, что из камня вода потекла. «А ну-ка, попробуй это сделать, коли ты силен», — сказал великан. «Только и всего», — сказал портной. «Помилуй, да это у нас пустяками считается!» Выхватил из кармана творожный сыр и стиснул его вместе с камнем так, что сок на землю закапал. «Что, небось, это почище твоего будет?»
0: Великан и сам не знал, что ему сказать, и поверить не мог, что этот человечишка обладал такой силой.
1: И вот поднял великан с земли камень и швырнул его вверх с такой силой, что его едва видно стало, и сказал: «Ну-ка ты, малявка, подкинь-ка так». «Недурно брошено», — сказал портной. «Однако же твой камень все же на землю пал. А вот я брошу камень так, что он никогда больше на землю не упадет».
0: Сунул руку в карман, выхватил оттуда птицу и швырнул ее в воздух. Птица, радешенька, что на свободу вырвалась, взвелась высоко-высоко и не вернулась более.
1: «Что? Каково, товарищ?» — спросил портной.
0: «Бросаешь ты неплохо», — промолвил великан.
1: «А вот посмотрим, можешь ли ты снести порядочную тяжесть?»
0: Он подвел портняшку к мощному дубу, который был срублен и лежал на земле, и сказал: «Если ты силен, так помоги мне вытащить это дерево из леса».
1: «Изволь», — сказал портной, — «только ты ствол-то на плечи себе взвали, а я понесу на себе сучья и ветви, ведь этот чай потяжелее ствола будет».
0: Великан взвалил себе ствол дуба на плечи, а портной сел верхом на одну из ветвей, и великану, который никак не мог оглянуться назад, пришлось тащить на себе все дерево, да сверх того еще и портного. А портной ехал себе на ветке, насвистывая веселую песенку. «Вот так шли наши ребята, да направо из ворот», стараясь этим показать, что ему вся эта ноша – сущие пустяки. Великан протащил страшную тяжесть на порядочное расстояние, выбился из сил и сказал: «Слышь, я сейчас дерево сброшу». Портной тотчас спрыгнул с ветки, ухватился за дерево обеими руками, словно донес его, и сказал великану:
1: «Дивлюсь я на тебя! Ты такой верзила, а не можешь этакого дерева снести!»
0: Пошли они дальше, дошли до вишневого дерева. Великан ухватил его за верхушку, около которой были самые зрелые ягоды, нагнул, дал портному подержать ее в руках и стал угощать его ягодами. Но у портняшки не было силенки удержать дерево за верхушку, и когда великан его выпустил из рук, дерево разогнулось и портного подбросило вверх. Когда он, однако же, без всякого вреда для себя соскочил опять с дерева на землю, великан спросил его: «Что это? Уже ли у тебя нет силы даже этот хлыст в руках удержать?»
1: «Да не в силе тут дело», — смело отвечал портняшка. «Это сущий пустяк для того, кто семерых прибивает. А я захотел перепрыгнуть через дерево, потому что видел, как охотники стреляли в кусты под деревом. Попробуй-ка ты перепрыгнуть, по-моему».
0: Великан попробовал прыгнуть, а все же через дерево перепрыгнуть не мог и повис на ветвях его так, что и тут портняшка одержал над ним верх.
1: Великан сказал: «Если ты уж такой храбрец, так ступай со мной в нашу пещеру и переночуй у нас».
0: Портняшка согласился и последовал за ним. Пришли они в пещеру, и увидел портняшка там, около огня, еще и других великанов, и у каждого в руках было по жареному барану, которых они уплетали. Портняшка осмотрелся кругом и подумал: «Да, тут попросторнее, чем у меня в мастерской». Великан указал ему на кровать и сказал: «Ложись на ней, да выспись хорошенько». Но портняшке была та кровать чересчур велика. Он и не подумал лечь на нее, а залез себе в угол. В самую полночь великан, думая, что портняшка спит уже крепким сном, поднялся со своей постели, взял большой железный лом и одним ударом перешиб кровать пополам, и думал, что он из этой малявки и дух вышиб вон. Ранешенько утром великаны направились в лес, а портняшки и думать забыли. А он тут как тут. Выходит,
1: посвистывает. Великаны перепугались. Им показалось, что он их теперь всех перебьет. И разбежались кто куда. А портняшка пошел себе своей дорогой, куда глаза глядят. Долго шел он, так как он порядком поутомился, то растянулся на траве и заснул. Во время его сна подошли к нему люди из королевской прислуги, осмотрели его со всех сторон и прочли у него на поясе надпись: «Единым махом семерых прибивахом». Сказали они, «да зачем же этот богатырь сюда пожаловал в мирное время? Ведь надо полагать, что это непростой человек». Пошли и доложили к королю, и выразили при этом такое мнение, что на случай войны этот пришелец мог бы очень и очень пригодиться, и что отпускать его ни под каким видом не след. Королю этот совет пришелся по душе, и он послал к портняшке одного из своих придворных, которому и дал такое поручение: «Пойди, обожди, пока он выспится, а когда проснется, предложи ему поступить в мое войско на службу». Посланный стал около спящего незнакомца, обождал, пока тот начал подтягиваться и, наконец, продрал глаза. Тогда он передал ему то, что поручил передать король.
2: «Вот-вот, я для этого-то и пришел сюда», — отвечал придворному портняшка, «и готов поступить к королю на службу».
1: Тут его с почестями приняли на службу, и ему отведено было особое жилье. Все ратники королевские были очень недовольны прибытием портняшки и желали от души, чтобы он провалился в тридевятое царство. «Чего тут ждать хорошего?» — говорили они между собою. «Ведь чего доброго, если мы с ним поссоримся, да он на нас накинется, так от каждого взмаха семерых как не бывало. Где же тут нашему брату с ним тягаться?» Тогда они решили все вместе идти к королю и просить у него об отставке. «Где уж нам, — сказали они, — выстоять рядом с таким удальцом, который одним махом семерых прибивает?» Король очень опечалился тем, что из-за этого одного он должен лишиться стольких верных слуг. Он пожалел, что польстился на его службу, и стал подумывать, как бы ему от этого удальца избавиться. Однако же он не решался прямо дать ему отставку. «Чего доброго он еще и меня поколотит, и всю рать мою разгонит, да на мое место королем и сядет!» Долго он так и этак обдумывал и придумал, наконец, как ему следует действовать. Послал король к портняшке и приказал ему сказать: «Уж коли ты такой богатырь, так я тебе вот что предложу. В одном из лесов в моем королевстве поселились два великана, и огромные наносят вред своим воровством, опустошениями и поджогами. Никто к ним подойти не смеет, не подвергая свою жизнь величайшей опасности. Вот если ты этих обоих великанов одолеешь, то я отдам тебе мою единственную дочь в супруги и пол королевства моего в приданое». При этом король предлагал, чтобы сотни всадников за ним следовало и оказывала бы ему во всем поддержку. «Не дурно бы для такого молодца, как я, — подумал портняшка, — еще и красавицу-королевну подцепить. Ну да и полкоролевства тоже не каждый день подворачивается». И он послал сказать королю: «Ладно, великанов я одолею, а твои сотни всадников мне, пожалуй, и не надобно. Кто семерых одним махом прибивает, тому, конечно, не могут быть страшны двое». И вот портняшка пустился в поход, а сотня всадников за ним последовала. Подойдя к опушке того леса, где великаны жили, он сказал своим спутникам: «Вы приостановитесь здесь, а я уж как-нибудь с великанами управлюсь», и шмыгнул в лес и стал в нем осматриваться. Немного спустя он и завидел обоих великанов. Они спали под деревом и храпели так, что над ними ветки колыхались. Портняшка, не будь глуп, набил себе оба кармана каменьями и залез на то дерево, под которым спали великаны. Взобравшись туда, он сел на ветку как раз над ними и стал оттуда сбрасывать одному из них камень за камнем на грудь. Долго не мог он добиться того, чтобы великан это почувствовал. Однако все же тот проснулся, толкнул товарища и сказал: «Ты чего меня бьешь?» «Да тебе это, видно, приснилось», — отвечал тот. «Я и не думал тебя бить». И опять они легли спать. Тогда уж портняшка сбросил камень на второго. «Это еще что? С чего ты вздумал бросаться камнями?» «Да я вовсе не бросаю», — отвечал первый великан и стал ворчать. Поругались они между собою. Но так как они не успели еще выспаться, то потом замолкли и опять закрыли глаза. А портняшка опять за то же принялся. Выбрал камень по увесисти, да и швырнул его изо всей силы в грудь первому великану. «Ну, это уж чересчур!» — крикнул тот, вскочил, как полоумный, и так двинул своего товарища об дерево, что дерево зашаталось. Тот не остался в долгу, и они оба пришли в такое исступление, что стали вырывать деревья с корнями и теми деревьями друг друга лупить, пока, наконец, оба не пали мертвые на землю. Тут и портняшка спрыгнул с дерева. «Еще счастье», — сказал он, — «что они не вырвали того дерева, на котором я сидел. А не то пришлось бы мне, как белочке, на другое перепрыгивать. Ну да мы же и проворны». И вынул он свой меч и нанес каждому из великанов по два хороших удара в грудь. Потом вышел из леса к всадникам и сказал: «Ну, дело сделано, я их обоих доконал. А жаркое было дело. Они деревья с корнем выворачивали и ими отбивались. Да ничего не могли против меня сделать, потому что я одним махом семерых прибиваю».
2: «И вы не ранены?» – спросили его спутники.
1: «Да все обстоит благополучно», – сказал портной. «Они на мне и волоска не помяли».
2: Те не хотели ему верить и въехали в лес. Там они нашли великанов, окровавленных, а кругом них лежали вырванные с корнями деревья. Портняшка потребовал от короля обещанной награды, а тот уже успел в своем слове раскаяться и стал подумывать, как бы ему сбыть этого удальца с рук. «Прежде чем ты получишь руку моей дочери и половину моего королевства в приданое за нее, — сказал король, — ты должен совершить еще один подвиг. В том же лесу рыщет единорог, и много от него мы терпим бед. Вот ты его и излови».
1: «Одного единорога я еще менее опасаюсь, нежели двоих великанов. Семерых одним махом — вот это мое дело».
2: Он взял с собой топор и веревку, направился в лес и опять-таки велел обождать на опушке тем, кому приказано было его сопровождать. Недолго пришлось ему искать. Единорог вскоре и сам вышел к нему и прямо устремился на портного, собираясь пронзить его своим рогом.
1: «Постой, постой, потише!» — сказал портняшка. «Нельзя же так быстро!»
2: И в то время, как зверь уж совсем на него наскакивал, портняшка проворно юркнул за дерево. Единорог со всего разбега ткнулся в дерево и так крепко всадил в его ствол свой острый рог, что не в силах был его сразу вытащить, и очутился как бы на привязи. «Ну, теперь не уйдешь от меня», — сказал портняшка. Обвязал веревкой единорогу шею, потом освободил топором из древесного ствола его рог. Проделав сей труд, храбрый портняшка преспокойно вывел зверя из леса и привел к королю. Король по-прежнему не хотел удостоить его обещанной награды и придумал третье условие. До свадьбы портной обязан был изловить в лесу страшного кабана, который наносил большой вред. Королевские же егеря должны были ему в этом помочь.
1: «А чего же не изловить?» — сказал портняшка. «Это для нас плевое дело».
2: Егерей он с собой в лес не взял, а те были рады-радешеньки, потому что этого кабана они так боялись, что у них не было никакой охоты за ним гоняться. Когда кабан завидел портного, он с пеной у рта и оскалив клыки, бросился на него, намереваясь сшибить с ног. Но наш ловкач успел вскочить в часовню, стоявшую поблизости, и из этой часовни тотчас же выскочил в окошко. Кабан за ним. А храбрец уже успел обежать кругом часовни и захлопнуть ее дверь. Яростное животное попалось таким образом в западню, так как при своей толщине и неуклюжести оно никак не могло выпрыгнуть в окошко. И вот портняшка призвал егерей, и они должны были собственными очами увидеть пойманного зверя, а наш удалец отправился к королю, и тот уж... волей или неволей должен был, наконец, исполнить свое обещание и отдать ему дочь в супруги и пол королевства в приданое.
1: кабы он знал да ведал, что награждает не настоящего богатыря, а простого портняшку, ему бы еще это было тягостнее. Как бы то ни было, а свадьбу сыграли богато и не очень весело. И вот простой портной стал королем. Несколько времени спустя молодая королева услышала однажды ночью, как ее супруг говорил во сне: «Эй, малый, сшей мне жилет и заштопай штаны, не то попотчую тебя линейкой!» Тут она догадалась, откуда ее муженек родом. Стала она на другое утро жаловаться отцу и просила, чтобы тот избавил ее от мужа, простого портного. Король старался ее утешить и сказал: «В следующую ночь не замыкай своей спальни, мои слуги будут уже наготове, и чуть только он заснет, они войдут, свяжут его и отнесут на корабль, который его увезет за море». Королева была этим довольна, но один из оруженосцев старого короля, который слышал всю беседу и притом был очень предан молодому королю, сообщил ему об этой затее. «Ну, с этой-то бедой я сумею управиться», — сказал портняшка. Вечерком в обычный час улегся он в постель, и жена его также. Когда, по ее предположению, он уже уснул, она поднялась, отомкнула дверь спальни и опять легла на свое место. Портняшка только прикидывался, что спит, а сам все это слышал, и вот начал он громко кричать: «Малый, сшей мне жилет и заштопай штаны, а не то я тебя попотчую линейкой! Я 7 побил одним махом, 2 великанов убил и единорога на веревке к королю привел, кабана изловил, так неужели же тех испугаюсь, которые там за дверьми стоят?» Когда те услыхали эти речи портняшки, на них напал великий страх, и они все бросились бежать, да так, как никогда еще до той поры не бегали. И никто уже никогда не задумывал больше поднять на молодого короля руку. Так наш портняшка-весельчак и остался на троне.
3: Ну вот на сегодня и все, дорогие друзья, для наших самых маленьких радиослушателей звучала сказка «Храбрый портняшка» из сборника сказок под названием «Лучший сборник сказок». Ну а мы наш эфир продолжаем. Далее уступаю место в эфире Ольге Мануйловой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи». И я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. Здравствуйте, Елена Геннадьевна!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Елена Геннадьевна, спасибо, что вы снова с нами. Год назад вы приходили к нам в программу «Стихи». Мы знакомили слушателей с вашим творчеством. И напомните, пожалуйста, вы стихи давно стали писать? Когда? Во взрослом же уже, по-моему, да, в возрасте, если я не ошибаюсь, или ошибаюсь?
1: Ну, в детстве там чуть-чуть было стихов, но все-таки там увлечение больше было сказками, пьесами. Потом пошли рассказы в подростковом периоде. И к стихам я вернулась уже где-то лет 30 назад. Ну, как бы да, все равно стаж какой-то.
0: Вы уже взрослый, да? То есть сколько это примерно по времени вы пишете-то? Ну, так, ну, достаточно.
1: Стихи.
0: Достаточно.
1: Стихи лет 30. Но между стихами есть и сказки, и рассказы. То есть разные направления. И литературоведение, и статьи. Ну, много-много всего. И педагогическая деятельность была. Вот, то есть много всего в жизни происходит, как всегда у всех.
0: У нас сегодня какая-то определенная тема по стихам будет, или мы будем просто слушателей знакомить с вашим творчеством, как мы сегодня с вами?
1: Сегодня я хочу поделиться с радиослушателями, с вами, Ольга, несколькими стихотворениями о моей родине, о моем любимом городе Новоуральск, где я родилась и всю жизнь живу.
0: Здорово. Новоуральск. Немножечко поговорим, расскажем о городе тоже, да, в течение программы. Потому что немногие были радиослушатели, я думаю, в Новоуральске. Город очень красивый, очень такой зеленый. Сколько лет? Меньше 100 лет? Больше 100 лет?
1: Меньше,
0: да, ведь? Не так давно город возник.
1: Да.
0: Угу.
1: Я росла вместе с городом. Это все еще такое у меня внутри сохранилось удивление. Когда идешь из садика по улицам, стоят вокруг избушки, бараки, а потом по этому же самому месту идешь спустя, допустим, 5-7 лет, а там уже пятиэтажки, уже что-то современное, уже дороги.
0: Очень то быстро город рос,
1: да,
0: очень быстро.
1: Да, очень быстро. И вот эти воспоминания, они так радуют, что, ну, город старше меня, конечно, но не намного. Это вот, ну, наверное, лет на 10, на 15.
0: То есть не больше 80 где-то, да, вот история,
1: да,
0: города?
1: Да, да, да.
0: Я помню, просто тоже у кого-то брала интервью, по-моему, учительница была из города Новоуральска, и она рассказывала, говорит, так я, говорит, приехала совсем молоденькая девушка в Новоуральск, и говорит, когда я в первый раз увидела, что там фактически палатки, бараки, но при этом стоит театр, настоящий,
1: да,
0: хороший,
1: да,
0: театр.
1: Да.
0: И я поняла, что я здесь останусь, и осталась на всю свою жизнь.
1: А город очень культурный, очень. У нас еще и театр кукол есть, и театр драмы и комедии, про который вот эта женщина говорила. То есть, ну, очень интересный город. Это отдельная история. Это в интернете можно найти, фотографии посмотреть, конечно.
0: Итак, мы будем и о городе говорить, и о воспоминаниях каких-то, да, может быть, детских, взрослых, юношеских. И стихи читать. Вот первое стихотворение, на какое вы нам прочитаете?
1: Первая строчка так и называется «Мой город – это я». Мой город – это я. Я – это мой город. Мой город – это живые стены, живой огонь, разноцветный в людях. Мой город – это живая радость, живое счастье, как цвет у яблонь, как цвет черемух, немного сладкий. Мой город – это пестрая горстка, горстка домов среди гор зеленых, среди голубых глазищ водоемов, среди речушек, бурных весною.
0: Очень здорово. Насколько я помню, вам ближе нерифмованные стихи писать, вот как это силоботанические, такие классическая рифмовка, у вас как-то по-другому, больше такие тонические, да, вот
1: да,
0: именно по ударениям. Сколько я жду, насколько помню ваш стиль, вспоминаю. Вот водоемы, а какие там водоемы? Это Верхнеевинское водохранилище?
1: У нас несколько рек. Верхнеевинский пруд, да, рядом с Таватуем, то есть вот они самые главные наши водоемы.
0: Таватую тоже, да, там недалеко?
1: Да, да, да. Но вот этой весной, конечно, события у всех были в Свердловской области не очень такие.
0: А это связано с разливом реки, вы имеете в виду?
1: Да, да, да. Ну, у нас хорошо в городе, несколько рек впадает в этот Верхнеевинский пруд. реки прочищены, все сейчас делается, все, что можно, максимально в городе наводится порядок после этих всех дождей, ливней. Все хорошо, замечательно.
0: И у нас следующее стихотворение.
1: Да. Тут будет сейчас три стихотворения, хочется поделиться. Они мне очень нравятся. Но это касаемо не только моего города. Я называю в этом стихотворении словом «город» свой Новоуральск. Но каждый, кто живет в городе, конечно, пусть думает про свой город. Потому что я с любовью ко всем городам. Я шла и молилась, а город мой пел. Он радовался, что наконец-то сумел выйти, выпрыгнуть, выбежать из недоброжелательных колесниц, в которых он мчался навстречу лету или навстречу зиме, не знаю. Только по-прежнему не понимаю, куда же сейчас он продвигается. Просто старается, просто жить. Я шла и молилась, а город мечтал, каким процветающим местом он стал. Здесь люди в талантах своих продвигаются, здесь люди жить достойно пытаются, к небу стремятся, в любви купаются и счастью, как солнышку, улыбаются. И еще два стихотворения, тоже начинающиеся этим же предложением. Я шла и молилась. Я шла и молилась, я шла и просила. Мой город, родной, я надеюсь, что сила тебя не покинет, и благословение есть над тобой, и Божья рука судьбой твоей управляет всегда. Я шла и молилась, и радостно было. Вот школа, в которой училась я. Вот школа, в которой учились дочки. Вот школа, в которой учился сыночек. Вот дом родительский, вот мой дом. Вот церковь, березы и тополя. Я шла и молилась, Господь, будь со мной, и будь в каждом сердце, и в каждой семье, и в каждой улице, в городе, в каждом, всегда-всегда, всегда и везде.
0: Такое действительно хорошее стихотворение, очень практичное. Мне сразу вспомнилась притча, где-то я ее то ли, может быть, видела, то ли прочитала, что, значит, женщина едет в машине, и вот ругает дорогу, такая сякая, и ухабистая, и вот и мэр куда смотрит, и все плохо. И слышит как-то внутри себя голос, как, ну, как она соотносит что-то, голос Бога, и Господь ей как бы говорит, что говорит, вот как я должен эту дорогу благословить, если даже вы, мои дети, ее проклинаете? Вот как я? Вот все недовольны, да? То есть так начинаете молиться. Я тогда взяла себе этот прием на вооружение и очень долго ходила по мосту через реку. Думаю, Господи, благослови, пожалуйста, чтобы здесь был порядок, чтобы фонарики горели. И то было, и это было, и все было. Ну, все сделали. Все сделали, да. То есть очень часто мы высказываем недовольство вместо того, чтобы просто действительно помолиться, Господи, вот порядка бы побольше в нашем городе было бы, как бы было бы здорово.
1: Да. Я шла и молилась, а город молчал. Я шла и молилась, шуршали машины, шипел снежок, и детский смех искрился, и мамы шли мне навстречу, и дедушки шли. Я шла и молилась, о, мой Дух Святой, а мой город мой от грязи души. И бабушек армии вместе со мной, и ангелов армии вместе со мной, и Божий Сын вместе со мной, и сам Господь со всеми нами. И этот восторг не сказать словами.
0: Какое у вас самое любимое в городе место для отдыха, где вы, может быть, всей семьей отдыхаете, может быть, вы ходите с внуками туда? Есть такое место?
1: У нас сейчас постоянно что-то ремонтируют, переделывают. У нас три аллеи: Боевой славы, Трудовой славы, аллея Чернобыльцев и еще аллея Молодежи. Они так вот переходят друг за другом, как вагончики у паровозика через дорогу. Очень красиво, с фонтанами даже, с разноцветными.
0: Город очень зеленый.
1: Очень красивый.
0: Очень зеленый.
1: Потом у нас парк с аттракционами традиционные. С детьми гулять там разные концерты. И вот разные эти качели, карусели. И вот недавно у нас открыли старый новый парк на горе. Дом культуры стоит, а за ним открыли парк. То есть он где-то лет 20, наверное, 30 не функционировал. В самом начале, когда город построили, Там была танцплощадка, открытый кинотеатр, еще там что-то такие вот разные какие-то. Такое место интересное очень. И вот буквально за 2 года, за 3, школьники собирались, отдел культуры, то есть все соединились так интересно, прибирались. И сейчас вот мы недавно ходили на открытие вот этого нашего нового парка. Ну, там очень много проделано работы, все расчищено, ступеньки сделаны, там танцплощадка уже есть. И есть уже как сцена для выступлений, чтобы концерты какие-то летние были, скамеечки, ну все очень красиво.
0: Очень здорово. Да. Хорошо, что город развивается, да, как-то приводится в порядок. И всегда же у вас какие-то фестивали, да, проходят,
1: да,
0: в,
1: да,
0: то,
1: да,
0: в том числе поэтические, да, да, авторские песни, что люди съезжаются со всего округа. А что-то вы еще нам почитаете? Вот мы немножко от стихов отошли в тему города.
1: А, ну я еще хочу похвалить наши библиотеки. То есть у нас городская публичная библиотека, очень интересное, трехэтажное современное большое здание, и детская библиотека. То есть они, ну, тоже хорошо помогают и детей воспитывать.
0: И... В плане-то мероприятий различных,
1: да, да,
0: которые,
1: да, да,
0: проходят.
1: Ну и большой фонд, конечно.
0: Мне сейчас кажется, знаете, в любом городе библиотека – это такое, как некое центр культурное, сердце,
1: да,
0: культурное,
1: да,
0: где можно,
1: да,
0: всегда,
1: да,
0: прийти бесплатно, да, тебе и мастер-класс,
1: да,
0: и, пожалуйста, концерты. Если хочешь организовать какой-то, не знаю, хоровой коллектив, дают помещение бесплатно заниматься.
1: Да.
0: Пожалуйста, вот все открыто, все в наших руках.
1: Уральск – сердце души моей, центр души моей, родина моя, семья, подруги, друзья – все это ты, и все это я. Конечно, вот вместо первой строчки Новоуральск можно любой город, любой населенный пункт ставить и спокойно воспринимать, потому что, ну, то место, где мы живем, оно является частью нашего сердца.
0: Очень здорово, когда люди любят то место, где родились, где живут.
1: Да.
0: Потому что есть же не всегда, что человек восхищается своим городом. Кто-то хочет, например, уехать и забыть, да, вот расстаться, вырвать свои корни. Типа, да, это что-то маленький городишко, да что там. А кто-то прямо вот действительно с восхищением даже пишет стихи. Да, кто-то песни, кто-то просто любит, восхищается. Так что мы так это призываем восхищаться, любить свои города, там, не знаю, молиться за благоустройство, делать то, что,
1: да,
0: по силам, как-то своими руками. А вообще есть такое, что горожане у вас выходят, и что-то, может быть, сами субботники какие-то устраивают,
1: конечно,
0: прибираются, да? Сами вот держат в чистоте город, да,
1: да,
0: что город чистый.
1: Даже подметают во дворе, если дворник не успел.
0: Самостоятельно.
1: Цветы выращивают бабушки перед подъездами. То есть очень красивый, конечно, город.
0: Очень здорово. Вот у нас сегодня такая тема была. Мы говорили о любви к родному городу. В гостях у цикла Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. И мы познакомились со стихами Елены Геннадьевны о Новоуральске. И будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания, Ольга. Спасибо за приглашение. До свидания, уважаемые радиослушатели.
0: И до новых встреч!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений посетил 27 сентября премьеру исторической драмы «Романовы. Преданность и предательство», которая состоялась в кинотеатре «Киномакс» в ТРЦ «Мегаполис». Своими впечатлениями владыка поделился в «Макс-канале». Екатеринбург. Закрытый показ ленты «Романовы. Преданность и предательство». Особая тема для России и незаживающая рана для Екатеринбурга. Снимать фильм о святой семье государя Николая – задача не менее сложная, чем экранизировать евангельскую историю Иисуса Христа. И что же получилось? Получилось. Очень светлый фильм, несмотря на трагичность событий. Не стыдно ни за одного артиста и его героя, кроме предателей. Имя императора Николая II за прошедшие 100 лет абсолютно сознательно обливалось тоннами грязной лжи, прессовалось абсурдными штампами, искажалось и демонизировалось. Попытки экранизации становились продолжением унижения, искажений и обмана. Но сегодня как будто потоком чистой и святой воды смыло все это гнусное нагромождение лжи. Не буду предвосхищать или пересказывать сюжет ленты. Уверен лишь в том, что чистота и святость царской семьи и тех, кто их не предал, вполне передается зрителю и остается на сердце очень светлыми ощущениями. Благодарю авторов, писателя Сергея Козлова, продюсера Олега Урушева и юного актера Дениса Пропалова, сыгравшего цесаревича Алексея, тех, кого встретил сегодня в зале. Сам обязательно пересмотрю и приглашу близких. Постскриптум. Когда заканчивал писать этот текст, увидел публикацию, которая, полагаю, будет интересна в контексте затронутой темы «Цена преданности и предательства». Картина снята по одноименному роману тюменского писателя Сергея Козлова, который также выступил автором сценария. Действие охватывает 1914-18 годы, от кануна Первой мировой войны до расстрела царской семьи в Екатеринбурге. В центре сюжета Николай II, императрица Александра Федоровна, цесаревич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, а также брат императора Михаила.

0: Михаил Александрович. Фильм противопоставляет верность близких и предательство тех, кто клялся в верности престолу – генералов, политиков, родственников из династии Романовых. В основе сценария – дневниковые записи царской четы, воспоминания очевидцев, дипломатическая переписка времен Первой мировой, а также рассекреченные архивы британской разведки, касающиеся попыток эвакуации семьи за рубеж. Далее в этом выпуске. Как сделать из книги настоящий праздник для детей на приходе? Как провести встречу, после которой ребенок захочет открыть книгу дома и вернуться в воскресную школу? 6 октября издательство «Вольный странник» приглашает директоров и преподавателей воскресных школ Москвы, а также приходские библиотекари на встречу «Книга как событие». В программе книжные новинки и премьеры, встречи с авторами и редакторами. Участники познакомятся с созданиями для детей, подростков и семейного чтения. Издательство представит готовые решения и методички для детских мероприятий. Как построить встречу вокруг книги, вовлечь детей в разговор и продолжить его вместе с родителями. Встреча состоится 6 октября с 15 до 17 часов в Московском театре русской драмы. И в завершение выпуска. Южно-Уральский государственный университет проводит неделю туризма в рамках федеральной программы «Студтуризм». Этот проект объединяет студентов по всей России и помогает им знакомиться с университетами, городами и культурой регионов страны. Для участников программы были разработаны исторические и просветительские прогулки по Челябинску. На одной из них студенты посетили кафедральный собор Рождества Христова. Экскурсовод собора Ксения Лаптева провела молодых людей по Нижнему храму и музею христианского искусства, рассказала об архитектуре собора и особенностях монумента «Собор архистратига Михаила». Во время экскурсии мы поговорили о роли собора не только как религиозного объекта, но и как городского центра, места притяжения, места формирования культурной идентичности, поделились участники встречи. Студенты поблагодарили за интересную экскурсию и радушный прием. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация, полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Правительство России утвердило изменения программы льготного кредитования «Семейная ипотека», сообщает Минфин. Ключевыми изменениями стали дифференциация процентной ставки по кредиту и максимальной суммы кредита для приобретения жилья, которая будет зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Изменения коснутся новых договоров, выданных с 1 октября 2026 года. Также вводится максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита до 15 лет. Ставка по льготному кредиту на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли для возведения жилья продолжит составлять 6%, вне зависимости от количества детей и региона проживания семьи. Программа «Семейная ипотека» действует до 2018 года и в настоящее время продлена до 31 декабря 2030 года. Василина Новикова. Ромашка. Вдали от шумных дорог эфирного города, там, где луга встречаются с лесом, в деревянном доме с широким крыльцом жила ромашка. У нее была какая-то особенная тихая красота. Глаза цвета летнего неба, волосы, собранные в пучок, из которого выбивались светлые пряди, простые платья – все в ней олицетворяло спокойствие и умиротворение. Даже когда дети носились вокруг нее вихрем, она оставалась невозмутимой. Ромашка была замужем за кедром. Он был ее опорой, человеком слова и человеком дела. Своими руками достраивал дом, чинил забор и ухаживал за лесным участком. От него пахло древесиной и смолой. Его объятия были крепкими и надежными, как ствол старого дерева. Он не любил долгих разговоров о воспитании, но дети знали, если отец что-то пообещал, значит, так и будет. Утро в доме начиналось не с будильника, а с запаха овсяной каши с яблоками и тихой песни, которую напевала ромашка, собирая младших к завтраку. Днем дети часто уходили с отцом в лес, где он показывал им следы зверей, учил различать деревья по коре и листьям и замечать то, мимо чего обычно проходят, не глядя. Ромашка не слишком переживала из-за испачканных коленок и растрепанных волос детей. Главное, что ее дети росли крепкими и не боялись исследовать мир вокруг. Не только лес, но и сад с огородом были частью их жизни. Вместе они пололи грядки, собирали урожай и сушили цветы на чердаке, радуясь каждому времени года. Дети с детства знали, что растения лечат, что от ссадин у мамы есть смесь, пахнущая ромашкой и лавандой, которая успокаивает и быстро заживляет, что если долго ворочаешься и не можешь уснуть, в ход идут не уговоры, а теплая ванна с несколькими каплями эфирного масла ромашки и сказка, которую мама рассказывает тихим голосом. После ужина все собирались в большой комнате. Кедр мог что-то чинить, а ромашка читала вслух. В воздухе витал едва уловимый сладкий аромат ромашки, который без слов давал детям знать, что день завершен, все дома, все в безопасности, и можно отпустить все тревоги. Если в вашем доме не хватает покоя, вспомните о ромашке, воплощении материнской заботы и природной мудрости. Добавьте несколько капель в диффузор или нанесите на запястье и прислушайтесь к внутреннему голосу. Возможно, он шепнет вам, что покой в доме появляется тогда, когда живешь в гармонии с собой. И для того, чтобы никуда не опаздывать, нужно просто ни за кем не гнаться.

6-летняя девочка из Китая побила рекорд по сборке кубика Рубика. Она улучшила собственный результат до 4,27 секунды. Юная жительница Чэнду по имени Лянь Юньджи дважды обновила мировой рекорд в двух женских турнирах в дисциплине кубик 3×3 на скорость. На первом соревновании в Ухане после 5 попыток сборки кубика девочка показала среднее время 4,52 секунды. Позже на турнире в Гуанчжоу она улучшила собственный результат до 4,27 секунды. Лянь Юньджи стала первой женщиной в истории, чей средний результат в этих соревнованиях опустился ниже отметки 4,5 секунды. По словам матери девочки, дочь познакомилась с кубиком Рубика на специальных занятиях. Также ребенок посещает уроки танцев и музыки. Мать постепенно поняла, что сборка кубика Рубика развивает у ребенка всесторонние способности и решила сделать упор именно на это занятие. Лин Йинси рассказала, что ее дочь уже освоила более 1300 алгоритмов сборки кубика и тренируется по 2-3 часа каждый день. Благодаря этому занятию у дочери, отмечает мама, улучшается внимание, память, логическое мышление и пространственное восприятие. По словам женщины, сборка кубика Рубика также помогает ребенку сформировать здоровое отношение к победам и поражениям, а успех в этом деле зависит не только от заучивания формул наизусть. Важную роль играет способность задействовать логику для поиска самых оптимальных решений. Это все на сегодня. До встречи!

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Сергеевича Тургенева.
2: Глава 21. В течение 2 недель Федор Иванович привел в доме Глафиры Петровны в порядок. Расчистил двор, сад. Из лавриков привезли ему удобную мебель, из города вино, книги, журналы. На конюшне появились лошади. Словом, Федор Иванович обзавелся всем нужным и начал жить не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили однообразно, но он не скучал, хотя никого не видел. Он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал мало. Ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий садился с трубкой табаку и чашкой холодного чаю к окну. Антон становился у двери, заложив назад руки, и начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не мерками, а в больших мешках, по 2 и по 3 копейки за мешок, когда во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи. А теперь жаловался старик, которому уже стукнуло лет за 80. Так все вырубили да распахали, что проехать негде. Также рассказывал Антон много о своей госпоже Глафире Петровне, какие они были рассудительные и бережливые, как некоторый господин, молодой сосед, подделывался было к ним, часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец с лентами цвету массака и желтое платье из трю-трю левантина. Но как потом, разгневавшись на господина-соседа за неприличный вопрос, что, мол, должен быть у вас, сударыня, капитал, приказали ему от дому отказать, и как они тогда же приказали, чтоб все после их кончины до самой малейшей тряпицы было предоставлено Федору Ивановичу. И точно... Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массака и желтого платья из трю-трю левантина. Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки, в которую дедушка его Петр Андреевич вписывал то празднование в городе Санкт-Петербурге замирения, заключенного с Турецкой империей его сиятельством князем Александром Александровичем Прозоровским, то рецепт грудного декохта с примечанием «Сие наставление дано генеральше Прасковье Федоровне Салтыковой от протопресвитера церкви Живоначальные Троицы» Феодора Авксентьевича, то политическую новость следующего рода о тиграх-французах что-то замолкло, и тут же рядом в «Московских ведомостях» показано, что скончался господин премьер-майор Михаил Петрович Калычев, не Петра ли Васильевича Калычева сын. Лаврецкий нашел также несколько старых календарей и сонников и таинственное сочинение господина Амбодика. Много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые символы и эмблемы. В туалетном столике Глафиры Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самую глубь ящика. В пакете лежали лицом к лицу пастелевый портрет его отца в молодости с мягкими кудрями, рассыпанными по лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом, и почти стертый портрет бледной женщины в белом платье с белым розаном в руке его матери. С самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. «Я, батюшка Федор Иванович», — говаривал Лаврецкому Антон, — «хаша и в господских хоромах тогда и жительства не имел, а вашего прадедушку Андрея Афанасьевича помню, как же, мне, когда они скончались, 18-й годочек пошел». Раз я им в саду встрелся, так даже поджилки затряслись. Однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить, и старшего над собой не знал. Потому была, доложу вам, у вашего прадедушки чудная такая ладанка с Афонской горы, и монах ту ладанку подарил. И сказал он ему: «Это монах-то, за твое, боярин, радушие сие тебе дарю, носи и суда не бойся». Ну да ведь тогда, батюшка, известно, какие были времена. Что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ подумает им перечить, так они только посмотрят на него да скажут: «Мелко плаваешь». Самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш блаженная память и прадедушка, в хоромах деревянных малых. А что добра после себя оставил, серебра что, всяких запасов, все подвалы битком набиты были. Хозяин был тот-то графинчик, что вы похвалить изволили, их был. Из него водку кушали. А вот дедушка ваш, Петр Андреевич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил. Все у них пошло хинею, и жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких себе не производили. А денежки все порешил, и помянуть его нечем, ложки серебряной от них не осталось. И то еще спасибо Глафира Петровна породела. А правда ли, перебил его Лаврецкий, ее старой Колотовкой звали? «Ты ведь кто звал?» — возражал с неудовольствием Антон. «А что, батюшка, — решился спросить однажды старик, — что наша барынька, где изволит свое пребывание иметь?» «Я развелся с женою», — проговорил с усилием Лаврецкий. «Пожалуйста, не спрашивай о ней». «Слушаюсь», — печально возразил старик. «По прошествии 3 недель...» Лаврецкий поехал верхом к Калитиным и провел у них вечер. Лем был у них. Он очень понравился Лаврецкому, хотя, по милости отца, он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку, музыку дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было. Губернатор услал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо. Лем оживился, расходился, свернул бумажку трубочкой и дирижировал. Марья Дмитриевна сперва смеялась, глядя на него, потом ушла спать. По ее словам, Бетховен слишком волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лема на квартиру и просидел у него до 3 часов утра. Лем много говорил. Сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблистали, самые волосы приподнялись над лбом. Уже так давно никто не принимал в нем участия, а Лаврецкий, видимо, интересовался им, заботливо и внимательно расспрашивал его. Старика это тронуло. Он кончил тем, что показал гостю свою музыку, сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки из своих сочинений, между прочим, целую, положенную им на музыку, балладу Шиллера «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его к себе погостить на несколько дней. Лем, проводивший его до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку. Но, оставшись один на свежем и сыром воздухе при только что занимавшейся заре, оглянулся, прищурился, съежился и, как виноватый, побрел в свою комнатку. «Я не в своем уме», — пробормотал он, ложась в свою жесткую и короткую постель. Он попытался сказаться больным, когда несколько дней спустя Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иванович вошел к нему в комнату и уговорил его. Сильнее всего подействовало на Лема то обстоятельство, что Лаврецкий, собственно, для него велел привезти к себе в деревню фортепиано из города. Они вдвоем отправились к Калитиным, и провели у них вечер, но уже не так приятно, как в последний раз. Паншин был там, много рассказывал о своей поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков. Лаврецкий смеялся, но Лем не выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился весь, как паук, глядел угрюмо и тупо и оживился только тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться, но тихий теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы и березовых почек, мирное сияние безлунного звездного неба, дружный топот и фырканье лошадей, все обаяние дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он сам первый заговорил с Лаврецким. Глава 22. Он стал говорить о музыке, о Лизе, потом опять о музыке. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинение и полушутя предложил ему написать для него либретто. «Либретто», — возразил Лем, — «нет, это не по мне. У меня уже нет той живости, той игры, воображения, которая необходима для оперы. Я уже теперь лишился сил моих. Но если б я мог еще что-нибудь сделать, я бы удовольствовался романсом. Конечно, я желал бы хороших слов». Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо. «Например, — проговорил он наконец, — что-нибудь в таком роде. Вы звезды, о, вы чистые звезды!» Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него. «Вы звезды, чистые звезды, — повторил Лем, — вы взираете одинаково на правых и на виновных, но одни невинные сердцем или что-нибудь в этом роде вас понимают, то есть нет, вас любят. Впрочем, я не поэт, куда мне, но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое». Лем отодвинул шляпу на затылок. В тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе. «И вы тоже», — продолжал он постепенно утихающим голосом, «вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы чистые, вы одни можете утешить». «Нет, это не то. Я не поэт», — промолвил он, — «но что-нибудь в этом роде». «Мне жаль, что и я не поэт», — заметил Лаврецкий. «Пустые мечтания», — возразил Лем и углубился в уголок коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть. Прошло несколько мгновений. Лаврецкий прислушался. «Звезды, чистые звезды, любовь», — шептал старик. «Любовь», — повторил про себя Лаврецкий, задумался, и тяжело стало у него на душе. «Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофор Федорович», — промолвил он громко. «А как вы полагаете, этот Фридолин, после того, как граф привел его к жене, ведь он тут-то и сделался ее любовником, а?» «Это вы так думаете», — возразил Лем, «потому что, вероятно, опыт...» Он вдруг умолк и в смущении отвернулся. Лаврецкий принужденно засмеялся, тоже отвернулся и стал глядеть на дорогу. Звезды уже начинали бледнеть, и небо серело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. Лаврецкий проводил своего гостя в назначенную ему комнату и вернулся в кабинет и сел перед окном. В саду пел соловей свою последнюю предрассветную песнь. Лаврецкий вспомнил, что и у Калитиных в саду пел соловей. Он вспомнил также тихое движение Лизиных глаз, когда при первых его звуках они обратились к темному окну. Он стал думать о ней, сердце в нем утихло. «Чистая девушка», — проговорил он вполголоса. «Чистые звезды», — прибавил он с улыбкой, спокойно лег спать. А Лем долго сидел на своей кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, небывалая сладкая мелодия собиралась посетить его. Он уже горел и волновался, он чувствовал уже истому и сладость ее приближения, но он не дождался ее. «Не поэт и не музыкант», — прошептал он наконец. и усталая голова его тяжело опустилась на подушку. Глава 23. На другое утро хозяин и гость пили чай в саду под старой липой. «Маэстро», — сказал, между прочим, Лаврецкий, — «вам придется скоро сочинять торжественную кантату».
3: «По какому случаю?»
2: «А по случаю бракосочетания господина Паншина с Лизой. Заметили ли вы, как он вчера за ней ухаживал? Кажется, у них уже все идет на лад».
3: «Этого не будет», — воскликнул Лем.
2: «Почему?»
3: «Потому что это невозможно».
2: «Впрочем», — прибавил он, погодя немного, — «на свете все возможно. Особенно здесь, у вас, в России».
3: «Россию мы оставим пока в стороне, но что же дурного находите вы в этом браке?»
2: «Все дурно, все. Лизавета Михайловна — девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами, а он?
3: Он дилетант, одним словом».
2: «Да ведь она его любит». Лем встал со скамейки.
3: «Нет, она его не любит. То есть она очень чиста сердцем и не знает сама, что это значит любить. Мадам фон Калитин ей говорит, что он хороший молодой человек. Она слушается мадам фон Калитин, потому что она еще совсем дитя, хоть ей 19 лет. Молится утром, молится вечером. И это очень похвально. Но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен. То есть душа его не прекрасна». Лем произнес всю эту речь, связанную с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле.
2: «Дорожайший маэстро!» — воскликнул вдруг Лаврецкий. «Мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину». Лем вдруг остановился.
3: «Пожалуйста», — начал он неверным голосом, — «не шутите так надо мною. Я не безумец. Я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность».
2: Лаврецкому стало жаль старика. Он попросил у него прощения. Лем после чая сыграл им свою кантату, а за обедом, вызванный самим Лаврецким, опять разговорился о Лизе. Лаврецкий слушал его со вниманием и любопытством.
3: «Как вы думаете, Христофор Федорович, — сказал он наконец, — ведь у нас теперь, кажется, все в порядке, сад в полном цвету. Не пригласить ли ее сюда на день вместе с ее матерью и моей старушкой и теткой, а? Вам это будет приятно?»
2: Лем наклонил голову над тарелкой.
3: «Пригласить, — проговорил он чуть слышно. —
2: А Паншина не надобно?»
3: «Не надобно, — возразил старик с почти детской улыбкой.
2: Два дня спустя Федор Иванович отправился в город к Калитиным. Глава 24. Он застал всех дома, но он не тотчас объявил им о своем намерении. Он хотел сперва переговорить наедине с Лизой. Случай помог ему. Их оставили вдвоем в гостиной. Они разговорились. Она успела уже привыкнуть к нему. Да она и вообще никого не дичилась. Он слушал ее, глядел ей в лицо и мысленно твердил слова Лема, соглашался с ним. Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг к другу человека внезапно и быстро сближаются в течение нескольких мгновений. И сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях. Именно это случилось с Лаврецким и Лизой. «Вот он какой», — подумала она, ласково глядя на него. «Вот ты какая», — подумал и он. А потому он и не очень удивился, когда она не без маленькой, однако, запинки объявила ему, что давно имеет на сердце сказать ему что-то, но боится его рассердить. «Не бойтесь, говорите», — промолвил он и остановился перед ней. Лиза подняла на него свои ясные глаза.
3: «Вы такие добрые», — начала она и в то же время подумала. «Да, он точно добрый. Вы извините меня. Я бы не должна сметь говорить об этом с вами. Но как могли вы? Отчего вы расстались с вашей женой?» Лаврецкий дрогнул, поглядел на Лизу и подсел к ней. «Дитя мое», — заговорил он, — «не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране. Руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно». «Я знаю», — продолжала Лиза, как будто не расслушав его. «Она перед вами виновата, я не хочу ее оправдывать. Но как же можно разлучать то, что Бог соединил?» «Наши убеждения на этот счет слишком различны», — Елизавета Михайловна произнес Лаврецкий довольно резко. «Мы не поймем друг друга». Лиза побледнела, все тело ее слегка затрепетало, но она не замолчала. «Вы должны простить», — промолвила она тихо, — «если хотите, чтобы и вас простили». «Простить?» — подхватил Лаврецкий. «Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите. Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом, ее, это пустое бессердечное существо. И кто вам сказал, что она хочет возвратиться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением. Да что тут толковать? Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты. Вы не в состоянии даже понять такое существо». «Зачем оскорблять?» — с усилием проговорила Лиза. Дрожь ее рук становилась видимой. «Вы сами ее оставили, Федор Иванович». «Но я же вам говорю», — возразил с невольным взрывом нетерпения Лаврецкий, — «вы не знаете, какое это создание». «Так зачем же вы женились на ней?» — прошептала Лиза и потупила глаза. Лаврецкий быстро поднялся со стула. «Зачем я женился? Я был тогда молод и неопытен. Я обманулся. Я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин, я ничего не знал. Дай вам Бог заключить более счастливый брак, но поверьте, ни за что нельзя ручаться». «И я могу также быть несчастной», — промолвила Лиза. Голос ее начал прерываться. «Но тогда надо будет покориться. Я не умею говорить, но если мы не будем покоряться...» Лаврецкий стиснул руки и топнул ногой. «Не сердитесь, простите меня», — торопливо произнесла Лиза. В это мгновение вошла Марья Дмитриевна. Лиза встала и хотела удалиться. «Постойте!» — неожиданно крикнул ей вслед Лаврецкий. «У меня есть до вашей матушки и до вас великая просьба. Посетите меня на моем новоселье. Вы знаете, я завел фортепиано. Лем гостит у меня, сирень теперь цветет. Вы подышите деревенским воздухом и можете вернуться в тот же день. Согласны вы?» Лиза взглянула на мать, а Марья Дмитриевна приняла болезненный вид, но Лаврецкий не дал ей разинуть рта и тут же поцеловал у нее обе руки. Марья Дмитриевна, всегда чувствительная на ласку и уже вовсе не ожидавшая такой любезности от тюленя, умилилась душой и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день, Лаврецкий подошел к Лизе и, все еще взволнованный, украдкой шепнул ей: «Спасибо, вы добрая девушка, я виноват». И ее бледное лицо заолелось веселой и стыдливой улыбкой. Глаза ее тоже улыбнулись. Она до того мгновения боялась, не оскорбила ли она его. «А Владимир Николаевич с нами может ехать?» — спросила Марья Дмитриевна. «Конечно», — возразил Лаврецкий. «Но не лучше ли нам быть в своем семейном кружке?» «Да ведь, кажется, — начала была Марья Дмитриевна. «Впрочем, как хотите», — прибавила она. Решено было взять Леночку и Шурочку. Марфа Тимофеевна отказалась от поездки. «Тяжело мне, Свет, — сказала она, — кости старые ломать. И ночевать у тебя чай негде. Да мне и не спится в чужой постели. Пусть эта молодежь скачет». Лаврецкому уже не удалось более побывать наедине с Лизой, но он так глядел на нее, что ей хорошо становилось и стыдно немножко, и жалко его. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку. Она задумалась, оставшись одна.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть романа «Дворянское гнездо» Ивана Тургенева. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня 27 сентября после божественной литургии настоятель храма во имя святителя Стефана Великопермского иерей Александр Карачев вместе с прихожанами по сложившейся традиции совершил крестный ход с крестом-мощевиком до храма Казанской иконы Божией Матери. По пути были сделаны две остановки. У строящейся памятной часовни на месте храма Вознесения Господня, первого в Нижнеисетском поселке, и у обелиска воспитанникам Нижнеисетского детского дома, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Возле Казанского храма состоялась радостная встреча двух приходов. Крестный ход со святыней храма святителя Стефана Великопермского крестом, содержащим частицы мощей 37 святых угодников Божиих, традиционно совершается трижды в год на праздники, посвященные кресту Господню. После крестного хода в храме Казанской иконы Божией Матери впервые открылась выставка детских рисунков, посвященных житию святителя Стефана Великопермского. Воспитанники воскресной школы изобразили миссионерский путь святителя, его борьбу с языческими идолами и утверждение веры в Пермской земле. Зрители с интересом знакомились с жизнью святого. Затем театральная группа храма выступила со спектаклем «Прокудливая береза», собравшим полный храм зрителей и бурные аплодисменты. После показа всем раздали анкеты с вопросами о житии святителя и возможностью поделиться впечатлениями. Завершилось мероприятие викториной. За самый быстрый и правильный ответ настоятель храма иерей Александр Карачев вручил уникальный календарь от прихода. Далее в этом выпуске. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 27 сентября после божественной литургии в храме Тихвинской иконы Божией Матери ознакомился с ходом строительства епархиальной поликлиники, которая возводится на территории Крестовоздвиженского казачьего собора. Правящего архиерея сопровождали представители подрядных организаций. И в завершение выпуска. В Омске состоялся первый молебен, организованный Союзом православных предпринимателей. Молебен совершался перед иконой святых покровителей предпринимателей. Икону создали специалисты мастерской «Мерная икона» и художники православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета при участии Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Среди молящихся были омские предприниматели самых разных направлений – от сыроварения и футбола до разработки программного обеспечения и налогового консультирования. После в теплой и дружеской обстановке за общей трапезой прошла встреча знакомства участников. Целью Союза православных предпринимателей является изучение опыта духовного пути

предпринимателей прошлого, молитвенная поддержка людей, занятых предпринимательством, и объединение благотворителей, помогающих храмам и приходам. Молебен перед святым образом будет проходить каждый третий вторник месяца в храме священномученика Сильвестра Омского. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Отец Сергий, добрый день.
2: Добрый день.
1: А вот какую тему сегодня я предлагаю обсудить. «А как бы поступил Христос на моем месте?» Я более чем уверена, что этот вопрос многие задавали себе и не раз. И, казалось бы, самое простое в этой ситуации – открыть Евангелие. Но как только мы пытаемся приложить этот небесный масштаб великого текста к нашей земной бытовой жизни, схема начинает давать сбой. Одно дело – размышлять о Нагорной проповеди, сидя в тишине храма, и совсем другое – открыть Писание в 3 часа ночи, когда лучшая подруга третий месяц кормит завтраками и не отдает 5000 рублей, муж изменяет, а дети не уважают и вредничают. И тут возникает ступор. Какую страницу не открой, все кажется не про то. Да, там есть слова про «подставь другую щеку» или «кто из вас без греха первый брось в нее камень». Но вряд ли ведь это про то, что нужно простить долг и сделать вид, что вообще ничего не было, да и вообще смириться с предательством и обвинить во всем себя. Так когда же евангельское смирение превращается в потакание чужой наглости, а всепрощение в разрушение собственной личности? Как читать Евангелие в 21 веке, чтобы оно не превращалось в сборник абстрактных притч, работала как скальпель, точно отделяя грех от человека и слабость от подлости. Вот давайте сегодня попробуем составить такое современное практическое руководство по чтению священного писания. И начать предлагаю с самого простого. Вот если мы ищем Евангелие инструкции к действию здесь и сейчас, не пытаемся ли мы превратить живое Слово Божие в такую, ну, обычную, что ли, книгу по саморазвитию?
2: Ну, во-первых, давайте так скажем, что это Евангелие все-таки это живое Слово Божие по саморазвитию, вот, которое призывает нас, там есть такая фраза: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И это, естественно, что Господь просто так не скажет вот такую фразу, да, при этом не дав никаких указаний. Поэтому путь к совершенству он, собственно, и указал. Теперь более общий вопрос. Вообще Евангелие не является чем-то оторванным вообще от Библии. Это есть часть Священного Писания, который, кстати, входит еще и Апокалипсис, и послание апостолов, вот, и книга Деяний. Поэтому вот эта вся совокупность называется Священным Писанием. И вопрос о том, для кого написано Священное Писание, у многих сразу вызывается естественный ответ. Написано для людей. Ну, естественно, что оно не написано для братьев наших меньших, животных, птиц там или еще кого-то. Они не умеют ни читать, ни разговаривать. Они бессловесные существа. Но вопрос на самом деле не пустой, потому что точно так же, как книгу, достаточно серьезную книгу по современным вопросам математики, там, физики, химии, биологии, медицины или еще. Только сейчас кажется, что все можно болезни лечить по интернету, потом оказывается, что врачам за голову приходится хвататься. И вот понятно, что такие специфические книги должны читать специалисты. Теперь вопрос, а кто же специалист у нас по Священному Писанию? И ответ очень простой. Такими специалистами являются святые. Поэтому вопрос, не всякий даже святой берется, собственно, быть учителем. Поэтому у нас выделяются такие святые, которые именуются великими учителями и святителями, и их, собственно, и прославляют за то, что они составили некие своды, пояснений, толкований, которые, собственно, и являются таким указанием на конкретные случаи жизни. Но, опять же, они это писали в свое время. И можно заметить, какая разница, когда святитель Златоуст обращается в основном к мужчинам, мужам. Вот, они являлись в основном адресатом тех, кто должен у себя в семье, поняв то, что говорит святитель, затем реализовывать в своей жизни. А Феофан Затворник, это вот уже 19 век, вторая половина, он обращается к женщинам. И понятно, что здесь достаточно большая разница в том, какие советы даются. Поэтому, конечно, читать святых отцов из тех древних отцов, и современных отцов, там искать ответы на то, что волнует. И причем читать это регулярно, не от случая к случаю, не в качестве гадательных книг каких-то, а именно насыщаясь и изменяясь в результате этого чтения постепенно и реагируя уже на то, что вот сказано с одной стороны в Евангелии, с другой стороны растолковано более подробно. И ну, здесь некоторые вопросы, вот, которые вы задали, легко ответить, допустим. Ну, подруга не отдает, но Господь заповедал нам, вообще-то говоря, прощать грехи, потому что, говорит, язычники хотят получить то, что они дали, а ты не требуй. Но если с тебя просят верхнюю рубашку, то отдай еще и нижнюю. То есть добавь еще. Человек, видимо, нуждается или не может сейчас отдать. Потому что основное ведь не в этом, что, чтобы материальные вот блага, так сказать, вернуть себе. Хотя бывает неприятно и тревожит это все. Но здесь вот как раз прояви евангельскую добродетель. А вот что касается измены, но ведь любой такой грех, такая ситуация, да, она заставляет вспомнить о своих грехах. Ну, давайте подумаем. Вот когда... Ну, здесь, видимо, женщина тоже уже беспокоится о том, что вот муж изменяет, да? А когда вы подумали о совместной жизни, все ли вы делали так, как должно быть? Была ли здесь взаимное понимание у родителей невесты и жениха? То есть вот этот период сватовства очень полезный, кстати, знакомство. Согласие какое-то. Второе. Сразу же регистрация. О регистрации договор. А еще лучше о венчании. А если все это было так сумбурно, что, знаете, так спонтанно, ну, а мне нравится, а за каких-то забот о будущем никаких не было. То есть к этому было несерьезное отношение. Но оно в конечном итоге это несерьезность, она и стала проявляться. Поэтому есть повод задуматься о своих неправильных действиях и попросить у Бога прощения. Но и, кстати, разводиться или не разводиться, я, конечно, так решается на каждом отдельном случае, но вот могу сказать просто известный случай, правда, не о измене, а я оформлялся у матушки Феодосии Капинской, но она человек святой жизни. В общем-то, очень долго была парализована, и мы к ней часто ездили, спрашивали какие-то советы. Иногда это было просто даже вот, ты едешь со своими вопросами, она даже вот как-то не отвечает, а потом все разрешается, все понятно. Но это общение с такими святыми людьми, оно, конечно, самое, пожалуй, главное, если такой человек... то и счастлив тот, кто рядом с ним находится. Я сейчас как раз об одном эпизоде, когда там она принимала поздно вечером, и много народу скапливалось. Там были и священники приезжали, и владыки приезжали, и игумени приезжали. Так что крупных монастырей. И вот бывало, что она всю ночь, можно было не дождаться, она просто потом излагала, и все. И вот при мне просто был такой случай, когда в этой ожидающих была некая женщина, которой был муж пьяница. И вот она, не призывая ее к себе, тому, кто выходил от нее, уже побывал. И она это дала поручение. Там вот, говорит, женщина в зеленой кофте стоит. Ты ей скажи, что муж еще 6 лет будет пить, пусть потерпит, а потом у вас все наладится. Вот видите, ответ совсем не очевидный. Ей нужен сейчас, здесь и сейчас ответ, да? Вот, а ей дан этот ответ, но какой? А ты 6 лет-то еще потерпи. и потом все наладится. А вот если без терпения, наоборот, это значит, что нет воли Божьей. Ты не проявила того, чтобы Господь давал тебе как испытание в жизни, но по своим эмоциям, ах, он такой, да вот как это можно, да мне это все надоело, ну и вот раз рубанули, а оказывается, воля Божья была другая совершенно. И все равно Господь даст испытание другое, а то может еще и лучше, еще понравится. Относиться к этому очень внимательно. Ну а что касается вот священных толкований священного писания, они, конечно, касаются не только евангельских текстов, священное писание все едино. Оно, ведь Господь тоже сказал, не нарушить я пришел, но исполнить, он исполнил. Вот. Поэтому здесь надо понимать, что Евангелие начинает, собственно, в нас, внутри, звучать и действовать только тогда, когда мы переходим от закона к благодати. Мы пытаемся по-прежнему, вот даже этими вопросами, да, которые заданы сейчас, решать на уровне закона. А закон, он совершенно четко фиксирует. Если это совершено, значит, вот, пожалуйста, прелюбодеяние, да? И что за это полагается? Ну, в современной жизни имеешь право развестись. Просто сказать, что муж изменяет, и все. Или жена, допустим, изменяет, и все. А развод. Ну, в прежние времена там камнями побивали и прочее. Сейчас это все сама форма наказания другая, совершенно не такая, скажем, страшная на первый взгляд, но тем не менее. Вот. А хоть, например, когда ему привели взятую прелюбодеяние женщину, которую нужно было побить камнями, он спрашивает, первый, кто без греха, пусть бросает с нее камень. И при этом, ну, соответственно, как Бог каждому напомнил его грехи, и поэтому они все ушли, потупив голову. Поэтому, видите, здесь есть благодать-то, она вот так действует, да, а закон вот так действует. Они не то что противоречат друг другу, просто, как говорится, что закон есть пестун, то есть воспитатель к благодати. Ветхий Завет есть воспитатель к Новому Завету. И надо посмотреть, а мы живем, наша жизнь, она по закону или по благодати, или даже по беззаконию. Вот ведь как надо рассуждать. Если по беззаконию, то что ж мы хотим тогда? Что мы хотим, когда даже в государственной жизни всякий нарушающий закон может подвергнуться законному наказанию. Это понятно. Если мы живем по закону, то понятно, что по закону у нас уже все, слава Богу, более-менее хорошо. Мы не нарушаем законы. Но если мы начинаем выполнять закон, то переходим на уровень благодати. А ведь почему нельзя было исполнить закон? Почему потребовался Христос? Его приход, его воплощение. Для чего? А очень просто. Потому что закон нельзя исполнить без благодати. Понимаете, тот, кто не ищет благодати, тот не может исполнить закон. Вот такая, знаете, такое двуединство, да? Должен был показать закон. Ты не можешь его исполнить так, как должно. Следовательно, наблюдай за собой, увидь свои грехи и покайся в них. И отсюда фраза «не здоровые», то есть исполняющие закон, нуждаются во враче, но больные. И, то есть те, которые поняли свое беззаконие. И осознав это беззаконие, они тогда обращаются ко Христу тем, чтобы он по благодати своей научил исполнению закона, помог в исполнении закона. И тогда, как исполнитель закона, он, человек награждается уже тем, что ему и в душе становится спокойно, как и Господь говорит, научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Вот это состояние покоя — это уже некое удостоверение того, что человек исполняет закон по благодати Божьей и, следовательно, уже может рассчитывать на большую милость, помощь Божью. А какая, в чем ищется эта помощь? В том, чтобы там Мерседес купить или квартиру там, или еще что-нибудь, яхту. Ну, может, и в этом тоже, если это надо, если действительно необходимо, Господь может и это дать. Но в первую очередь-то ведь здесь речь идет о том, чтобы внутри себя раскрыть вот этот образ Божий данный, покрытый сейчас, как вот икона бывает, когда находили подчас на чердаке или еще где-то, она вся покрыта пылью, грязью и требует своей реставрации, омытию, по крайней мере, снимания вот этих слоев пыли и грязи. И точно так же у нас. Внутри все покрыто пылью, грязью, там сидят вот эти злые сущности, нас всякому, всякой нечистоте научающие. И вот чтобы их сначала изгнать, и чтобы они не пришли с другими, более сильными, как это сказано, и бывает, что берет эта сущность, которая вышла из человека злая, берет 7 других злейших себя, и бывает человеку тому хуже первого вот, состояния. Поэтому, конечно, вот это очищение с благодатью Божьей, а оно, в общем-то, производится, если хотите, незаметным, но регулярным способом. Это и посещение храма, это чтение святых отцов, это соблюдение постов, это молитвы. То есть вот все вроде бы обычные такие простые действия, которые очень трудно совершать, сразу скажу, очень трудно. Но постепенно, по мере того, как человек привыкает, вот это еще у нас называется воцерковленность. И здесь речь не идет не о внешней воцерковленности. Можно 40 лет сходить в храм и не оказаться воцерковленным. Но вот эта внешняя воцерковленность, да, она в конечном итоге должна привести к пониманию своей собственной немощи и пониманию того, что сила Божия в немощи совершается. Поэтому чем более мы осознаем свою немощь в исправлении каких-то жизненных ситуаций, чем больше мы уповаем на милость Божью, и не просто уповаем, да, в пустоте, так сказать, ну, пускай Господь все управит как надо. А вот нет, мы начинаем изменять свою жизнь, посещаем храм, исповедуемся, четко осознаем те грехи, которые в нас сидят и препятствуют нашему пониманию истины божественной и о себе, и о других. И вот тогда постепенно открываются глаза. Человек из слепого превращается сначала в слабовидящего, потом все лучше проявляется зрение, и, наконец, он становится зрячим. Ну вот те, которые, можно сказать, получили вот это зрение, они уже, по сути, люди становятся святой жизни, и нам на них надо равняться, чтобы самим также сподобиться в конечном итоге видению Бога, чистые сердцем Бога узрят. Вот. А первая заповедь начинается: блаженны кроткие. То есть те, которые не мнят о себе ни в духовном, ни в каком-то ином горделивом, тщеславном смысле, а понимают о том, что люди грешные, достойные ада, что закон, по закону мы должны уже быть в аду, а по милости Божьей еще пока даже надо помощь и милость Божью, чтобы сподобиться Царства Небесного.
1: Правильно ли я понимаю, что когда мы задаем себе вопрос, а как бы поступил Христос на моем месте, то с одной стороны мы как бы пытаемся жить по Евангелию, мы привлекаем опыт святых отцов, а с другой стороны, как будто не совсем правильная форма постановки вопроса.
2: Совершенно верно. Так как Христос нам невозможно. Это как раз в католичестве один из их католических святых, мы не признаем его святость, он молился именно таким образом, что «Господи, дай мне так же любить человечество, как ты любил, и страдать». Это, кстати, был Франциск Ассизский. Вот, и страдать, как ты страдал. Ну, это же просто гордость несусветная. Так что, в конечном итоге, он там научился в себе стигматы вот эти создавать, то есть следы, эти знаки, что на руках там кровь проступала, как бы от пробитых гвоздей. На самом деле, никаких гвоздей не было, просто кровь так разгонялась в нем. И другие всякие эффекты были. Поэтому ни в коем случае мы не должны себя вот здесь сравнивать со Христом Богом, но должны, наоборот, войти в определенную степень смирения перед Богом, перед Его божеством, перед Его терпением, смирением, кротостью. Вот. И, тем не менее, сочетаемой со справедливостью, божественной справедливостью, да, с божественным долготерпением, вот. И тем не менее, что это судья, который судит по истине. Вот. Он и любит нас, но и любовь — это очень требовательная. Поэтому будем просто стараться уж не так сравнивать себя. Вот. А как бы поступил Христос? Да он уже все показал, как он поступает. Как он поступает на том неправедном суде, который ему учинили. Но ведь поймите, он совершал дело спасения всего человечества. А тогда вопрос, допустим, конкретному человеку: а ты что совершаешь? Ты совершаешь всего лишь дело твоего собственного спасения. Поэтому как здесь несопоставимые вещи, которые, в принципе, нельзя сопоставлять? Поэтому вопрос действительно не логичен в том плане, что Слово Божие надо еще уметь понять.
1: А, батюшка, вообще есть ли какие-то критерии, по которым мы можем понять, у кого спрашивать совета? А когда открывать Евангелие в поисках чего-то откровенного, а когда идти к духовнику и его мучить нашими вопросами?
2: Ну, во-первых, и духовник опирается на Евангелие, он же тоже не от себя, так сказать, говорит. Тем более, если это отец уже духовный, то есть это руководитель уже в жизни, не просто советчик, да, а руководитель жизни, то тогда он тем более опирается на Евангелие и на знание, так сказать, всего Ветхого Завета, если хотите. То есть он уже внутри прошел вот этот весь путь, и, будучи искушаем сам, уже может и искушаемому помочь. Вот здесь надо различать, конечно. Есть духовник, с которым можно, конечно, посоветоваться. Но духовник, я могу так сказать, он в первую очередь оценивает и как бы предостерегает от впадания в грех. То есть это есть просто некий, такой, знаете, подход отречения греха. Вот приходит человек ко мне, я смотрю, он говорит: я нарушал пост. Ну вот да, значит, надо стараться не нарушать пост. Это грех. Я вот там поругался с соседом. Ну старайся не ругаться, по оцени и свое собственное поведение. И, там, и может быть, ты правильно поругался с соседом, если он богохульник, если он это самое что-нибудь говорит такое, знаете, несуразное, там призывает к каким-то действиям или еще что-то против государства идет, тем более против Бога. Ну вот тогда ты правильно поругался. Святитель Николай вообще ария богохульника и еретика по щеке ударил. И Иоанн Златоуст, ну уж так не будем переносить все-таки действия святителя Николая, но тот же Иоанн Златоуст говорит: если ты слышишь богохульника, то остановись и вразуми его. Вот. Поэтому, да, здесь вполне допустимо в том числе и поругаться с соседом, если слышишь, что он несет какую-то ересь на церковь, на Христа, на вообще на государство в том числе клевещет. Так что, конечно, это тоже, видите, оказывается, надо различать. Ну вот это не грех уже, значит. Значит, ты наоборот встал на путь защиты, в какой-то степени на мученичество, если вдруг против тебя затеются какие-то козни, как затевали в свое время против христиан и язычники. Ну вот, поэтому каждый раз это вопрос о том, грех или не грех, понимаете, вот в этом плане. Это еще не вопрос о благодати. Если человеку там какие-то видения пришли, и вот он приходит: батюшка, да вот мне там явился святитель там, или Матерь Божья, или еще Христос там, и так далее. Ну вот тогда, разумеете, как-то, а ты поосторожнее. Здесь и ангелы тьмы являются иногда в виде ангелов света, поэтому давай будем осторожнее к этому относиться. То есть вот это вот развлечение, грех, не грех. Вот что в основном делает духовник. И давая свободу самому человеку. Но это значит, что человек еще сам не готов, чтобы вокруг, чтобы у него был духовный отец или вот такой человек, который четко говорит: а вот это ты должен сделать. Нет, пока этого нету. Ты не готов. У тебя нету этого. Значит, будь доволен пока тем, что тебя ограждает духовник от грехов, сам уберегайся от грехов, а все остальное — пока твоя добрая воля, за которую тебя Господь не осудит. Ты что хочешь, кофе или чай? А греха нет, понимаете? Я не хочу ни кофе, ни чаю, компот хочу. И это не грех. Ну вот, пожалуйста, что ты там сделаешь себе на обед? Вот то или это, или третье, или пятое, или седьмое, там, какое тебе блюдо, так сказать, хочется. Да не грех это. Хочешь, и сделай, приготовь, и покушай. А что посадить на этой грядке? Да что хочешь, то и посади, сколько себе опыта подсказывает. То есть вот эти вот вопросы, они вообще, так сказать, не касаются отношения грех или не грех. И поэтому в первую очередь к духовнику надо идти с тем, чтобы он разрешил именно вот этот беспокоящий вопрос. А это грех, как бывает, было такое, бабушка: «Батюшка, я такая грешница, да что ж такое, что случилось? Я прямо убийца, да что ж ты такое сделала-то? Да я тараканов травила, столько их померло». Слава Богу, нам и эти сущности в доме и не нужны. Что же их теперь любить, что ли? Мы не можем достичь такого уровня, чтобы любить тараканов. Поэтому и выводить мышей и крыс из дома изгонять, потому что иначе они заразу принесут. Иначе можно из-за этого пострадать, дети могут пострадать. Поэтому все это вполне, так сказать, допустимо и совершенно не являющееся, тем более, убийством действия. Ну, пришлось объяснить, что, Машка, ну ты молодец, просто слава Богу, что очистил дом от тараканов, и старайся просто дальше, чтобы не разводились эти противные существа. Природа ведь тоже, она исказилась. Это там, в раю, все хорошо друг с другом живут, и никого уже никто не убивает. А здесь, к сожалению, это норма, это земная жизнь. Так что вот здесь надо понимать, зачем идти к духовнику, да, с какими вопросами. И вот если есть вопрос о том, совершен ли грех, и надо ли в нем покаяться, или это была добрая, так сказать, воля, которую Господь тебе, пожалуйста, делай. И ты выбираешь, на эту работу пойти или на ту. Ведь понимаете, даже вот наш владыка Симон, 20 лет уже как почил, Царство ему небесное, тоже святой жизни человек. О нем, кстати, такая ходит, ну, не легенда, в общем-то, рассказ, когда он еще был в столице Сергиевой Лавры, и одному монаху явился преподобный Сергий и сказал: «Среди вас всех меня только один Симон любит». «Как он тебя любит?» А он ни одной службы, говорит, не пропустил. Всегда раньше всех приходит на утреннее богослужение. Так вот, владыка митрополит Симон, он говорил так: рыба ищет где лучше, где глубже, а человек где лучше. Поэтому выбор работы, если это не греховная работа, если она никак не связана с распространением греха или с участием в грехе, с воровством там или еще с чем-нибудь, ну и слава Богу, она тебе нравится. Если тебе предлагают за что-то не противоречащее, но более не противоречащий Евангелию, Слову Божию, не являющийся грехом, ну, пожалуйста, пускай будет другая работа, на которую тебе, может, больше будут платить. Вот духовный отец, да, то есть человек уже знающий, он может сказать: терпи, сиди здесь будет тебе лучше. Он нам наперед видит, а духовник не видит. Батюшка, который просто в храме, если ему не дано что-то вдруг от Бога там сказать, так что он сам, может сам не понимать, что он говорит, в том раз, оказывается, вот это через него Господь сказал. Но рассчитывать, что так всегда может быть, нет, такого расчета лучше не иметь. Поэтому есть свобода у человека. А дальше он сам поймет. Может, зря был такой выбор, а может, наоборот, было правильно все сделано. Это уже, так сказать, опыт житейский. Он к вопросу, достигнешь ли Царства Небесного или в ад попадешь, он к этому не относится.
1: На этом все, дорогие друзья. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.
0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По завершении праздничной божественной литургии в крестовоздвиженском храме Свято-Николаевского мужского монастыря, духовной столицы Урала, 25 сентября в музее обители открылась выставка «Эхо веков. Духовное наследие Верхотурья», приуроченная ко дню перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского. Организаторами выступили Екатеринбургская епархия, региональное управление архивами и Государственный архив области. В основе экспозиции архивные документы, чертежи и фотографии из фондов регионального государственного архива, Российского государственного архива древних актов и Российского государственного исторического архива. Многие материалы представлены впервые. Посетители смогут узнать об истории монастырей и храмов Верхотурья, обретении и перенесении мощей святого Симеона, а также о связи Верхотурской обители с семьей императора Николая II. Отдельное внимание уделено судьбе святынь в XX веке, реставрации храмов и возрождению духовной жизни города. Также в рамках торжественного мероприятия состоялась презентация книги «Верхотурский уезд. Духовно-культурное развитие, промышленность, торговля и власть. 16-й, начало 20 века», подготовленной областным государственным архивом, представлена сегодня в музее Свято-Николаевского мужского монастыря. В издании на основе архивных документов и исторических исследований представлена история становления одного из старейших городов Уральского региона – Верхотурья, как административного и духовного центра. Отдельное внимание уделено промышленному развитию Верхотурского уезда. Один из экземпляров книги, начальник регионального управления архивами Роман Сергеевич Тараборин, вручил правящему архиерею. Верхотурье – это богатый источник того, чего мы еще не знаем. Люди, события, истории жития святых подвижников, героев войны и труда, связанных с духовной столицей Урала. И я думаю, что каждый из нас значимо обогатится, когда ознакомится с этим трудом. Сердечно благодарю весь коллектив, который работал над этим изданием, отметил владыка Евгений. Далее в этом выпуске. В день воздвижения креста Господня в историческом императорском имении Ильинское-Усово состоялся 15-й Елисаветинский крестный ход. Это шествие стало настоящим праздником духовной близости и единства, собрав тысячи верующих. Крестный ход прошел по благословению архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы, а также при поддержке администрации Одинцовского и Красногорского городских округов. Как сообщили организаторы, фонд Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, мероприятие приурочено к знаковым памятным датам – 129-летию священного коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, торжества 1896 года, 135-летию присоединения к православию великой княгини Елисаветы Федоровны и 135-летию назначения на пост московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Торжественное шествие стартовало после божественной литургии от храма Ильи Пророка деревни Ильинская. Паломники отправились вдоль живописных берегов Москвы-реки, проходя по важным историческим местам, включенным в федеральный проект «Императорский маршрут». Во время крестного

Похода было совершено молебное пение святой преподобномученицы великой княгини Елизавете, в котором приняли участие духовенство епархии. И в завершении выпуска. Сотруднику епархиального отдела по взаимодействию с казачеством архимандриту Гавриилу Коневиченко 27 сентября были вручены благодарственные письма Общественной палаты Санкт-Петербурга и организации бывших военнослужащих спецназа за помощь бойцам СВО и членам их семей. Вручение состоялось на церемонии проводов в зону боевых действий 43-го гуманитарного конвоя от храма Тихвинской иконы Божией Матери Сестрорецка, настоятелем которого является отец Гавриил. Присутствовали представители Заксобрания, благотворительных фондов и волонтерских организаций, ветераны и действующие бойцы СВО, в том числе 123-й бригады Луганска и 11-й бригады Днепр, казаки Невской сечи и братских общин. Настоятель окропил святой водой автомобили, поблагодарил причастных к сбору и доставке грузов за переданные комплексы индивидуальной бронезащиты для военных. Вы слышали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело благо, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, уставь истребление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те, раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них, и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец, о восьмом дне. Псалом Давида, Псалом 11. «Спаси меня, Господи, ибо умолилось число праведников, ибо оскудела истина у сынов человеческих. Суетное говорит каждый ближнему своему, слова лукавые в сердце его, и от сердца своего говорит он злое. Истребит Господь уста лукавые, язык высокомерный тех, кто говорит: возвеличим себя языком своим, мы владеем устами своими, что нам Господь? Ради страдания нищих и воздыхания убогих ныне восстану, говорит Господь, совершу их спасение и не отступлю. Слова Господни, слова чистые, серебро переплавленное, испытанное в горниле, очищенное семикратно. Ты, Господи, сохранишь нас и соблюдешь нас и в наши дни, и вовеки. Вокруг нас нечестивые ходят. По величию Твоему умножил Ты милость сынам человеческим». В конец, Псалом Давида, Псалом 12. «Доколе, Господи, не забудь меня до конца, доколе будешь отвращать лицо Твое от меня, доколе заключать мне помыслы в душе моей, печали в сердце моем день и ночь, доколе возноситься врагу моему надо мной, воззри, услышь меня, Господи, Боже мой, просвети очи мои, да не усну сном смерти. Да не скажет враг мой, превозмог я его, гонители мои возрадуются, если я поколеблюсь. Я же на милость Твою уповаю, возрадуется сердце мое, когда спасешь ты меня. Воспою Господа, сотворившего мне благо, пою имя Господа Всевышнего». В конец, Псалом Давида, Псалом 13. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Развратились они и мерзки стали в делах своих, нет творящих благое. Господь преклонился с небес к сынам человеческим, да увидит, есть ли знающие или ищущие Бога. Все уклонились от истины, все негодными стали, нет творящего благое, нет ни единого. Уже ли не вразумятся творящие беззакония, поедающие народ мой, как едят хлеб? Не призывали они Господа, устрашились они, когда не было страха, ибо оставил их Господь, помогающий роду праведных. Над благим намерением нищего посмеялись они, но Господь — упование его. Кто дарует с высот Сиона спасение Израилю? Когда возвратит Господь из плена народ свой, возрадуется Иаков, возвеселится Израиль». В конец, Псалом Давида, Псалом 14. «Господи, кто обитать будет в жилище Твоем? И кто поселится на горе святой Твоей? Тот, кто живет непорочно, поступает по правде и говорит истину в сердце своем. Кто не лукавствует языком и не творит ближнему своему зла и не внемлет клевете на ближних своих. Презирает он человека лукавого, а боящихся Господа хвалит. Клянется ближнему своему и не отрекается. Серебра своего не дает он в рост и не принимает даров от врага неповинных. Поступающий так не поколеблется вовеки. Надпись на столпе Давида. Псалом 15. Сохрани меня, Господи, ибо я на Тебя уповаю. Сказал я Господу: Ты, Господь мой, и в дарах моих не нуждаешься. Святым, живущим на земле Его, дивно открыл Господь волю свою. Умножились немощи их, но вскоре миновали. Не созову людей проливать кровь жертвенную, не произнесу имен их устами моими. Господь — основа достояния моего, в нем участь моя. Ты даруешь мне достояние мое. Межи мои проходили по прекрасным местам, достояние мое желанно мне. Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже ночью наставляло меня сердце мое. Вижу Господа всегда предо мною, ибо Он возле меня, да не поколеблюсь. И вот возвеселилось сердце мое, и возрадовался язык мой. Даже плоть моя вселится в землю с упованием, ибо не оставишь ты души моей в аде, и не дашь праведнику твоему познать тление. Поведал ты мне пути жизни, исполнишь меня веселье пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовеки.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Святая Елисаветинская обитель милосердия в Екатеринбурге 26 сентября отметила день рождения. 2 года назад современный центр помощи тяжелобольным людям был построен при поддержке учредителей фонда Святой Екатерины. Поздравить обитель с праздником приехали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и заместитель директора фонда Святой Екатерины Татьяна Сергеевна Прусевич. Глава митрополии встретился с сестрами милосердия и их подопечными. Обитель расположена в сосновом лесу на берегу озера Шарташ, вдали от городской суеты, что обеспечивает подопечным возможность спокойных и безопасных прогулок. В центре круглосуточно осуществляется уход за людьми, которые частично или полностью парализованы после инсультов и инфарктов, перенесли серьезные травмы и переломы или страдают ДЦП. У всех подопечных нет близких и друзей, которые могли бы оказывать им помощь. Сердцем обители является Владимиро-Елисаветинский храм. Здесь проходит богослужение, каждый может остаться наедине с Богом. Отсюда по всей обители разносятся колокольный звон и молитвы. Храм освятили в мае этого года. Тогда же обитель обрела свою святыню – мощи Луки Крымского. Сейчас в храме активно идут работы по росписи свода и стен, которой занимаются иконописцы. 2 года назад состоялось открытие уникального объекта «Свято-Елизаветинская обитель милосердия» в Екатеринбурге. Сегодня посетил эти святые стены, встретился с сестрами милосердия и с их подопечными. Обитель живет, наполнена светом, жертвенной любовью и Божьей благодатью. Домовый храм расписывают иконописцы. Вот уж точно. Это та самая точка на карте мира, где живет Христос, написал глава митрополии в своем Макс-канале. Напомним, обитель переехала в специально построенное современное просторное здание 2 года назад. На площади 3872 квадратных метра разместились 27 комнат для 50 человек, зона реабилитации, включающая кабинеты массажа и физиотерапии, зал лечебной физкультуры, полноценная кухня, столовые и сестринские. Двухэтажный хоспис полностью адаптирован под маломобильных людей. Все подопечные живут в просторных комнатах, каждая из которых оборудована специальными кроватями, аппаратами искусственной вентиляции легких и системами хранения. В обители также установлены системы, вертикализаторы для профилактики различных заболеваний у лежачих больных, оборудованы специальные ванные и общие гостиные. Далее в этом выпуске. На стройплощадке храма в честь иконы Божией Матери Державная в Снежинске завершили каменную кладку центрального барабана. Его верхнюю часть украшает корона – характерный элемент неорусской архитектуры. Облик храма основан на традициях древнерусского зодчества. Арочные пояса на барабанах куполов, узкие вытянутые окна и устремленные вверх пропорции напоминают храмы Владимира Суздальской Руси. Сейчас строители заливают железобетонные своды под кровлю. Работы завершены с 3 сторон здания. Осталось выполнить участок над главным входом. Следующий этап строительства – установка куполов. И в завершение выпуска. Правоохранители назвали 9 наиболее популярных образов, которые преступники используют для обмана своих жертв. Наиболее распространенные легенды, когда мошенники представляются сотрудником банка, сотрудником полиции или другого правоохранительного органа, представителем государственных органов, оператором связи, сотрудником маркетплейса или службы доставки. По словам сотрудников правоохранительных органов, преступники выдают себя также за медработников, работодателей жертв, знакомых или родственников, специалистов службы безопасности. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Пять способов потерять деньги, продавая вещи в интернете. Люди часто продают вещи, одежду, старые телефоны, бытовую технику и мебель через различные онлайн-площадки с частными объявлениями. И иногда под видом покупателей могут появляться мошенники и пытаться обмануть продавца. Многие сайты и приложения, через которые можно продавать и покупать вещи и услуги, помогают пользователям защититься от злоумышленников. Они блокируют вредоносные ссылки в переписке, предлагают безопасные системы расчета, позволяют шифровать свой номер при публикации объявления, чтобы он не оказался в руках мошенников. Людям постоянно напоминают о правилах финансовой безопасности, но далеко не все им следуют, и это приводит к потерям. Рассказываем, какие ошибки нельзя совершать, продавая вещи в интернете. Ошибка номер один. Раскрывать свои персональные данные.
2: Я не хотела тратить много времени на общение с покупателями, поэтому сразу написала в объявлении номер своей карты, на которую надо переводить оплату за покупку. Свой мобильный я тоже решила не скрывать, ведь по телефону проще обо всем договориться. Мне действительно быстро позвонили, но не потенциальный покупатель, а мошенник, который назвался сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что по моей карте проводится подозрительная операция, и чтобы ее отменить, нужно пройти какую-то верификацию. Номер моей карты этот безопасник назвал сам, а я должна была сказать остальные реквизиты – срок действия, имя владельца и три цифры с обратной стороны. Я испугалась, продиктовала всю информацию, и с моей карты мошенники списали все деньги.
1: Мошенникам, которые играют на чувствах людей, чтобы добраться до их счета, для начала разговора нередко достаточно и номера телефона. А уж если человек оказался настолько открытым, что им даже не пришлось выведывать номер карты, то они довольно быстро могут определить и банк, выдавший карту, и платежную систему. И когда мошенники звонят таким людям под видом якобы сотрудников безопасности банка и сообщают человеку эту конфиденциальную информацию, у человека часто складывается впечатление, что звонит настоящий банковский сотрудник. И уже вызвав доверие, аферисты выманивают остальные действительно секретные данные карты, которые открывают доступ к счету доверчивого собеседника. Воспользоваться персональными данными могут и недобросовестные маркетологи, которые собирают номера телефонов по открытым источникам, а потом одолевают вас рекламными предложениями. Как стоит поступать? Составляя объявление в интернете, ограничьтесь описанием товара. Не указывайте реквизиты карты и личные данные, точный адрес, номер паспорта и другую конфиденциальную информацию. Никогда не выкладывайте фотографии банковской карты и документов. Номер своего мобильного телефона тоже лучше скрыть, если портал или приложение для объявлений позволяют это сделать. Покупатели смогут позвонить на тот номер, который вам предоставит онлайн-площадка, или связаться в чате сервиса объявлений. Ошибка номер два. Обсуждать детали в сторонних мессенджерах.
2: Я продавала свою сумочку, и она понравилась покупательнице из другого города. Она предложила обсудить, как лучше передать посылку в обычном мессенджере, а не в сообщениях на самом сайте объявлений. Мы обо всем договорились, и она скинула мне ссылку на якобы надежный и недорогой сервис доставки. Все выглядело убедительно. Покупатель переводит обговоренную сумму курьерскому сервису. Тот забирает у меня посылку и сразу же пересылает деньги на мою карту. Но когда я заполнила анкету на сайте этой якобы курьерской службы, где указала в том числе и все реквизиты своей карты, у меня украли деньги.
1: Мошенники создают специальные фальшивые страницы, их называют фишинговые, которые помогают им узнать данные карты пользователя. Эти страницы они маскируют под сайты служб доставки, платежные страницы сервисов объявлений, системы денежных переводов. Если ввести на этих поддельных страницах полные реквизиты своей карты, включая секретный код с ее обратной стороны, аферисты фактически получают ключ от вашего счета. Чаты сервисов объявлений обычно блокируют фишинговые ссылки. Именно поэтому мошенники стараются увести вас с защищенного сайта на стороннюю площадку, например, в какой-нибудь популярный мессенджер. Как стоит поступать? Не отказывайтесь от услуги безопасной сделки, которую часто предлагают крупные сервисы объявлений. В таком случае покупатель оплачивает товар банковской картой, деньги резервируются на счете онлайн-площадки и поступают на карту продавца, как только покупатель получит посылку. Известные российские и международные курьерские компании тоже позволяют провести оплату по такой схеме. Если нет возможности рассчитаться с покупателем лично, можно отправить посылку наложенным платежом. Получатель оплатит ее в почтовом отделении, заберет товар, а почта переведет деньги вам. Ошибка номер 3. Сообщать покупателю конфиденциальную информацию о банковской карте.
2: Однажды я решила купить домашний кинотеатр, а свой телевизор продать. Практически сразу мне позвонили из телеателье и сказали, что готовы выкупить его. Им как раз нужна именно такая модель. И даже предложили сразу же перечислить мне аванс. Никаких секретных кодов у меня при этом не спрашивали. Нужно было сказать только номер карты и срок ее действия. Но когда я их сообщила, с моей карты снова списали крупную сумму.
1: В некоторых онлайн-магазинах для покупки не нужно вводить трехзначный код с обратной стороны карты и коды подтверждения от банка. Мошенники этим пользуются. Они оплачивают счет чужой картой, зная только ее номер, срок действия и имя владельца. Как стоит поступать? Для перевода денег достаточно номера карты или счета. Никакую другую информацию сообщать нельзя. Ошибка номер 4. Отдавать товар раньше, чем покупатель его оплатил.
2: Я купила дорогие туфли, но не смогла в них ходить. Каблук слишком высокий. Срок возврата в магазин уже закончился, так что я решила продать их. Покупательница с сайта объявлений приехала ко мне домой, туфли ей понравились, и она сразу же перевела мне деньги через телефон. Я своими глазами видела, как девушка в приложении своего банка перекинула нужную сумму мне на карту. Вот только уведомление о поступлении денег мне почему-то не пришло. Она меня убеждала, такое бывает, что перевод с небольшой задержкой приходит, иногда через несколько минут, но вы же сами видели, я все отправила. А сейчас, извините, мне пора бежать. Потом она с туфлями скрылась, а я своих денег так и не получила.
1: Иногда аферисты используют демо-версии банковских приложений. Там можно сымитировать перевод. Экран просто показывает, как перечисление денег будет выглядеть в приложении. Но на самом деле суммы со счета на счет не переходят. А в некоторых случаях мошенники создают сайты-дубликаты, которые похожи на настоящие онлайн-банки. Как стоит поступать? Так же, как в магазине. Сначала покупатель должен оплатить товар и только потом его забрать. С карты на карту перевод проходит буквально за минуту. Обязательно дождитесь, когда банк пришлет вам сообщение о зачислении денег. Когда вам дают наличные, убедитесь, что деньги настоящие, или попросите при вас снять сумму в банкомате. Ошибка номер 5. Переходить по ссылкам от незнакомцев.
2: Я однажды продавала старый диван. В этот раз я решила все расчеты проводить через приложение сервиса объявлений. Мне пришло смс-сообщение, что покупатель уже перечислил депозит за мой диван, а в сообщении верная сумма и ссылка. Я перешла по ссылке и увидела страницу своего объявления с пометкой об оплате. А ниже была кнопка «Обновить приложение, чтобы перевод прошел корректно». Я нажала эту кнопку, у меня открылось приложение, но потребовалось заново ввести контактные данные и реквизиты карты. А потом, ну вы уже поняли, мой банковский счет обнулили.
1: Что же произошло? Мошенники создали поддельную страницу, которая повторила дизайн оригинального приложения. На эту страницу они вставили скриншот объявления, дорисовали пометку об оплате и добавили кнопку со ссылкой. Когда продавец переходит по такой ссылке и скачивает якобы обновленную версию приложения сервиса объявлений, На самом деле он загружает себе на телефон вирус. Вредоносные программы не только крадут данные карты, но и воруют пароли и коды от онлайн-банка. Так мошенники получают доступ ко всем банковским счетам и выводят с них деньги. Как стоит поступать? Нужно установить антивирусные программы на все свои гаджеты и регулярно их обновлять. Никогда нельзя переходить по ссылкам из писем и сообщений незнакомых пользователей. Когда заходите на сайт известного вам онлайн-сервиса, магазина, банка или другой организации, очень внимательно проверяйте адресную строку. Поддельные сайты бывают очень похожи на настоящие, а их адреса могут различаться всего одним-двумя символами.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.

0: Глава 16. О вере, надежде и терпении. Да не смущается сердце ваше, не устрашает. Верьте Богу, чада мои, что Он не попустит нам искуситься превыше наших сил. Но вместе с искушением последует и заступничество Божие. Христос говорит нам: «Если ненавидели Меня, то и вас возненавидят. Если гнали Меня, хулили и проклинали, то и вас будут гнать, хулить и проклинать. И все это они сотворят вам, ибо не знают Бога и не ведают, что творят. Мы, чада мои, знаем Бога. И раз мы любим Его и являемся Его чадами, то мир ненавидит нас, потому что не согласен с Ним. Посему мужайтесь, чада мои, мы последователи того, кого распяли, и нам положено распнуться в искушениях, и как воскрес Христос, так и мы воскреснем, и будем прославлены вместе с Ним во веки веков. Дьявол, хотя и поднял бурю, но он будет посрамлен, потому что всесилен Бог, и ничто не может произойти помимо Его божественной воли. С нами Бог, в нас, крестившихся во Христа, царствует Христос, и мы ничего не боимся. Возможно, мы войдем в искушение, но близ есть спасающий нас, ибо Он сказал: «Ас победих мир». Значит, победим и мы, даже если море на краткое время угрожающе вздымается. Не бойтесь никого, бойтесь только Бога, могущего ввергнуть нас в гиену огненную, если будем невнимательны к своему спасению. Блажени изгнанные правды ради, яко тех есть Царствие Небесное. Не забывайте, что претерпели древние христиане, чтобы сохранить веру во Христа. Они скрывались в катакомбах, были в гонениях и скорбях. Блаженны и мы, гонимые за свое желание служить Богу и хранить чистоту. Мы пройдем через многие испытания, но в конце победа будет отдана распятому Иисусу, ибо крест — наше славное победное знамя. Итак, не бойтесь, с нами Бог. Доверься Богу, все творения которого находятся под Его попечением, ибо и лист с дерева не падает без Его божественной воли. Тем паче человек, Его Сын по благодати, христианин, разве будет лишен Его промысла? Нет. Однако дьявол, знающий твою немощь, искушает тебя, чтобы причинять тебе мучения. Когда надеждой мы утверждены в Боге, то основание положено на камне. И если подуют ветры и нахлынут реки, они не смогут не спровергнуть нас. Когда же мы утверждаем нашу надежду на свои собственные усилия, то фундамент наш на песке, и мы легко падаем. Не печалься, все пройдет. Таким начертан путь спасающихся в мучениях и скорбях. Почему тебя гложет скорбь, и ты ходишь с посупленным лицом? Чтобы победить лукавые помыслы отчаяния, дух печали надо гнать утешением себя. А доколе ты прислушиваешься к тому, что подбрасывает тебе лукавый дух печали, дотоле не сможешь узреть радости надежды. Написанное в Божественных Писаниях к нашему обучению написано, дабы им сражаться против обманывающего нас пагубного змея. Многомилостивый Отец в виде идущего блудного сына скоро поспешил к нему и обнял его, и поцеловал, не гнушаясь ни его скверной, ни всем его жалким состоянием, ни внешним, ни внутренним. Кто может описать отеческие чувства, когда он обнял свое возлюбленное чадо, которое считал мертвым и пропавшим, а потом увидел живым и вернувшимся домой с покаянием? Отец явил свою любовь на деле, тотчас возвел его в прежнее положение сына и наследника. Кому вещают эту притчу поклоняемые уста Господни? Разве не нам и не для нашего утешения, чтобы в разгар бури отчаяния мы привязывали свой корабль к якорю надежды, любви и милосердие нашего Небесного Отца, Господь на земле, как свою невесту, оставил свою церковь, дабы она ходатайствовала о его чадах. Он оставил нам великое таинство Божественной Евхаристии, чтобы им мы очищались, освящались и соединялись с Богом. Если кровь тельцов и козлов в Ветхом Завете очищала согрешивших, то не тем ли более кровь Христова очистит нас от всякого греха? Ащебо кровь козляя и тельчая, и пепел юнчий, кропящий оскверненные, освящает к плотской чистоте, кальми паче кровь Христова и же Духом Святым себе принесе непорочно Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, воеже служите нам Богу живу и истину. Дьявол, который по ненависти и зависти не может терпеть, когда человек радуется духовно, использует все, чтобы вызвать у него скорбь и горечь. В этом его радость и приобретение. Мы же постараемся утешить самих себя духовными средствами церкви, противодействуя его разнообразным ухищрениям. Кто надеялся на Бога и был посрамлен? И наоборот, кто спасся, не желая выбраться из рва отчаяния? Дьявол боится того человека, в котором видит надежду, потому что по опыту знает, какой многомилостивый у нас Бог. Если ребенок, надеющийся на своего отца, никогда не ошибется, то не тем ли более надеющийся на отца отцов, любовь которого несравнима ни с какой иной любовью, и отстоит от нее, как небо от бездны? Если сотни раз падет кто-либо в смертный грех и изо всех сил будет понуждать себя к покаянию, то такой никогда не постыдится, если не утратит надежды. Ради кого пострадал наш Христос? Разве не ради наших душ, уязвленных змеем? Как сказано в Писании, кто взирал на медного змея, тот спасался. Уповай и ты, о смиренная моя душа, на сладчайшее благоутробие нашего Небесного Отца, который никогда никого не отвергал и никем не гнушался. Он принимает всех, никогда не оскудевает его безграничная милость. И первого милует, и последнего не исключает, но всех равно принимает с великой благостью. Чем грешнее кающийся, тем большая часть воздается милосердию Божию, прощающему его. Слава благоутробию Твоему, слава смотрению Твоему, едине человеколюбче. Почему более должного ты скорбишь и печалишься из-за разных случайностей? Мы не вне промысла Божия, чтобы нами руководила воля случая. Значит, что бы с нами ни произошло, это в ведении Бога. И стало быть, превыше наших сил с нами ничего не случится. Пусть задыхаются от уныния те, кто не верует в божественный промысл. Их уныние оправдывается неверием. Мы же верующие в везде присутствие Божие, и в то, что ничего не случается без его промысла, не имеем оправдания, когда печалимся сверх меры, потому что на деле показываем отсутствие веры и просвещения. Блажен человек, уповающий на Бога, потому что такое будет подобен льву. Если Бог попускает искушение, то да будет, Господи, воля Твоя. Кто бо разуме ум Господень, или кто советник ему бысть? Кто может раскрыть судьбы Господни? Аще не обратитесь и будете яко дети, не внедите в Царство Небесное, то есть если не уподобитесь детям в вере и беззлобии. Ужасная буря поднялась на Тивериадском море. Грозный ветер усиливается потопить небольшую лодку Иисусову вместе с его учениками. Ученики поражены страхом. «Почивает один только Господь жизни и смерти. Встань, наставник!» — кричат они в отчаянии. «Мы погибаем!» Тогда содержащий все в своей руке, встав, запрещает морю и ветрам, и наступает великая тишина. Уверимся и мы в силу нашего Иисуса, и Искуситель сложит оружие, и наступит великая тишина. Ради какой любви вы терпите? ради чего вы пожертвовали для братьев даже своей жизнью? Какой заповедью вы стали исполнителями? Вы ответите: ради любви нашего Христа, на которого мы возложили свою надежду, что все посредством Его силы получит благоприятный исход. Хорошо, очень хорошо, ибо Он есть Тот, кем все волосы на нашей голове сочтены. Разве можно подумать, что что-нибудь произойдет без Его воли? Если мы ограждаем и божественным промыслом, чего же мы боимся? Не подобает ли нам скорее возъеметь спасительный страх к тому, кто за наши грехи может ввергнуть нас в гиену огненную? Вместо доблести и похваления во Христе ради славы Его, что Он удостоил вас такого подвига, вы, напротив, исполнились печали, помыслов и ропота. Вы должны были, повторяю, хвалиться тем, что Бог удостоил вас, ничего не значащих и недостойных, стать орудиями своего божественного промысла ради спасения избранных душ, за которых умер Христос. Ради Бога не печальтесь, не желайте потерять свою мзду, которая велика на небесах. Проповедь Слова Божия — это самая малая добродетель, а принести себя в жертву ради Бога, то есть полагать свои души ради любви к ближнему, — это совершенная любовь. Добродетель — это, конечно, и трудно, и опасно. Но приобретаются ли великие почести без труда и пота? Не будем забывать смысла божественного распятия, того, что и мы должны стать маленькими спасителями, когда волей Божией придет для этого время. «Аще меня изгнаша, и вас изженут. Если осуждали и клеветали на меня, то так же поступят и с вами. И когда все сие случится, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. Будем считать Бога своим Отцом, упокоимся в тепле объятий Его верных рук, после чего Он сам знает, как все устроить к нашей пользе. Мы, люди, поначалу боимся, и я первый, чтобы не проявилась наша человеческая немощь. Но потом приходит добрый киринянин, божественная благодать, и берет наш крест, и мы восходим на Голгофу с меньшим трудом. А разве Христос в Гефсиманском саду не был охватываем страхом? Отчего же тогда эти капли божественного пота? Все это свидетельствовало немощи Его человеческого естества. Но впоследствии Он, как Бог, спокойный и кроткий, подобно беззлобному Агнцу, принес в жертву свою жизнь ради неблагодарного человека. Подчимся терпеть все, чтобы приобрести Бога всяческих. Когда мы претерпеваем беды, нам тут же записываются будущие награды. Когда мы добровольно лишаемся мирских радостей, тогда без сомнения мы собираем для своей бессмертной души божественную радость. Невозможно, чтобы, лишив себя чего-либо приятного здесь, мы не вкусили за это благ в день вечного воздаяния. Вложим немного здесь, на земле, чтобы с процентами получить это в неокрадываемом банке даров Божиих. Подчимся посеять семена добродетелей, чтобы увенчать свою голову венцом вечной славы из благоуханнейших цветов. Мы не должны удивляться тому, что нас обуревают страсти и немощи, но должны просить Бога дать нам терпение, этот великий бальзам для душевных и телесных ран. Терпение — это тот единственный алмаз, который украшает христианина и делает прямым трудный путь нашего спасения. Терпение — это мужество души, опора, глубокий корень, держащий древо, когда налетают на него ветры и подмывают реки. Когда падаешь, восстань, и когда согрешишь, покайся. Только горечь отчаяния никогда да не входит в твое сердце. Взирай на великое море милосердия Божие. Какие бы грехи ни сотворил человек, они исчезают в нем, утопая в море благости Божией. Премного возблагодари Бога, который, как я вижу, очень сильно любит тебя, ибо если бы Он не любил тебя, то ты не был бы таким, какой есть. Ты полагаешь, что погиб, но я вижу, что в душе у тебя все очень даже хорошо. Только не отчаивайся, не теряй надежды, ибо сказано, надеющийся не постыдится. Даже если человека захлестнет бездна грехов, но он покается и воспримет надежду, такого убоится дьявол. Ибо отеческое сердце смягчается пред словом блудного сына «Я согрешил». И Отец Небесный первый спешит к нему, обнимает его, целует и заколает упитанного тельца, устраивая праздник, ибо сын его был мертв и ожил. Отчаяние грешника совершенно не оправдано. Разве может горсть песка засыпать море? Премного блажен человек, питающий живую надежду на Бога. Она показывает веру, доверие Господу, воздает ему славу и честь. И тогда Бог как бы обязывается промышлять о таком человеке, и исполняется изречение Святого Евангелия: «Яко же веровал еси, буди тебе». Но, к сожалению, по временам на нас находят искушения, приносящие глубокое помрачение, и светлое солнце сладкой надежды покрывается густой тьмой. Тогда мы теряем ориентиры и доходим до того, что мыслим и поступаем не согласно с нашим христианским призванием. Но благость Божия, которая ведает, что разум человека от юности склоняется ко злу, и что не может человек удержаться на высоте христианского совершенства, даровала нам сие славное и нескончаемое покаяние. Имейте терпение, чада мои, не теряйте мужества в подвиге, и да не ослабевают ваши колени перед натиском искушений, ибо наш благий Бог не попустит нам искуситься превыше наших сил. Почему вы позволяете сатане усиливать брань против вас? Верьте Богу, и чтобы он не попустил, это послужит вам на пользу. Или, может быть, мы знаем все лучше него? Возложите на Господа все свое попечение, и Он попечется о вас. Не творите своей воли. Вера рождается от благодати и божественного посещения. Разве с каждым из нас не происходило чудес его божественного промышления? Разве брата Н не посетила божественная благодать? Если бы вы не принесли себя в жертву, был бы теперь брат Н в Христовом войске? А разве Господь не принес себя в жертву за нас? Да. И если бы Он не предал себя на крестную смерть, то мы не были бы тем, чем ныне являемся по благодати Божией. Поэтому все прекрасное и духовно высокое покупается кровью. Да, но и награда настолько велика, что не счесть, и слава равноангельная. Такое случается, что во время искушения человек забывает обо всем и ведется туда, куда не желает прийти во время мира. Я понимаю вас, потому и страдаю. В целом ваши помыслы обычные, человеческие. Поставьте на первое место веру во всесильного Бога, и все рассеется, как дым. И власть главы вашей не погибнет. И Иисус Христос вчера и днесь той же и вовеки. Вспомните об искушениях святых и успокойтесь. Не унывайте, потому что бес страсти создает льстивые и возбуждающие образы, чтобы вызвать плохое и опасное состояние духа. Но если мы будем помышлять о неизвестности смертного часа, то сразу обретем успокоение. Молитесь, чада мои, и не устрашайтесь. Взбранная Богородица снова дарует нам победу. Помыслите о драгоценной душе сестры, поразмыслите об ее огромной цене, ведь из-за нее умер Христос. Твори терпение во всем. Вспоминай Христа, которого хулили, заушали, бичевали и, наконец, распяли на кресте. Помысли о том, что Он претерпел это ради нас, что и мы должны претерпеть подобное ради Его любви, а также и для того, чтобы спастись нам самим, когда у нас столько грехов. Помышляй о том, что каждое злое слово, сказанное о тебе, это золотой венец. Хотя и больно человеку, когда его ругают или скажут ему тяжелое слово, но боль эта становится целительным бальзамом для страстей, для душевных ран. Никакая добродетель не очищает так от страстей гордости и блуда, как оскорбление и презрение, когда они соединены с терпением и молчанием. Получил твое скорбное письмо, внимательно прочитал его, и мне стало очень больно на душе. Я заплакал и стал молиться со слезами и скорбью. Как бы там ни было, потерпи, чадо мое, потому что Бог так устроил по своей большой любви к тебе. Возможно, что если бы ты был здоров, то не был бы внимателен к себе. А теперь в твоей болезни Бог дарует тебе столько смирения, самоукорения и терпения, и это весьма угодно Ему. Благодари Его всегда, потому что Бог, который есть наш Отец, ведает полезное для каждой души, и в соответствии с этим ведением подает нам различные средства ко спасению, несмотря на то, что мы по причине своей человеческой узости и несовершенства не всегда понимаем это. Терпи, чадо мое. Бог, давший тебе эту болезнь, знает, что в ней сокрыта великая польза. Нет худа без добра. Посему терпи, и это вменится тебе в мученичество. Помысли о том, что все вошедшие в рай, в Царство Божие, прожили страдальческую жизнь. Один в болезни, другой в трудах, третий в злостраданиях и изгнании. Каждый по своим силам подъемлет свой крест, чтобы все мы уподобились Христу, который сам во время своей жизни на земле ради нас подъял свой крест. Итак, если мы будем страдать вместе со Христом, то и прославимся вместе с Ним. Никогда не теряй надежды на спасение. Взывай к Богу и плачь. Бог никогда не оставит без внимания душу, которая желает спастись, и кается, какие бы раны она ни получала в подвиге. Бог ведает, сколь немощно наше естество, ибо откуда у глины силы выдержать давление воды, если Бог не обожжет ее благодатью Святаго Духа? Ведает непогрешимое око Божие, что стоит только оставить нас, мы сразу падаем и погибаем. Поэтому Бог не попускает нам искушений таких, каких желает дьявол. А если бы он оставил нас, то дьявол вместе с головой давно бы ввергнул бы нас в гиену. Но благий Бог препятствует ему и попускает ему действовать лишь столько, сколько может понести каждая душа. Сколько бы ран ни получили мы в подвиге, не будем предаваться отчаянию, но позаботимся лучше о своих ранах и продолжим подвиг. Бог же, видя наш труд и наше малое желание ко спасению, подаст нам и победу. Великое бедствие, когда подвижник во время подвига теряет мужество, ибо противник тут же яростно нападает на него, чтобы одержать над ним победу. Посему, чадо мое, ободряй свою душу и подпитывай надежду. Говори себе так: лучше умру в подвиге ради славы Божией, нежели опечалю Бога, оставив свой подвиг против дьявола. Чадо мое, с нас достаточно только потерпеть, не предаваться унынию и до последнего нашего издыхания просить милости Божией. За что ублажается жена Хананеенка, о которой Господь сказал: «Не во Израиле, только верой обретох». За веру и настойчивость, с которой она кричала вслед Иисусу: «Помилуй меня, Господи, сыне Давидов, дщи моя зле беснуется». Иисус отвергал ее, делал вид, что не обращал на нее внимания, но она не умолкала, кричала, доколе не преклонился к ней Христос, вероятно, испытывавший ее, и исполнил ее прошение. «Все терпи, чадо мое, как проданный за Христа раб. Раба и ругают, и уничижают, и кричат на него, и многие другие пакости делают ему, и он все терпит, как человек, не имеющий свободы. Таким и ты считай себя, чадо мое, чтобы все претерпеть ради преславного рабства Иисусова, дабы Христос дал тебе вечную свободу в горнем Иерусалиме. Терпи, братья, чадо мое, я знаю их немощи, и страдания твои не сокрыты от меня. Но ради кого ты все это терпишь? Только ради Христа. Разве это не достойно Его? О, какое доброе делание! Какая добродетель может сравниться с любовью Божией и терпением, какое Он являет нам? Но разве своими силами мы терпим все это? Или же Христос невидимо укрепляет нас? Именно Христос помогает нам, а иначе кто бы мог подъять такую тяготу душ, когда мы и самих себя сносить не можем? Единственное, что мы должны делать, так это молиться, чтобы Бог подавал нам терпение, и будем стараться, согласно со своим долгом, нести немощи тех, кого восприяли. Каждый из нас имеет свой груз, соответствующий его силам, а Бог понимает наши немощи и помогает нам. Не ропщи, не изнемогай, чадо мое, ныне время поприща. Спеши, чтобы получить почесть вышнего звания. Не страшись, ибо рядом невидимо предстоит Христос, ради любви которого избрал ты этот подвиг. Желаю, чтобы Бог дал тебе терпение, просвещение, рассуждение и здравие, дабы ты с мудростью и кротостью мог управлять кораблем братства. Соблазны никогда не прекратятся, раз есть дьявол, который постоянно нападает на нас со своей злобой. Будем без ропота терпеть немощи братьей и внутренне смирять себя. Но что касается управления братством, здесь мы должны держаться своих обязанностей настоятеля. Терпи, чадо мое, каждый пожнет согласно своим трудам. Потрудимся ради Бога. Не должно нам тосковать и отчаиваться, ожидая здесь воздаяния от Бога. Мы все должны делать с верой и надеждой, ибо всяко же, ежели не от веры, грех есть. Как бы ни бушевало море страстей, и с какой бы силой ни вздымались его волны, грозя потопить нас, надежда наша утверждена на Господе. И тогда волны, подобно мыльным пузырькам, разобьются о скалу надежды на Иисуса и любви к Нему. Не теряйте душевного мужества, когда окружают вас искушения, но согревайтесь благими мыслями, то есть различными изречениями Господними, просвещающими в любом искушении. Будем подвязаться, дабы привлечь милость в свои души, чтобы, когда придет Господь, Он нашел нас бдящими, исполненными елея добрых дел. И тогда войдем мы в божественный чертог вечной радости и веселья. Немал подвиг, и продолжается он не один день, но до последнего дыхания. Посему вооружимся сладчайшим именем Иисусовым, чтобы не нашлось дьяволу места в нашем сердце, но и также, чтобы иметь непрестанную память нашего Иисуса, необходимо немалое тщание, понуждение, вера, надежда, постоянство, терпение и время. Возлагай свои надежды на Христа, и не бойся бесовских страхований, но утвердись близ Господа и скажи: «Богом моим прейду стену», то есть препятствие демонских искушений, «я миную силой Бога моего». Постарайся положить доброе начало, ибо тогда будешь иметь добрый конец. Какое начало положишь, такой и будет твоя жизнь. Малыми упущениями не пренебрегай и не говори: «это ерунда». Нет, малое станет большим и вдобавок породит другое зло. Не прилагающий усердия о малом впадет в великое. Не огорчайся ни из-за чего, кроме как если в каком-либо деле утратишь терпение, потому что, допуская нетерпение, ты теряешь вечную награду и дерзновение к Богу, которое так тяжело приобретается. Молись, чтобы Господь прибавил тебе богатство терпения и мужества, а через это богатство ты и других сможешь обогатить. Умоляю тебя, не теряй своей духовной отваги, но черпай ее из крепкой веры в Бога, который не попустит нам искушений, превосходящих наши силы.
1: В программе «Духовное слово» слушали очевидно.

во втором межрегиональном этапе, который проходит в Санкт-Петербурге. В турнире принимают участие в том числе команды из Мурманской, Ростовской, Владимирской, Смоленской, Тверской, Иркутской, Астраханской областей, а также из Краснодарского края, Республик Мордовия и Северной Осетии Алания. Воспитанницы воскресных школ храмов во имя Успения Пресвятой Богородицы на Ильмаши и во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского Елизавета Лопатина, Анна Никифорова и Анна Иванова вместе с заместителем председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии иереем Иоанном Авдюшиным накануне прибыли в северную столицу России. После короткого знакомства с достопримечательностями Санкт-Петербурга уралочки присоединились к остальным командам, приехавшим из 12 регионов России. Состоялся вечер знакомств и представление участников. Игра началась сразу очень насыщенной программой. Команда участниц из Екатеринбургской епархии готовится к плотному графику испытаниям, рассказал сопровождающий в поездке уральских победительниц отец Иоанн. Напомним, 5 локтей до сажени – это межрегиональная патриотическая интеллектуальная игра для подростков, организатором которой выступает Синодальный отдел религиозного образования и катехизации. Цель проекта – формирование у молодежи 13-17 лет гражданской идентичности, любви к родине и интереса к истории. Областной этап игры прошел в июле 2026 года во время православной смены «Ковчег» в лагере «Бригантина» под Екатеринбургом. В игре приняли участие около 90 воспитанников воскресных школ разных приходов Екатеринбургской епархии. Далее в этом выпуске. 25 сентября в Курганской православной гимназии святого Александра Невского состоялась встреча учащихся с инспектором ГИБДД капитаном полиции Ильей Малаховым. В ходе беседы Илья Алексеевич разъяснил гимназистам основные правила дорожного движения, рассказал об ответственности, которая наступает за нарушение ПДД, и отдельно остановился на правилах безопасности при использовании популярных нынче электросамокатов. Но самой яркой частью встречи стала практическая демонстрация. Инспектор показал ребятам служебный автомобиль и светозвуковые сигнальные устройства. Каждому желающему выпала уникальная возможность посидеть за рулем патрульной машины и почувствовать себя настоящим стражем порядка, рассказали преподаватели учебного заведения и поблагодарили сотрудника ГИБДД за интересный урок. И в завершение выпуска. В Алапаевске состоялся плановый общественный контроль за работой органов внутренних дел. Представители общественного совета при муниципальном отделе МВД России Алапаевский совместно с представителями городской прокуратуры, сотрудниками МЧС и руководством отдела полиции провели инспектирование изолятора временного содержания обвиняемых и подозреваемых и специального приемника для административно арестованных в рамках акции «Гражданский мониторинг». В работе комиссии принял участие руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии иеромонах Серафим Шанин. Комиссия уделила особое внимание условиям содержания граждан. Проверяющие оценили состояние камер, организацию питания, соблюдение санитарных норм и медицинское обеспечение. Кроме того, был проведен осмотр спецтранспорта, который используется для этапирования задержанных. По итогам проверки нарушений прав граждан не выявлено. Участники комиссии отметили, что условия содержания соответствуют установленным требованиям, а техническое состояние спецтранспорта позволяет безопасно осуществлять перевозку лиц, находящихся под стражей. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Воспойте Господи ве песню нову, хваление Его в церкви преподобную. Да возвеселится Израилю, сотворшим Его, и Сыны Весимони возрадуются.

0: Завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого, и спаси страстну мою душу, и осени мя светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мя разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мя ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мя восставшего слове всем Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстани телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко уже Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, аса каянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи как Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшийся от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Звучит урок церковно-славянского языка. Проведет его для вас Владимир Бабайцев.
2: Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
3: Изображение корабля, креста.
4: Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
5: На волнах православного радиоканала «Воскресение» – «Школа православия».
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем третий урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжим читать богослужебные тексты из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник этот празднуется 21 сентября по новому стилю. Эта дата соответствует 8 сентября старого стиля, то есть в богослужебных книгах служба этого праздника датируется 8 сентября. Это 21 сентября того календаря, по которому мы живем в своей обычной жизни. Мы в наших уроках обращаемся к изменяемым частям службы всенощного бдения данного праздника. Всенощное бдение – торжественное богослужение, которое совершается вечером накануне праздника. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно непрерывное последование. В современном употреблении название «всенощное бдение» показывает большую торжественность этой службы, но не ее продолжительность. То есть сейчас в приходском богослужении всенощное бдение не занимает всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности, как сейчас практикуется еще в некоторых монастырях, но в приходском богослужении продолжительность не столь велика. Но всенощное бдение – это наиболее торжественная служба, которая совершается накануне воскресных дней, в субботу вечером, и вечером накануне значительных церковных праздников, двунадесятых праздников, к числу которых относится Рождество Пресвятой Богородицы и некоторых других церковных праздников. Значительные по объему частью богослужения утренней. В данном случае утренняя – это часть всенощного бдения. Значительной по объему частью этого богослужения является чтение и пение канона. Канон – гимнографическое произведение, составленное по определенному правилу. Вообще слово «канон» с греческого языка может быть переведено на русский язык как «правило». Поэтому так называются церковные дисциплинарные правила, каноны. Но также это и название определенного вида гимнографических произведений, то есть определенного вида богослужебных текстов, имеющих четко установленную структуру. Состоит канон из определенного количества разделов, которые называются песнями, в единственном числе песнь. Нумеруются эти разделы с 1 по 9, но в большинстве богослужебных канонов по определенным причинам отсутствует вторая песнь, то есть общее количество песней 9, но нумеруются они с пропуском второй песни, то есть первая, третья, четвертая, пятая и далее до девятой. Каждая песнь, в свою очередь, включает в себя несколько строф, первая из которых называется «Ирмос», последующие называются «Тропарями». В своей поэтической форме, в своем содержании песнь канона должна подражать определенному библейскому тексту, ориентироваться на него. Хотя это подражание библейскому тексту не всегда заметно в тропарях канона, но в ирмосах, то есть в первой строфе каждой песни, как правило, оно заметно. Для каждой песни канона есть свой определенный библейский образец. В прошлом нашем уроке мы подошли к пятой песне канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Таким библейским образцом для пятой песни является фрагмент из 26 главы книги пророка Исаии, стихи с 9 по 19. Этот текст, эта библейская песнь, начинается словами по церковнославянскому тексту: «От нощи утреннюет дух мой к тебе, Боже, за не свет повеления Твоя на земли». Это часть 9 стиха 26 главы книги пророка Исаии. Служба праздника Рождества Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона, которые исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона, потом третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Далее, после исполнения песнопений, именующихся междопесниями, четвертая песнь первого канона и четвертая песнь второго канона и так далее. И вот в прошлом нашем занятии мы подошли к тропарям пятой песни первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Мы прочитали «Ирмос» и первый из тропарей пятой песни. Сегодня обратимся ко второму тропарю пятой песни первого канона из службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Таким образом, видим, что в тексте службы только два тропаря, но при исполнении канона они повторяются таким образом, чтобы получилось в сумме шесть тропарей. Это прием, предусмотренный богослужебным уставом, повторение определенных богослужебных текстов, повторение несколько раз, чтобы мысль молящихся останавливалась на них, чтобы молящиеся как бы созерцали умом своим то, о чем говорится в этих богослужебных текстах. Обратимся сейчас ко второму тропарю из этих двух тропарей пятой песни первого канона службы праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Текст его следующий: «От сухо прозябение жезла Иереева Израилю показа прорассуждение, и ныне светлость прозябших преславно светит от неплодове всеславное рождение». Вот для того, чтобы понять этот текст, надо здесь поменять порядок слов. Порядок слов в церковнославянском переводе богослужебных текстов часто следует порядку слов греческого оригинала. Здесь также это происходит. Сохраняется такой необычный, может быть, трудный для первого восприятия порядок слов греческого оригинала, но вот в этом и своя ценность, церковнославянского перевода, он сразу дает представление о сложности греческого текста, о сложности оригинального, первоначального текста. И те православные верующие в грекоязычных церквах, которые эти богослужебные тексты слышат в оригинале на греческом языке, точнее на древнегреческом, который был литературным языком в византийскую эпоху, они тоже слышат тексты, достаточно сложные для восприятия. Эту сложность церковнославянский язык очень хорошо передает благодаря своим особенностям, благодаря приспособленности к передаче греческого оригинала. Вот о чем здесь идет речь в первой части. «От суха прозябенье жезла Иереева Израилю показа прорассуждение». Прозябение, подлежащее этого текста, то есть «росток», слово «прозябнуть» в церковнославянском языке значит «прорасти», «взойти», а «ростке». И вот прозябение, то, что проросло, «росток». И надо отметить, что если существительные, заканчивающиеся на «ие», в русском языке очень часто обозначают процесс, какое-то действие, делание, то в церковнославянском языке такие существительные в большинстве случаев означают результат, объект, прозябение, то, что произошло, произросло, прозябло. В русском языке у слова «растение» такое значение. «Растение» тоже существительное, заканчивающееся на «ие», но в русском языке этим словом не действие, не процесс обозначается, а некий объект растения, то, что растет. Итак, прозябение – подлежащее, а показа – это сказуемое. То есть это прозябение, этот росток показал, явил Израилю прорассуждение, читаем мы в церковнославянском тексте. Слово «прорассуждение» — это перевод греческого слова «прокрисис». В этом греческом слове даже приставка такая же, как в церковнославянском слове, использованном для перевода. Иногда до такой степени славянские переводчики пытались приблизить свой текст греческому оригиналу. Ну вот и греческое слово «прокрисис» значит «предпочтение», «выбор». Итак, росток, о котором идет речь, показал Израилю некое предпочтение или выбор. Что за росток? От суха жезла Иереева, от сухой трости священнической. Жезл – трость, палка. От суха жезла Иереева, от сухой священнической трости. Иерей – греческое слово, обозначающее в данном случае ветхозаветного священника, потому что речь идет здесь о жезле Аароновом. Вспоминается эпизод, рассказанный в ветхозаветной книге «Числа» в 17 главе этой книги. Во время странствования в пустыне некоторые колена Израилевы, недовольные избранием Левина колена на служение Богу, заявляли притязание на такую же привилегию. Чтобы окончательно решить спор, решено было прибегнуть к суду Божию, и жезлы всех начальников колен были положены на ночь в скинию. Скиния – шатер, в котором во время 40-летнего странствования евреев по пустыне совершалось ветхозаветное богослужение, жертвоприношение. Шатер этот переносился с места на место во время странствования. Библейское его название – скиния. Итак, жезлы всех начальников колен были положены на ночь в скинию. Поутру оказалось, что среди них жезл Аарона дал ростки и расцвел миндальным деревом, что и послужило доказательством богоизбранности левитов в их священном назначении. Сам Бог повелел Моисею опять положить жезл перед ковчегом Откровения, который хранился в скинии. В память этого события жезл Аарона оставлен был в скинии. скинии, где он хранился как священная реликвия перед ковчегом Завета. Итак, вот то ветхозаветное событие, которое вспоминается в данном тексте, и таким образом здесь говорится о том, что росток из сухого жезла, сухой палки. Кстати, церковнославянское ударение жезла в русском языке, такое ударение считается старым, в русском языке чаще говорят жезла, то есть при склонении этого слова ударение остается на первом слоге, но в церковнославянском вот это старое ударение мы видим жезла. И достаточно много в церковнославянском языке таких слов, которые именно ударением отличаются от соответствующих русских слов. Вот одно из них — слово «жезл». Итак, росток из сухого жезла священнического по церковнославянскому тексту от «суха прозябение жезла Иереева» показал Израилю, то есть израильскому народу, выбор, имеется в виду выбор Божий, показал, на кого пал выбор Бога, кого Бог избрал для непосредственного служения себе. Израилю показа про рассуждение в церковнославянском тексте. Здесь вспоминается ветхозаветный эпизод, а далее мы читаем в тропаре пятой песни первого канона из службы праздника Рождества Богородицы. «И ныне светлость прозябших преславно светит от неплодове всеславное рождение». Подлежащее в этой фразе «рождение», то есть, опять же, вспомним, что слова, заканчивающиеся на «ие», обозначают некий объект, значит, рождение, то, что родилось, светит — это сказуемое, светлость здесь — это дополнение. Если мы обратимся к греческому тексту, то найдем на месте этого церковнославянского слова «светлость» слово в винительном падеже. Следовательно, это дополнение при глаголе «светит». И в русском языке это глагол, обычно не имеющий дополнения в винительном падеже. Такие глаголы называются непереходными, но это не значит, что в церковнославянском языке он такой же. И вот, как видим здесь, при этом глаголе есть дополнение в винительном падеже, то есть он в церковнославянском языке переходный. Светлость, блеск, сияние или в переносном смысле слава прозябших, то есть тех, кто произвел на свет вот это вот прозябение, тех, кто родил Божью Матерь, имеются в виду родившие, светлость прозябших, то есть славу родивших, славу родителей, светит, то есть выявляет, дает сиять этой славе. Преславно — это перевод греческого слова «парадоксос», которое, конечно же, в русский язык попало. Мы знаем слова «парадокс», «парадоксальный». Это такой, который превосходит обычный порядок. Кстати, «преславный» — довольно часто употребимое в богослужебных текстах слово. И вот это перевод «калька», то есть перевод по частям греческого прилагательного «парадоксос». Если идет речь о прилагательном, то ударение в нем «парадоксос», но поскольку в данном тексте наречие «преславно», как «преславно», то у греческого наречия ударение «парадоксос». «Преславно светит», то есть удивительно выявляет славу родивших, светлость прозябших преславно светит. «От неплодове всеславное рождение». «Всеславное» по-гречески «панендоксон», то есть слово с тем же корнем «докса» — «слава». И «пан» — здесь буквальный перевод на церковнославянский, буквальный перевод этой приставки «все». панендоксон, то есть всеславное. С этой приставкой иногда образуется превосходная степень у прилагательных, то есть в высшей степени славное рождение, то есть, собственно, ребенок, который родился от неплодове по-церковнославянски. Это родительный падеж существительного неплоды, бесплодная женщина. Есть небольшая группа слов в церковнославянском языке, которые в именительном падеже заканчиваются на «ы» или на «овь». Это такие слова, как «неплоды» уже нам встретившиеся, «любы», «церковь», «кровь», у которых древние формы тоже на «ы» заканчивались, «церкы», «кры». Но это древние формы, уже в современном церковнославянском не употребляющиеся, а в родительном падеже эти слова имеют окончание «ове» с «е» на конце. Родительный падеж отвечает на вопросы «кого», «чего». «Неплодове», «любве», «церкве», «крови» — это все формы родительного падежа. Итак, прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «От суха прозибение жезла Иереева Израилю показа прорассуждение. И ныне светлость прозябших преславно светит от неплодове всеславное рождение». Росток из сухой палки священника указал Израилю выбор Божий имеется в виду, и ныне удивительно показывает славу родителей славное порождение бесплодной. Михаил Николаевич Скобаланович, русский литургист начала XX века, написавший комментарий к службе праздника Рождества Пресвятой Богородицы, так перевел: «Произрастение сухого жезла указало Израилю предизбрание священника, и ныне всеславное Рождество от бесплодной необычайно увеличивает блеск родивших». На сегодня мы наш урок закончим. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.
1: В рубрике «Школа православия» прозвучал урок церковнославянского языка. Провел его Владимир Бабайцев. Продолжение следует.

0: Украине. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезно, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавить имя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Владыка, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

ангельскому житию подражать, Велсисися красная скоро приходящая тленного мира сего, и стопы свои направилась к духовному учителю и прозорливцу старцу Лариону, да наставить тебя на путь истинного жительства и благословить на подвиги спасения. Он же, провидев грядущее твое богоугодное житие, послать тебя в обитель Оптину, и там отобрелось и себе доброе пристанище, все увидевши таковое Божие изволение тебе.

исцелиться от болезни, дади Господу обещание о чести литья, всего себе предать и подвигам иночества, восстал же по милости Божией содра болезни.

Христа не стяжа, в страхе Божием помышлял еси, как Господь устроит грядущий путь твоего спасения, и как оступительности земного трудного и скорбного монашеского.

Иже мы пришел еси в обитель преподобного Сергия Радонежского, да укрепит твое сердце на подвиге предстоящего иноческого поприща, сия России чудотворец и учитель монашеского делания, призливающий отраки своих честных мощей, токи благодатные.

и пришел еси не обинуйся во обитель сию во смирении души, во еже спастись и угодите Богу. Мы же видящие вящую ревность души твоя,

Первые понесли си труды послушания, келий великого старца, Бога просвященного льва, им же наставлен был и си к духовному деланию, увидев же сладость отречения, воли своя,

яко свяща многосветлая в земле российской, просвещая всякого человека, приходящего к Тебе, светом истины, люди же обременения грехми и скорби многими, обретоша в Тебе богоразумного наставника благочестия и доброго Отца всех.

Совершенися по лестнице духовник совершенству ангелоподобному, простерлися лучи любви своя по лицу всея земли русские и привлекли.

Странникам и пришельцам в земном мире пристал Иси, взыскующим града небесного, и понесла Иси тяготы и немощи, ищущего у Тебе помощи ближнего. И так исполнил Иси закон Христу, поя с благодарением.

Помолись огнем божественной любви исполненный, крест многотрудной болезни телесных пронесу Иси, через все твои иноческое житие, терпение стяжа в

естество человеческое в болезнях и телесных немощах испытал Иси, плод распялся с ротми похотьми, и молитвы неустанно отгонял Иси, напасть и искушение лукавых духов, и тем все научал Иси, противостать и козням дьявольским.

Не ведавшие силы веры православные, отметалыся Словом Божиим и чистым житием Твоим, и воистину воссиялыся, яко святозарный стол благочестия и хранитель святоотеческого предания, усердно прилагая древние писания це, письмена удобовразумительния, мы же девящиеся трудом Твоим оспеваемся.

Спастися взыскующим Царства Небесного вспомоществуя, верный путеводитель явился Иси, мирские духовные управляя, наконец жилец своих многое труды положил Иси, обитель Шамардинскую Богим устрояя, да сестры-то я обретут душевный покой и спасение, воспевающий песень

стена и прибежище было сечадом Твоим, молитвами неусыпными от демонских наваждений охраняя, на невидимую брань в духе злобы вдохновлялась и их, гордость и славолюбие.

Мы приносим Тебе, скорому помощнику в нуждах и печалях всем, к Тебе с верою и любовью притекающим, до конца дней своих вывеси чудолюбивый Отец страждущих и обремененных, чающих утешение души, тем же неложно прославляется Тобою Бог.

Ниже в Тебе все концы страны нашей, Отче наша Мросия, яко в терпении и смирении земное странствие скончал Иси и исполнил Иси вся, я же заповеданном Христом.

благодати Божией сокровище некрадомое унаследовал Иси, и тихое безмятежное пристанище на небеси обрел Иси. Действием же промысла Божия дни торжествуемого тысячелетия крещения Руси, прославленный крику святых причислен был Иси, ныне ублажающий память Твою святую поэм.

дающий Твое всероссийское прославление и обретение честных мощей Твоих, возносим Ти, яко благоухание кадильное, смиренные наши молитвы, не забудь чад Твоих, почитающих имя Твое.

О дивный угодниче Христовы чудотворче, преподобне старче наш Амвросии, прими ныне малое моление, недостойный чад Твоих, не остави нас в скорбях и болезнях, приди и простри руку помощи, настави нас на путь покаяния и спасения, во есть же избавитесь от муки вечные, да Тобою присно славим.

Таисий, вся красная и скоро приходящая тленного мира сего, и стопы свои направил Иси к духовному учителю и прозорливцу, старцу Илариону, да наставится на путь истинного жительства и благословит на подвиги спасения. Он же, провидев грядущее Твое богоугодное житие, послать его обитель.

Великий старче, угодничий Божий, преподобный отче нашем Росие, оптинское похвало и всея Руси учителю благочестия, славим Твое во Христе смиренное житие, им же Бог превознесе имя Твое, еще на земле Тебе суща, наипаче же венчатя небесную честью, подшествие Твоем чертов славы вечные, прими ныне моление нас, недостойных чад Твоих, чтущих Тя и призывающих имя Твое святое, избави нас Твоим предстательством, пред престолом Божиим, от всех скорбных обстояний, душевных и телесных недугов, злых напастей, тлетворных и лукавых искушений, ниспосли Отечеству нашему, от великодаровитого Бога мир, тишину и благоденствие, буди непреложный покровитель, святые обители сия, в ней же преуспений сам подвязался и си, и угодилось и всеми в Троице славу Богу нашему, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому.

Христос, истинный Бог наш, молитвы Пречистой Своей Матери, преподобного и богоносного Отца нашего Амвросия, старца Оптинского, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ

пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий.

0: душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надбивается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя, преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Начальнику хора псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

0: Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь — упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
1: Звучащее.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной, грехов сокровища лежат.

0: «Звучащая книга». Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 21. В течение 2 недель Федор Иванович привел в доме Глафиры Петровны в порядок. Расчистил двор, сад. Из лавриков привезли ему удобную мебель, из города вино, книги, журналы. На конюшне появились лошади. Словом, Федор Иванович обзавелся всем нужным и начал жить не то помещиком, не то отшельником. Дни его проходили однообразно, но он не скучал, хотя никого не видел. Он прилежно и внимательно занимался хозяйством, ездил верхом по окрестностям, читал. Впрочем, он читал мало. Ему приятнее было слушать рассказы старика Антона. Обыкновенно Лаврецкий садился с трубкой табаку и чашкой холодного чаю к окну. Антон становился у двери, заложив назад руки, и начинал свои неторопливые рассказы о стародавних временах, о тех баснословных временах, когда овес и рожь продавались не мерками, а в больших мешках, по 2 и по 3 копейки за мешок, когда во все стороны, даже под городом, тянулись непроходимые леса, нетронутые степи. А теперь жаловался старик, которому уже стукнуло лет за 80. Так все вырубили да распахали, что проехать негде. Также рассказывал Антон много о своей госпоже Глафире Петровне, какие они были рассудительные и бережливые, как некоторый господин, молодой сосед, подделывался было к ним, часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец с лентами цвету массака и желтое платье из трю-трю левантина. Но как потом, разгневавшись на господина-соседа за неприличный вопрос, что, мол, должен быть у вас, сударыня, капитал, приказали ему от дому отказать, и как они тогда же приказали, чтоб все после их кончины до самой малейшей тряпицы было предоставлено Федору Ивановичу. И точно... Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целости, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массака и желтого платья из трю-трю левантина. Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки, в которую дедушка его Петр Андреевич вписывал то празднование в городе Санкт-Петербурге замирения, заключенного с Турецкой империей его сиятельством князем Александром Александровичем Прозоровским, то рецепт грудного декохта с примечанием «Сие наставление дано генеральше Прасковье Федоровне Салтыковой от протопресвитера церкви Живоначальные Троицы» Феодора Авксентьевича, то политическую новость следующего рода о тиграх-французах что-то замолкло, и тут же рядом в «Московских ведомостях» показано, что скончался господин премьер-майор Михаил Петрович Калычев, не Петра ли Васильевича Калычева сын. Лаврецкий нашел также несколько старых календарей и сонников и таинственное сочинение господина Амбодика. Много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые символы и эмблемы. В туалетном столике Глафиры Петровны Лаврецкий нашел небольшой пакет, завязанный черной ленточкой, запечатанный черным сургучом и засунутый в самый углубь ящика. В пакете лежали лицом к лицу пастелевый портрет его отца в молодости с мягкими кудрями, рассыпанными по лбу, с длинными томными глазами и полураскрытым ртом, и почти стертый портрет бледной женщины в белом платье с белым розаном в руке его матери. С самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. «Я, батюшка Федор Иванович», — говаривал Лаврецкому Антон, — «хаша и в господских хоромах тогда и жительства не имел, а вашего прадедушку Андрея Афанасьевича помню, как же. Мне, когда они скончались, 18-й годочек пошел. Раз я им в саду встрелся, так даже поджилки затряслись. Однако они ничего, только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить, и старшего над собой не знал. Потому была, доложу вам, у вашего прадедушки чудная такая ладанка с Афонской горы, и монах ту ладанку подарил. И сказал он ему: «Это монах-то, за твое, боярин, радушие сие тебе дарю, носи и суда не бойся». Ну да ведь тогда, батюшка, известно, какие были времена. Что барин восхотел, то и творил. Бывало, кто даже из господ подумает им перечить, так они только посмотрят на него да скажут: «Мелко плаваешь». Самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш блаженный, о памяти прадедушка, в хоромах деревянных малых. А что добра после себя оставил, серебра что, всяких запасов, все подвалы битком набиты были. Хозяин был тот-то графинчик, что вы похвалить изволили, их был. Из него водку кушали. А вот дедушка ваш, Петр Андреевич, и палаты себе поставил каменные, а добра не нажил. Все у них пошло хинею, и жили они хуже папенькиного, и удовольствий никаких себе не производили. А денежки все порешил, и помянуть его нечем, ложки серебряной от них не осталось». И то еще спасибо, Глафира Петровна породела. А правда ли, перебил его Лаврецкий, ее старой Колотовкой звали? Ты ведь кто звал, возражал с неудовольствием Антон. А что, батюшка, решился спросить однажды старик, что наша барынька, где изволит свое пребывание иметь? «Я развелся с женою», — проговорил с усилием Лаврецкий. «Пожалуйста, не спрашивай о ней». «Слушаюсь», — печально возразил старик. По прошествии 3 недель Лаврецкий поехал верхом к Калитиным и провел у них вечер. Лем был у них. Он очень понравился Лаврецкому, хотя, по милости отца, он ни на каком инструменте не играл, однако страстно любил музыку. Музыку дельную, классическую. Паншина в тот вечер у Калитиных не было. Губернатор услал его куда-то за город. Лиза играла одна и очень отчетливо. Лем оживился, расходился, свернул бумажку трубочкой и дирижировал. Марья Дмитриевна сперва смеялась, глядя на него, потом ушла спать. По ее словам, Бетховен слишком волновал ее нервы. В полночь Лаврецкий проводил Лема на квартиру и просидел у него до 3 часов утра. Лем много говорил. Сутулина его выпрямилась, глаза расширились и заблистали, самые волосы приподнялись над лбом. Уже так давно никто не принимал в нем участия, а Лаврецкий, видимо, интересовался им, заботливо и внимательно расспрашивал его. Старика это тронуло. Он кончил тем, что показал гостю свою музыку, сыграл и даже спел мертвенным голосом некоторые отрывки из своих сочинений, между прочим, целую, положенную им на музыку, балладу Шиллера «Фридолин». Лаврецкий похвалил его, заставил кое-что повторить и, уезжая, пригласил его к себе погостить на несколько дней. Лем, проводивший его до улицы, тотчас согласился и крепко пожал его руку. Но, оставшись один на свежем и сыром воздухе, при только что занимавшейся заре, оглянулся, прищурился, съежился и, как виноватый, побрел в свою комнатку. «Я не в своем уме», — пробормотал он, ложась в свою жесткую и короткую постель. Он попытался сказаться больным, когда несколько дней спустя Лаврецкий заехал за ним в коляске, но Федор Иванович вошел к нему в комнату и уговорил его. Сильнее всего подействовало на Лема то обстоятельство, что Лаврецкий, собственно, для него велел привести к себе в деревню фортепиано из города. Они вдвоем отправились к Калитиным, и провели у них вечер, но уже не так приятно, как в последний раз. Паншин был там, много рассказывал о своей поездке, очень забавно передразнивал и представлял виденных им помещиков. Лаврецкий смеялся, но Лем не выходил из своего угла, молчал, тихо шевелился весь, как паук, глядел угрюмо и тупо и оживился только тогда, когда Лаврецкий стал прощаться. Даже сидя в коляске, старик продолжал дичиться и ежиться, но тихий теплый воздух, легкий ветерок, легкие тени, запах травы и березовых почек, мирное сияние безлунного звездного неба, дружный топот и фырканье лошадей, все обаяние дороги, весны, ночи спустились в душу бедного немца, и он сам первый заговорил с Лаврецким. Глава 22. Он стал говорить о музыке, о Лизе, потом опять о музыке. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинение и полушутя предложил ему написать для него либретто. «Либретто», — возразил Лем, — «нет, это не по мне. У меня уже нет той живости, той игры, воображения, которая необходима для оперы. Я уже теперь лишился сил моих. Но если б я мог еще что-нибудь сделать, я бы удовольствовался романсом. Конечно, я желал бы хороших слов». Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо. «Например, — проговорил он наконец, — что-нибудь в таком роде. Вы звезды, о, вы чистые звезды!» Лаврецкий слегка обернулся к нему лицом и стал глядеть на него. «Вы звезды, чистые звезды, — повторил Лем, — вы взираете одинаково на правых и на виновных, но одни невинные сердцем или что-нибудь в этом роде вас понимают». То есть нет, вас любят. Впрочем, я не поэт, куда мне? На что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое. Лем отодвинул шляпу на затылок. В тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе. «И вы тоже», — продолжал он постепенно утихающим голосом, «вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы чистые, вы одни можете утешить». «Нет, это не то. Я не поэт», — промолвил он, — «но что-нибудь в этом роде». «Мне жаль, что и я не поэт», — заметил Лаврецкий. «Пустые мечтания», — возразил Лем и углубился в уголок коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть. Прошло несколько мгновений, Лаврецкий прислушался. «Звезды, чистые звезды, любовь», — шептал старик. «Любовь», — повторил про себя Лаврецкий, задумался, и тяжело стало у него на душе. «Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофор Федорович», — промолвил он громко. «А как вы полагаете, этот Фридолин после того, как граф привел его к жене, ведь он тут-то и сделался ее любовником, а?» «Это вы так думаете», — возразил Лем. «Потому что, вероятно, опыт...» Он вдруг умолк и в смущении отвернулся. Лаврецкий принужденно засмеялся, тоже отвернулся и стал глядеть на дорогу. Звезды уже начинали бледнеть, и небо серело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. Лаврецкий проводил своего гостя в назначенную ему комнату и вернулся в кабинет и сел перед окном. В саду пел соловей свою последнюю предрассветную песнь. Лаврецкий вспомнил, что и у Калитиных в саду пел соловей. Он вспомнил также тихое движение Лизиных глаз, когда при первых его звуках они обратились к темному окну. Он стал думать о ней, сердце в нем утихло. «Чистая девушка», — проговорил он вполголоса. «Чистые звезды», — прибавил он с улыбкой, спокойно лег спать. А Лем долго сидел на своей кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, небывалая сладкая мелодия собиралась посетить его. Он уже горел и волновался, он чувствовал уже истому и сладость ее приближения, но он не дождался ее. «Не поэт и не музыкант», — прошептал он наконец. и усталая голова его тяжело опустилась на подушку. Глава 23. На другое утро хозяин и гость пили чай в саду под старой липой. «Маэстро», — сказал, между прочим, Лаврецкий, — «вам придется скоро сочинять торжественную кантату».
3: «По какому случаю?»
2: «А по случаю бракосочетания господина Паншина с Лизой. Заметили ли вы, как он вчера за ней ухаживал? Кажется, у них уже все идет на лад».
3: «Этого не будет», — воскликнул Лем.
2: «Почему?»
3: «Потому что это невозможно».
2: «Впрочем», — прибавил он, погодя немного, — «на свете все возможно. Особенно здесь, у вас, в России».
3: «Россию мы оставим пока в стороне, но что же дурного находите вы в этом браке?»
2: «Все дурно, все. Лизавета Михайловна — девица справедливая, серьезная, с возвышенными чувствами, а он? Он дилетант, одним словом».
3: «Да ведь она его любит».
2: Лем встал со скамейки.
3: «Нет, она его не любит. То есть она очень чиста сердцем и не знает сама, что это значит любить. Мадам фон Калитин ей говорит, что он хороший молодой человек. Она слушается мадам фон Калитин, потому что она еще совсем дитя, хоть ей 19 лет. Молится утром, молится вечером. И это очень похвально. Но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен. То есть душа его не прекрасна».
2: Лем произнес всю эту речь, связанную с жаром, расхаживая маленькими шагами взад и вперед перед чайным столиком и бегая глазами по земле.
3: «Дорожайший маэстро!» — воскликнул вдруг Лаврецкий. «Мне сдается, что вы сами влюблены в мою кузину».
2: Лем вдруг остановился.
3: «Пожалуйста», — начал он неверным голосом, — «не шутите так надо мною. Я не безумец. Я в темную могилу гляжу, не в розовую будущность».
2: Лаврецкому стало жаль старика. Он попросил у него прощения. Лем после чая сыграл им свою кантату, а за обедом, вызванный самим Лаврецким, опять разговорился о Лизе. Лаврецкий слушал его со вниманием и любопытством.
3: «Как вы думаете, Христофор Федорович, — сказал он наконец, — ведь у нас теперь, кажется, все в порядке, сад в полном цвету. Не пригласить ли ее сюда на день вместе с ее матерью и моей старушкой и теткой, а? Вам это будет приятно?»
2: Лем наклонил голову над тарелкой.
3: «Пригласить, — проговорил он чуть слышно. —
2: А Паншина не надобно?»
3: «Не надобно, — возразил старик с почти детской улыбкой. Два дня спустя Федор Иванович отправился в город к Калитиным.
2: Глава 24. Он застал всех дома, но он не тотчас объявил им о своем намерении. Он хотел сперва переговорить наедине с Лизой. Случай помог ему. Их оставили вдвоем в гостиной. Они разговорились. Она успела уже привыкнуть к нему. Да она и вообще никого не дичилась. Он слушал ее, глядел ей в лицо и мысленно твердил слова Лема, соглашался с ним. Случается иногда, что два уже знакомых, но не близких друг к другу человека внезапно и быстро сближаются в течение нескольких мгновений. И сознание этого сближения тотчас выражается в их взглядах, в их дружелюбных и тихих усмешках, в самых их движениях. Именно это случилось с Лаврецким и Лизой. «Вот он какой», — подумала она, ласково глядя на него. «Вот ты какая», — подумал и он. А потому он и не очень удивился, когда она не без маленькой, однако, запинки объявила ему, что давно имеет на сердце сказать ему что-то, но боится его рассердить. «Не бойтесь, говорите», — промолвил он и остановился перед ней. Лиза подняла на него свои ясные глаза. «Вы такие добрые», — начала она и в то же время подумала. «Да, он точно добрый. Вы извините меня.
3: Я бы не должна сметь говорить об этом с вами. Но как могли вы? Отчего вы расстались с вашей женой?» Лаврецкий дрогнул, поглядел на Лизу и подсел к ней. «Дитя мое», — заговорил он, — «не прикасайтесь, пожалуйста, к этой ране. Руки у вас нежные, а все-таки мне будет больно». «Я знаю», — продолжала Лиза, как будто не расслушав его. «Она перед вами виновата, я не хочу ее оправдывать. Но как же можно разлучать то, что Бог соединил?» «Наши убеждения на этот счет слишком различны», — Елизавета Михайловна произнес Лаврецкий довольно резко. «Мы не поймем друг друга». Лиза побледнела, все тело ее слегка затрепетало, но она не замолчала. «Вы должны простить», — промолвила она тихо, — «если хотите, чтобы и вас простили». «Простить?» — подхватил Лаврецкий. «Вы бы сперва должны были узнать, за кого вы просите. Простить эту женщину, принять ее опять в свой дом, ее, это пустое бессердечное существо. И кто вам сказал, что она хочет возвратиться ко мне? Помилуйте, она совершенно довольна своим положением. Да что тут толковать? Имя ее не должно быть произносимо вами. Вы слишком чисты. Вы не в состоянии даже понять такое существо». «Зачем оскорблять?» — с усилием проговорила Лиза. Дрожь ее рук становилась видимой. «Вы сами ее оставили, Федор Иванович». «Но я же вам говорю», — возразил с невольным взрывом нетерпения Лаврецкий, — «вы не знаете, какое это создание». «Так зачем же вы женились на ней?» — прошептала Лиза и потупила глаза. Лаврецкий быстро поднялся со стула. «Зачем я женился? Я был тогда молод и неопытен. Я обманулся. Я увлекся красивой внешностью. Я не знал женщин, я ничего не знал. Дай вам Бог заключить более счастливый брак, но поверьте, ни за что нельзя ручаться». «И я могу также быть несчастной», — промолвила Лиза. Голос ее начал прерываться. «Но тогда надо будет покориться. Я не умею говорить, но если мы не будем покоряться...» Лаврецкий стиснул руки и топнул ногой. «Не сердитесь, простите меня», — торопливо произнесла Лиза. В это мгновение вошла Марья Дмитриевна. Лиза встала и хотела удалиться. «Постойте», — неожиданно крикнул ей вслед Лаврецкий. «У меня есть до вашей матушки и до вас великая просьба. Посетите меня на моем новоселье. Вы знаете, я завел фортепиано. Лем гостит у меня, сирень теперь цветет. Вы подышите деревенским воздухом и можете вернуться в тот же день. Согласны вы?» Лиза взглянула на мать, а Марья Дмитриевна приняла болезненный вид, но Лаврецкий не дал ей разинуть рта и тут же поцеловал у нее обе руки. Марья Дмитриевна, всегда чувствительная на ласку и уже вовсе не ожидавшая такой любезности от тюленя, умилилась душой и согласилась. Пока она соображала, какой бы назначить день, Лаврецкий подошел к Лизе и все еще взволнованный украдкой шепнул ей: «Спасибо, вы добрая девушка, я виноват». И ее бледное лицо заалелось веселой и стыдливой улыбкой. Глаза ее тоже улыбнулись. Она до того мгновения боялась, не оскорбила ли она его. «А Владимир Николаевич с нами может ехать?» — спросила Марья Дмитриевна. «Конечно», — возразил Лаврецкий. «Но не лучше ли нам быть в своем семейном кружке?» «Да ведь, кажется, — начала была Марья Дмитриевна. «Впрочем, как хотите», — прибавила она. Решено было взять Леночку и Шурочку. Марфа Тимофеевна отказалась от поездки. «Тяжело мне, Свет, — сказала она, — кости старые ломать. И ночевать у тебя чай негде. Да мне и не спится в чужой постели. Пусть эта молодежь скачет». Лаврецкому уже не удалось более побывать наедине с Лизой, но он так глядел на нее, что ей хорошо становилось и стыдно немножко, и жалко его. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку. Она задумалась, оставшись одна.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня».

Ясно сказано: не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут. Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

0: О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77

начинается с молитвы. Жизнь и любовь, и даже смерть. А дверью вечность всем открыты. Лишь только б не кричать, а петь. Лишь только б прошептать «помилуй». Сказать обиженным «прости». И понимая, что простили, с надеждой от земли уйти.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Отец Сергий, добрый день.
2: Добрый день.
1: А вот какую тему сегодня я предлагаю обсудить. А как бы поступил Христос на моем месте? Я более чем уверена, что этот вопрос многие задавали себе и не раз. И, казалось бы, самое простое в этой ситуации – открыть Евангелие. Но как только мы пытаемся приложить этот небесный масштаб великого текста к нашей земной бытовой жизни, схема начинает давать сбой. Одно дело – размышлять о Нагорной проповеди, сидя в тишине храма, и совсем другое – открыть Писание в 3 часа ночи, когда лучшая подруга третий месяц кормит завтраками и не отдает 5000 рублей, муж изменяет, а дети не уважают и вредничают. И тут возникает ступор. Какую страницу не открой, все кажется не про то. Да, там есть слова про «подставь другую щеку» или «кто из вас без греха первый брось в нее камень». Но вряд ли ведь это про то, что нужно простить долг и сделать вид, что вообще ничего не было, да и вообще смириться с предательством и обвинить во всем себя. Так когда же евангельское смирение превращается в потакание чужой наглости, а всепрощение в разрушение собственной личности? Как читать Евангелие в 21 веке, чтобы оно не превращалось в сборник абстрактных притч, работала как скальпель, точно отделяя грех от человека и слабость от подлости. Вот давайте сегодня попробуем составить такое современное практическое руководство по чтению священного писания. И начать предлагаю с самого простого. Вот если мы ищем Евангелие инструкции к действию здесь и сейчас, не пытаемся ли мы превратить живое Слово Божие в такую, ну, обычную, что ли, книгу по саморазвитию?
2: Ну, во-первых, давайте так скажем, что Евангелие все-таки это живое Слово Божие по саморазвитию, вот, которое призывает нас, там есть такая фраза: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И это, естественно, что Господь просто так вот не скажет вот такую фразу, да, при этом не дав никаких указаний. Поэтому путь к совершенству он, собственно, и указал. Теперь более общий вопрос. Вообще Евангелие не является чем-то оторванным вообще от Библии. Это есть часть Священного Писания, который, кстати, входит еще и Апокалипсис, и послание апостолов, вот, и книга Деяний. Поэтому вот эта вся совокупность называется Священным Писанием. И вопрос о том, для кого написано Священное Писание, у многих сразу вызывается естественный ответ. Написано для людей. Ну, естественно, что оно не написано для братьев наших меньших, животных, птиц там или еще кого-то. Они не умеют ни читать, ни разговаривать. Они бессловесные существа. Но вопрос на самом деле не пустой, потому что точно так же, как книгу, достаточно серьезную книгу по современным вопросам математики, там, физики, химии, биологии, медицины или еще. Только сейчас кажется, что все можно болезни лечить по интернету, потом оказывается, что врачам за голову приходится хвататься. И вот понятно, что такие специфические книги должны читать специалисты. Теперь вопрос, а кто же специалист у нас по Священному Писанию? И ответ очень простой. Такими специалистами являются святые. Поэтому вопрос, не всякий даже святой берется, собственно, быть учителем. Поэтому у нас выделяются такие святые, которые именуются великими учителями и святителями, и их, собственно, и прославляют за то, что они составили некие своды, пояснений, толкований, которые, собственно, и являются таким указанием на конкретные случаи жизни. Но, опять же, они это писали в свое время. И можно заметить, какая разница, когда святитель Златоуст обращается в основном к мужчинам, мужам. Вот, они являлись, ну, в основном адресатом тех, кто должен у себя в семье, поняв то, что говорит святитель, затем реализовывать в своей жизни. А Феофан Затворник, это вот уже 19 век, вторая половина, он обращается к женщинам. И понятно, что здесь достаточно большая разница в том, какие советы даются. Поэтому, конечно, читать святых отцов из тех древних отцов, и современных отцов, там искать ответы на то, что волнует. И причем читать это регулярно, не от случая к случаю, не в качестве гадательных книг каких-то, а именно насыщаясь и изменяясь в результате этого чтения постепенно и реагируя уже на то, что вот сказано с одной стороны в Евангелии, с другой стороны растолковано более подробно. И ну, здесь некоторые вопросы, вот, которые вы задали, легко ответить. Допустим, ну, подруга не отдает, но Господь заповедал нам, вообще-то говоря, прощать грехи, потому что, говорит, язычники хотят получить то, что они дали, а ты не требуй. Но если с тебя просят верхнюю рубашку, то отдай еще и нижнюю. То есть добавь еще. Человек, видимо, нуждается или не может сейчас отдать, потому что основное ведь не в этом, что, чтобы материальные вот блага, так сказать, вернуть себе. Хотя бывает неприятно и тревожит это все. Но здесь вот как раз прояви евангельскую добродетель. А вот что касается измены, но ведь любой такой грех, или такая ситуация, да, она заставляет вспомнить о своих грехах. Ну, давайте подумаем. Вот когда, ну, здесь, видимо, женщина тоже уже беспокоится о том, что вот муж изменяет, да? А когда вы подумали о совместной жизни, все ли вы делали так, как должно быть? Была ли здесь взаимное понимание у родителей невесты и жениха? То есть вот этот период сватовства очень полезный, кстати, знакомство, согласие какое-то. Второе, сразу же регистрация, о регистрации договор, а еще лучше о венчании. А если все это было так сумбурно, что, знаете, так спонтанно, ну, а мне нравится, а за каких-то забот о будущем никаких не было. То есть к этому было несерьезное отношение. Но оно в конечном итоге, это несерьезность, она и стала проявляться. Поэтому есть повод задуматься о своих неправильных действиях и попросить у Бога прощения. Но и, кстати, разводиться или не разводиться, я, конечно, так решается на каждом отдельном случае, но вот могу сказать просто известный случай, правда, не о измене, а я оформлялся у матушки Феодосии Капинской, ну, она человек святой жизни, в общем-то, очень долго была парализована, и мы к ней часто ездили, спрашивали какие-то советы. Иногда это было просто даже вот, ты едешь со своими вопросами, она даже вот как-то не отвечает, а потом все разрешается, все понятно. Но это общение с такими святыми людьми, но, конечно, самое, пожалуй, главное, если такой человек, то и счастлив тот, кто рядом с ним находится. Я сейчас как раз об одном эпизоде, когда там она принимала поздно вечером, и много народу скапливалось. Там были и священники приезжали, и владыки приезжали, и игумени приезжали, так что крупных монастырей. И вот бывало, что она всю ночь, можно было не дождаться, она просто потом излагала, и все. И вот при мне просто был такой случай, когда в этой ожидающих была некая женщина, которой был муж пьяница. И вот она, не призывая ее к себе, тому, кто выходил, от нее уже побывал, и она это дала поручение. Там вот, говорит, женщина в зеленой кофте стоит: ты ей скажи, что муж еще 6 лет будет пить, пусть потерпит, а потом у вас все наладится. Вот видите, ответ совсем не очевидный. Ей нужен сейчас, здесь и сейчас ответ, да? Вот, ей дан этот ответ, но какой? А ты 6 лет-то еще потерпи. И потом все наладится. А вот если без терпения, наоборот, это значит, что нет воли Божьей. Ты не проявила того, чтобы Господь давал тебе как испытание в жизни. Но по своим эмоциям, ах, он такой, да вот как это можно, да мне это все надоело. Ну и вот раз рубанули, а оказывается, воля Божья была другая совершенно. И все равно Господь даст испытание другое, а то может еще и лучше, еще понравится. Относиться к этому очень внимательно. Ну а что касается вот священных толкований священного писания, они, конечно, касаются не только евангельских текстов, священное писание все едино. Оно, ведь Господь тоже сказал, не нарушить я пришел, но исполнить, он исполнил. Вот. Поэтому здесь надо понимать, что Евангелие начинает, собственно, в нас, внутри, звучать и действовать только тогда, когда мы переходим от закона к благодати. Мы пытаемся по-прежнему, вот даже этими вопросами, да, которые заданы сейчас, решать на уровне закона. А закон, он совершенно четко фиксирует. Если это совершено, значит, вот, пожалуйста, прелюбодеяние, да? И что за это полагается? Ну, в современной жизни имеешь право развестись. Просто сказать, что муж изменяет, и все. Или жена, допустим, изменяет, и все. А развод. Ну, в прежние времена там камнями побивали и прочее. Сейчас это все сама форма наказания другая, совершенно не такая, скажем, страшная на первый взгляд, но тем не менее. Вот. А хоть, например, когда ему привели взятую при любодеянии женщину, которую нужно было побить камнями, он спрашивает, первый, кто без греха, пусть бросает в нее камень. И при этом, ну, соответственно, как Бог каждому напомнил его грехи, и поэтому они все ушли, потупив голову. Поэтому, видите, здесь есть благодать-то, она вот так действует, да, а закон вот так действует. Они не то что противоречат друг другу, просто, как говорится, что закон есть пестун, то есть воспитатель к благодати. Ветхий Завет есть воспитатель к Новому Завету. И надо посмотреть, а мы живем, наша жизнь, она по закону или по благодати, или даже по беззаконию. Вот ведь как надо рассуждать. Если по беззаконию, то что ж мы хотим тогда? Что мы хотим, когда даже в государственной жизни всякий нарушающий закон может подвергнуться законному наказанию. Это понятно. Если мы живем по закону, то понятно, что по закону у нас уже все, слава Богу, более-менее хорошо. Мы не нарушаем закон. Но если мы начинаем выполнять закон, то переходим на уровень благодати. А ведь почему нельзя было исполнить закон? Почему потребовался Христос? Его приход, его воплощение. Для чего? А очень просто. Потому что закон нельзя исполнить без благодати. Понимаете, тот, кто не ищет благодати, тот не может исполнить закон. Вот такая, знаете, такое двуединство, да? Должен был исполнять закон. Ты не можешь его исполнить так, как должно. Следовательно, наблюдай за собой, увидь свои грехи и покайся в них. И отсюда фраза «не здоровые», то есть исполняющие закон, нуждаются во враче, но больные. И, то есть те, которые поняли свое беззаконие. И осознав это беззаконие, они тогда обращаются ко Христу тем, чтобы он по благодати своей научил исполнению закона, помог в исполнении закона. И тогда, как исполнитель закона, он, человек награждается уже тем, что ему и в душе становится спокойно, как и Господь говорит, научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Вот это состояние покоя — это уже некое удостоверение того, что человек исполняет закон по благодати Божьей и, следовательно, уже может рассчитывать на большую милость, помощь Божью. А какая, в чем ищется эта помощь? В том, чтобы там Мерседес купить или квартиру там, или еще что-нибудь, яхту. Ну, может, и в этом тоже, если это надо, если действительно необходимо, Господь может и это дать. Но в первую очередь-то ведь здесь речь идет о том, чтобы внутри себя раскрыть вот этот образ Божий данный, покрытый сейчас, как вот икона бывает, когда находили подчас на чердаке или еще где-то, она вся покрыта пылью, грязью и требует своей реставрации, омытию, по крайней мере, снимание вот этих слоев пыли и грязи. И точно так же у нас. Внутри все покрыто пылью, грязью, там сидят вот эти злые сущности, нас всякому, всякой нечистоте научающие. И вот чтобы их сначала изгнать, и чтобы они не пришли с другими, более сильными, как это сказано, и бывает, что берет эта сущность, которая вышла из человека злая, берет 7 других злейших себя, и бывает человеку тому хуже первого вот, состояния. Поэтому, конечно, вот это очищение с благодатью Божьей, а оно, в общем-то, производится, если хотите, незаметным, но регулярным способом. Это и посещение храма, это чтение святых отцов, это соблюдение постов, это молитвы. То есть вот все вроде бы обычные такие простые действия, которые очень трудно совершать, сразу скажу, очень трудно. Но постепенно, по мере того, как человек привыкает, вот это еще у нас называется воцерковленность. И здесь речь идет не о внешней воцерковленности. Можно 40 лет сходить в храм и не оказаться воцерковленным. Но вот эта внешняя воцерковленность, да, она в конечном итоге должна привести к пониманию своей собственной немощи и пониманию того, что сила Божия в немощи совершается. Поэтому чем более мы осознаем свою немощь в исправлении каких-то жизненных ситуаций, чем больше мы уповаем на милость Божью, и не просто уповаем, да, в пустоте, так сказать, ну, пускай Господь все управит как надо. А вот нет, мы начинаем изменять свою жизнь, посещаем храм, исповедуемся, четко осознаем те грехи, которые в нас сидят и препятствуют нашему пониманию истины божественной и о себе, и о других. И вот тогда постепенно открываются глаза. Человек из слепого превращается сначала в слабовидящего, потом все лучше проявляется зрение, и, наконец, он становится зрячим. Ну вот те, которые, можно сказать, получили вот это зрение, они уже, по сути, люди становятся святой жизни, и нам на них надо равняться, чтобы самим также сподобиться в конечном итоге видению Бога, чистые сердцем Бога узрят. Вот. А первая заповедь начинается: блаженны кроткие, то есть те, которые не мнят о себе ни в духовном, ни в каком-то ином горделивом, тщеславном смысле, а понимают о том, что люди грешные, достойные ада, что закон, по закону мы должны уже быть в аду, а по милости Божьей еще пока даже надо помощь и милость Божью, чтобы сподобиться Царства Небесного.
1: Правильно ли я понимаю, что когда мы задаем себе вопрос, а как бы поступил Христос на моем месте, то с одной стороны мы как бы пытаемся жить по Евангелию, мы привлекаем опыт святых отцов, а с другой стороны, как будто не совсем правильная форма постановки вопроса.
2: Совершенно верно. Так как Христос нам невозможно. Это как раз в католичестве один из их католических святых, мы не признаем его святость, он молился именно таким образом, что «Господи, дай мне так же любить человечество, как ты любил, и страдать». Кстати, был Франциск Ассизский, вот, и страдать, как ты страдал. Ну, это же просто гордость несусветная. Так что в конечном итоге он там научился в себе стигматы вот эти создавать, то есть следы, эти знаки, что на руках там кровь просто упала, как бы от пробитых гвоздей. На самом деле никаких гвоздей не было, просто кровь так разгонялась в нем. И другие всякие эффекты были. Поэтому ни в коем случае мы не должны себя вот здесь сравнивать со Христом Богом, но должны, наоборот, войти в определенную степень смирения перед Богом, перед Его божеством, перед Его терпением, смирением, кротостью. Вот. И, тем не менее, сочетаемой со справедливостью, божественной справедливостью, да, с божественным долготерпением, вот, и тем не менее, что это судья, который судит по истине. Вот. Он и любит нас, но и любовь — это очень требовательная. Поэтому будем просто стараться уж не так сравнивать себя. Вот. А как бы поступил Христос? Да он уже все показал, как он поступает. Как он поступает на том неправедном суде, который ему учинили. Но ведь поймите, он совершал дело спасения всего человечества. А тогда вопрос, допустим, конкретному человеку. А ты что совершаешь? А ты совершаешь всего лишь дело своего собственного спасения. Поэтому как здесь несопоставимые вещи, которые, в принципе, нельзя сопоставлять. Поэтому вопрос действительно не логичен в том плане, что слово Божие надо еще уметь понять.
1: А, батюшка, вообще есть ли какие-то критерии, по которым мы можем понять, у кого спрашивать совета? А когда открывать Евангелие в поисках чего-то откровенного, а когда идти к духовнику и его мучить нашими вопросами?
2: Ну, во-первых, и духовник опирается на Евангелие, он же тоже не от себя, так сказать, говорит. Тем более, если это отец уже духовный, то есть это руководитель уже в жизни, не просто советчик, да, а руководитель жизни, то тогда он тем более опирается на Евангелие и на знание, так сказать, всего Ветхого Завета, если хотите. То есть он уже внутри прошел вот этот весь путь, и, будучи искушаем сам, уже может и искушаемым помочь. Вот здесь надо различать, конечно. Есть духовник, с которым можно, конечно, посоветоваться. Но духовник, я могу так сказать, он в первую очередь оценивает и как бы предостерегает от впадания в грех. То есть это есть просто некий, такой, знаете, подход о течении греха. Вот приходит человек ко мне, я смотрю, он говорит, я нарушал пост. Ну вот да, значит, надо стараться не нарушать пост. Это грех. Я вот там поругался с соседом. Ну старайся не ругаться, по оцени и свое собственное поведение. И, там, и, может быть, ты правильно поругался с соседом, если он богохульник, если он это самое что-нибудь говорит такое, знаете, несуразное, там, призывает к каким-то действиям или еще что-то против государства идет, тем более против Бога. Ну вот тогда ты правильно поругался. Святитель Николай вообще ария богохульника и еретика по щеке ударил. И Иоанн Златоуст, ну уж так не будем переносить все-таки действия святителя Николая, но тот же Иоанн Златоуст говорит, если ты слышишь богохульника, то остановись и вразуми его. Вот. Поэтому, да, здесь вполне допустимо в том числе и поругаться с соседом, если слышишь, что он несет какую-то ересь на церковь, на Христа, на вообще на государство в том числе клевещет. Так что, конечно, это тоже, видите, оказывается, надо различать. Но вот это не грех уже, значит. Значит, ты наоборот встал на путь защиты, в какой-то степени на мученичество, если вдруг против тебя затеются какие-то козни, как затевали в свое время против христиан язычники. Ну вот, поэтому каждый раз это вопрос о том, грех или не грех, понимаете, вот в этом плане. Это еще не вопрос о благодати. Если человеку там какие-то видения пришли, и вот он приходит, батюшка, да вот мне там явился святитель там, или Матерь Божья, или еще Христос там и так далее. Ну вот тогда, разумеете, как-то, а ты поосторожнее. Здесь и ангелы тьмы являются иногда в виде ангелов света, поэтому давай будем осторожнее к этому относиться. То есть вот это вот развлечение, грех, не грех. Вот что в основном делает духовник. И давая свободу самому человеку. Но это значит, что человек еще сам не готов, чтобы вокруг, чтобы у него был духовный отец или вот такой человек, который четко говорит, а вот это ты должен сделать. Нет, пока этого нету. Ты не готов. У тебя нету этого. Значит, будь доволен пока тем, что тебя ограждает духовник от грехов, сам уберегайся от грехов, а все остальное — пока твоя добрая воля, за которую тебя Господь не осудит. Ты что хочешь, кофе или чай? А греха нет, понимаете? Я не хочу ни кофе, ни чаю, компот хочу. И это не грех. Ну вот, пожалуйста, что ты там сделаешь себе на обед? Вот то или это, или третье, или пятое, или седьмое, там, какое тебе блюдо, так сказать, хочется. Да не грех это. Хочешь, и сделай, приготовь, и покушай. А что посадить на этой грядке? Да что хочешь, то и посади, чтобы сколько себе опыта подсказывает. То есть вот эти вот вопросы, они вообще, так сказать, не касаются отношения грех или не грех. И поэтому в первую очередь к духовнику надо идти с тем, чтобы он разрешил именно вот этот беспокоящий вопрос. А это грех, как бывает, было такое, бабушка, батюшка, я такая грешница, да что ж такое, что случилось? Я прямо убийца, да что ж ты такое сделала-то? Да я тараканов травила, столько их померло. Да, слава Богу, нам и эти сущности в доме и не нужны. Что же их теперь любить, что ли? Мы не можем достичь такого уровня, чтобы любить тараканов. Поэтому и выводить мышей, и крыс из дома изгонять, потому что иначе они заразу принесут. Иначе можно из-за этого пострадать, дети могут пострадать. Поэтому все это вполне, так сказать, допустимо и совершенно не являющееся, тем более, убийством действия. Ну, пришлось объяснить, что, Машка, ну ты молодец, просто слава Богу, что очистил дом от тараканов, и старайся просто дальше, чтобы не разводились эти противные существа. Природа ведь тоже, она исказилась. Это там, в раю, все хорошо друг с другом живут, и никого уже никто не убивает. А здесь, к сожалению, это норма, это земная жизнь. Так что вот здесь надо понимать, зачем идти к духовнику, да, с какими вопросами. И вот если есть вопрос о том, совершен ли грех, и надо ли в нем покаяться, или это была добрая, так сказать, воля, которую Господь тебе, пожалуйста, делай. И ты выбираешь, на эту работу пойти или на ту. Ведь понимаете, даже вот наш владыка Симон, 20 лет уже как почил, Царство ему небесное, тоже святой жизни человек. О нем, кстати, такая ходит, ну, не легенда, в общем-то, рассказ, когда он еще был в строительстве Сергиевой Лавры, и одному монаху явился преподобный Сергий и сказал: «Среди вас всех меня только один Симон любит». «Как он тебя любит?» А он ни одной службы, говорит, не пропустил. Всегда раньше всех приходит на утреннее богослужение. Так вот, владыка митрополит Симон, он говорил так: рыба ищет где лучше, где глубже, а человек где лучше. Поэтому выбор работы, если это не греховная работа, если она никак не связана с распространением греха или с участием в грехе, с воровством там или еще с чем-нибудь, ну и слава Богу, она тебе нравится. Если тебе предлагают что-то не противоречащее, но более не противоречащие Евангелию, Слову Божию, не являющиеся грехом. Ну, пожалуйста, пускай будет другая работа, на которую тебе, может, больше будут платить. Вот духовный отец, да, то есть человек уже знающий, он может сказать: терпи, сиди здесь будет тебе лучше. Он нам вперед видит, а духовник не видит. Батюшка, который просто в храме, если ему не дано что-то вдруг от Бога там сказать, так что он сам может сам не понимать, что он говорит, в том раз, оказывается, вот это через него Господь сказал. Но рассчитывать, что так всегда может быть, нет, такого расчета лучше не иметь. Поэтому есть свобода у человека. А дальше он сам поймет. Может, зря был такой выбор, а может, наоборот, было правильно все сделано. Это уже, так сказать, опыт житейский. Он к вопросу, достигнешь ли Царства Небесного или в ад попадешь, он к этому не относится.
1: На этом все, дорогие друзья. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.
0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль

в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола. Ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

Булочной хлебушка купить.

же заслужила я.

0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры. В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. Золотая осень – это не только красивые пейзажи, но и время сбора богатого урожая. В самом центре города Березовский состоялось долгожданное событие для всех ценителей натуральных продуктов – ярмарка продовольственных товаров. Традиционно площадка у средней общеобразовательной школы номер 33 города Березовский превращается в настоящий гастрономический калейдоскоп. Местные жители, ребята, родители под руководством учителей представляют широкий ассортимент свежайшей продукции, которую вы вряд ли найдете на обычных полках супермаркетов. Подсолнечные тыквенные масла холодного отжима, сохранившие всю пользу семян, сыровяленные изделия, медовые лакомства, полезный гречишный цветочный липовый мед, прополис, соты, разнообразие ягод – это и облепиха, и всеми любимая смородина, экологически чистые яблоки, груши и другие дары садов, выращенные с заботой на собственном огороде, а также полезные сладости, рецепты которых ребята узнали на уроках технологии или, как в привычном понимании, труда. Это кексы, шарлотки и пончики по бабушкиным рецептам. Также много всего другого. Это и зелень, и варенье, и повидло, и все собственного огорода. Чтобы яркие воспоминания о ярмарке остались надолго, я поговорила с организатором.
1: Юлия Рустамовна, старшая вожатая,
2: да, школы номер 33. Да.
1: Здравствуйте, Юлия.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня идет полным ходом замечательное мероприятие. Это традиционная ярмарка, которая проходит в рамках празднования Дня осени, да, фестиваля такого местного «Дары осени». Я увидела информацию даже в чате, увидела, что состоится такая вот замечательная дружественная встреча, где можно купить действительно эти дары осени, кабачки, тыкву, зелень, ягоды, яблоки и прочее. То есть все перечислять не будем. Также перед тем, как мы с вами встретились, меня очень порадовали ребятки, которые сами нарисовали картины. Не успела еще приобрести, но после интервью обязательно это сделаю. Расскажите о традиции проведения таких ярмарок среди детей. Какого возраста? Я знаю, что активно помогает и родительский комитет.
2: Конечно. Вообще, эта традиционная ярмарка, она длится довольно-таки долгое время. И мы в основном используем наши каналы, чтобы привлечь внимание не только школьников, не только их родителей, но и жителей города. Принимают участие обучающиеся 5-6 классов, потому что они такие яркие, еще жизнерадостные, не обремлены, знаете, учебой током. И классные руководители очень рады этому мероприятию, потому что оно сплочает.
1: И... Сплочает очень, я не хочу вас перебивать, но мамы помогают, дети заинтересованы, чтобы вот продать, хотя тут слово «продать», наверное, имеет больше благотворительный оттенок «подарить», потому что мешок моркови за 20 рублей, я думаю, что это даже не цены проездного Березовского, ну, проезда.
2: Да, это довольно-таки низкие цены, потому что это лишь бы показать, какой результат был вот этой сплоченной работы, то есть какие получились урожай у различных семей и тому подобное, чтобы показать именно их труд, результат этого труда. Ну, говорю, вот мы берем обучающихся 5-6 классов, но еще приходят маленькие ребята, которым очень интересно вот увидеть вообще, что их ждет в старшей школе. То есть у нас есть начальная и старшая школа, ну и средняя, разумеется. К тому же у нас принимают участие совет старшеклассников. Это ребята, которые у нас представляют совет жюри, в который входит директор школы, представитель совета родителей и, соответственно, сами десятиклассники. Вообще совет старшеклассников, конечно, 7 класса, но так как в 9-м, 10-м, в 11-м классе человек уже более такой сформированный, то мы используем их знания, их умение оценивать на нашей традиционной ярмарке. Ну и, наверное, сами родители, когда отзываются о этой ярмарке, то есть мы понимаем, куда двигаться, что включать, что исключать и так далее.
1: Выпечка, которую готовили дети, да, на уроках технологии, труда или дома как?
2: Вообще, я бы сказала, что это не конкретно на уроках труда, это рецепты, которые были представлены на уроках труда, ребята уже использовали конкретно в своей жизни, так скажем, в своем дому, среди семьи и так далее.
1: А как вообще проходит ярмарка?
2: Ярмарка, они представляют именно то, что им хочется показать, не только дары осени, а именно, может быть, какие-то поделки, которые отражают суть, знаете, яркие краски этой осени. К тому же, да, у нас одним из критериев оценивания является подготовка выступления. Это частушки, какие-то зазывальные присказки, какие-то песни, то есть то же самое, что может объединить ребят и показать их умения. У нас очень много талантливых школьников, которые поют, танцуют, играют. Вот на аккордеоне у нас был человек. В том году на гитаре играли, очень сказочно было, всем понравилось. В общем, разнообразие активностей может присутствовать на нашей ярмарке, это точно.
1: Ой, замечательно. И она традиционно проходит в сентябре раз в год. То есть это такая вот изюминка школы номер 33 города Березовского. Правильно я понимаю?
2: Да, но мы не единственная школа, которая проводит ярмарки, но у нас такая самая красочная, потому что мы в центре города, и у нас проходящая территория, соответственно, вы могли видеть, у нас очень большие толпы собираются вокруг столов, и это очень нравится и жителям, и самим школьникам, что они пользуются спросом, так скажем. Вот, это очень яркое
1: событие. А вот женщины ходили с листочками, будет какой-то конкурс, то есть оценивали, допустим, первый А или первый В, Б, какой лучше, да?
2: Ну, у нас раз с 5 по 6, у нас сегодня представлено только 7 классов, всего у нас 8, то есть 5-6. Да, это было жюри, которые оценивали по нескольким критериям: внешний вид, наличие ценников, выступление, плюс обязательно уборка рабочего стола за собой, потому что...
1: Это как отдельный критерий, да?
2: Конечно, потому что вы же понимаете, что внешний такой облик – это лицо, то есть как человек оставит после себя рабочее место, это будет говорить о нем многое. Так и здесь, то есть мы же еще и субботники проводим, соответственно, они показывают свое умение оставлять свое рабочее место чистым, чтобы и жителям города было приятно прогуливаться потом по этой территории.
1: О зимних ярмарках еще пока нету, да? Это вот осенне традиционно. Спасибо вам большое, Юлия, за комментарии. Что пожелаем родителям, детям и, конечно же, учителям, которые так или иначе вкладывают частичку своей души детям?
2: Я бы сказала следующее. Участвуйте в таких мероприятиях, потому что, во-первых, это обязательно запомнит ребенок, и когда он увидит в фотоальбоме вот это мероприятие, он вспомнит именно яркие, теплые чувства, они проснутся в нем. Ну и к тому же прикладывать усилия, пытаться выделять время. Мы знаем, что сейчас все работают, и это очень трудно найти свободное время, соответственно, обращать внимание на такие мероприятия у детей и помогать им в этом. Приглашаем вас к участникам нашей ярмарки, они поделятся своими впечатлениями.
3: Как тебя зовут?
4: Маша.
3: Из какого ты класса?
4: 6 А.
3: Расскажи о своем участии в ярмарке.
4: Я участвую уже второй год. Мне нравится продавать, как покупают еду, дары осени. Яблоки продаю, кабачки, печенье, блины. Все покупают быстро.
3: Я вот у вас приобрела картину небольшую. Расскажи, это ваш класс рисовал? Да?
4: Нет, рисовала бабушка.
3: Бабушка рисовала. А почему вы, ребята, не рисовали?
4: В планах у нас на следующий год, в этом году мы не успели.
3: Будете вместе с бабушкой рисовать? Рисуйте и прямо вот, прямо натюрморт. Я считаю, это будет актуально. Вот прям побольше, А4, например, А3.
4: Хорошая мысль, советую. Пользуюсь случаем. Приглашаю всех на ярмарку, приходите на следующий год.
3: Молодец. Вы участвуете в конкурсе, я правильно понимаю?
4: Да.
3: И есть ли желание занять первое место или просто главное поучаствовать?
4: Желательно занять первое место и так поучаствовать.
3: Люди, которые оценивают, я тебе скажу, смотрят и на чистоту места. Поэтому пока есть время, можно прибрать весь стол. И когда будут оценивать несколько, последний, крайний критерий, у вас будет замечательные баллы.
4: Спасибо, прислушаюсь к совету.
3: Как вас зовут?
5: Наталья.
3: Вы у нас болеете, поддерживаете класс 6.
5: В.
3: Ваша дочка, да, участвует?
5: Нет, сын.
3: Сын, да? А дочка младшая?
5: Одноклассница.
3: Замечательно. А почему вы пришли сегодня сюда и насколько для вас важно поучаствовать в такой ярмарке?
5: Поддержать детей, они большие молодцы. Хорошо, вон ходят, не только стоят у прилавка, вон ходят наши, продают так, на ходу, да.
3: Что ваш класс подготовил?
5: Ой, наш класс пироги напек, продают пироги, естественно, овощи, фрукты, что на огороде собрали, варенье. Соленье.
3: Все собственное, приготовленное, да. Какое варенье, расскажите?
5: Ой, там сливовая, абрикосовая, кизиловая, вишневая, малиновая.
3: Ребята все участвуют или
5: да,
3: часть?
5: Весь класс участвует.
3: А насколько это важно? Как это поощряется? Вот ребята продают, ребята стараются.
5: Ребята зарабатывают деньги в фонд класса, потом на эти деньги они себе праздник устраивают. Ну, вот они в прошлом году на ярмарке заработали себе Новый год шикарный, отметили шикарно Новый год в кафе.
3: То есть для них есть еще и стимул, да, как-то
5: конечно.
3: Продавать. Ну, и самое главное, такая нравственная мысль, о чем мы говорили вот учителям, это сплочение.
5: Да, это, конечно, сплочение детско-родительских, да, и сам коллектив сплачивается совместно же, совместный труд.
3: Да. Что пожелаем всем родителям, детям и, конечно, учителям?
5: Здоровья, ну, хорошие оценки, да, успеваемость, да, важна, конечно. Не болеть обязательно.
3: Спасибо вам большое. И ребяткам самое главное – счастье. Я впервые у вас на ярмарке и поражена, что какие здесь демократичные цены, чего нет, например, в городе Миллионники, и все выращено с любовью. Когда меня приглашали, я ехала и думала, что же там будет. Все замечательно, все прекрасно, все с душой. И какие у девочек шикарные, это ваш, да, класс? Шикарные просто ободки. Моя первая мысль была, продается ли? А не продается. Это все фонд класса. Ну, хоть просто посмотреть и полюбоваться. Согласна?
5: Да, согласна.
0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об осенней ярмарке от средней общеобразовательной школы номер 33 города Березовский. Замечательно то, что на ярмарке можно было приобрести не только урожай – картофель, лук, морковь, кабачки, яблоки, зелень, ягоды, клюкву, облепиху, смородину, но и выпечку, а также поделки, которые были приготовлены ребятами. Я приобрела замечательную картину. Ребята из 6 класса творили, и мне было приятно у них небольшую картину на память. Администрация школы, в свою очередь, приглашает всех на следующий год, в сентябре месяце. Ярмарка состоится на территории общеобразовательной, средней общеобразовательной школы номер 3 города Березовский в сентябре и открыта для всех ценителей, открыта для всех тех, кто хочет приобрести по-настоящему качественные овощи и товары. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания!

светится в чаше. Ищу везде твой кроткий взор. Благодарю

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощение раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии,

Бивание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

0: тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас, кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: В рубрике «Читаем псалтырь» звучит третья кафизма. Читает диакон Сергей Нежбарт.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма третья. «Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля призову Господа, и от враг моих спасуся, одержаша мя болезни смертные, и потоцы беззакония смятоша мя, болезни адовы обыдоша мя, предвориша мя сети смертные, и внегда скорбете ми призвах Господа, и к Богу моему возвах, услыша от храма святаго своего глаз мой, и вопль мой пред ним внедет во уши его, и подвижися и трепетна бы земля, и основание гор смятошася и подвягошася, яко прогневася на ня Бог, взыди дым гневом его, и огнь от лица его воспламенится, углия возгорейся от него, и преклони небеса и сниди, и мрак под ногами его, и взыди на херувимы, и летели те на крилу ветреню, и положить ему за кров свой, окрест его селение его, темна вода во облацах воздушных, от облистания пред ним облацы проидоша, град и угли огненные, и возгреме с небесе Господь, и вышь не даде глаз свой, не спасла стрелы и разгная, и молния умножи и смятея, и явишися источницы во дни, и открышися основания вселенные, от запрещения Твоего, Господи, от вдохновения духа гнева Твоего, и спасла с высоты, и прият мя, восприят мя отвод многих, избавит мя от врагов моих сильных, и от ненавидящих мя, яко утвердишися паче мене, предвориша мя в день озлобления моего, и бысть Господь утверждение мое, и изведи мя на широту, избавит мя, яко восхоти мя, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моей воздаст мне, яко сохрани их пути Господни, и не нечествовах от Бога моего, яко вся судьбы Его предо мною, и оправдание Его не отступиша от меня, и буду непорочен с Ним, и сохранюсь от беззакония моего, и воздаст мне Господь по правде моей, и по чистоте руку моею пред очима Его, с преподобным преподобен будеше, и с мужем неповинным неповинен будеше, и со избранным избран будеше, и со строптивым развратишеся, яко ты, люди смиренные, спасеше, и очи гордых смириши, яко ты просветише светильник мой, Господи Боже мой, просветише тьму мою, яко тобою избавлюсь от искушения, и Богом моим прейду стену, Бог мой непорочен путь его, словеса Господня рожденна, защититель есть всех уповающих на него,
яко кто Бог разве Господа, или кто Бог разве Бога нашего? Бог препоясуй меня силою, и положи непорочен путь мой, совершая нозе мои, яко елени, и на высоких поставляя мя, научай руце мои на брань, и положил есть лук меден мышца моя». И дал мне си защищение спасения, и десница Твоя восприят мя, и наказание Твое исправит мя в конец, и наказание Твое то мя научит. Уширил еси стопы моя подо мною, и не изнемогости плесне мои, пожену враги моя и постигну я, и не возвращуся, донде же скончаются, оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима, и припоясал мя еси силою на брань, спял еси вся восстающий на мя под мя, и врагов моих дал мне еси хребет, и ненавидящий мя потребил еси. Возваши и небес спасай, ко Господу и не услыша их, и сню я, яко прах пред лицем ветра, яко брение пути поглажду я, избавивши мя от пререканий людей, поставивши мя во главу языков, люди их же не ведях, работашами, вслух уха послушаша мя, сынови чужди солгашами, сынови чужди обетшаша и охромоша от стей своих. Жив Господь и благословен Бог, и да вознесется Бог спасения моего. Бог даяет мщение мне, и покоривые люди под мя, избавитель мой от враг моих гневливых, от восстающих на мя вознесеши мя. От мужа неправедно избавишь имя, сего ради исповемся Тебе во языцах, Господи, и имени Твоему пою. Величай спасение царева, и творяй милость Христу своему Давиду и семени его до века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Небеса поведают славу Божию, творение же рукою Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум. Не суть речи, ниже словеса, их же не слышат согласия их. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной глаголы их. Солнце положи селение свое, и то, яко жених, исходя от чертога своего, возрадуется, яко исполин тещий путь, от края небесе исход его, и сретени его до края небесе, и несть, и же укрыется теплоты его. Закон Господень непорочен, обращая души свидетельство Господне верно, умудряющие младенцы, оправдание Господне право, веселящее сердце, заповедь Господня светла, просвещающая очи, страх Господень чист, пребывая в век века, судьбы Господни истины, оправданны вкупе, вожделенны паче злата и камени честно много, и слаща паче меда и сота, ибо раб Твой сохранит я, внегда сохраните я, воздаяние много, грехопадение кто разумеет, от тайных моих очисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего, аще не обладают мною, тогда непорочен буду, и очищуся от греха велика, и будут во благоволение словеса уст моих, и поучение сердца моего пред Тобою выну, Господи, помощниче мой и избавителю мой. Услыши тебя, Господь, в день печали, защитит тебя имя Бога Иаковля, после ти помощь от Святаго и от Сиона заступит тебя, помянет всякую жертву твою и всесожжение твое тучно буди, даст тебе Господь по сердцу твоему и весь совет твой исполнит, возрадуемся о спасении твоем. И во имя Господа Бога нашего возвеличимся, исполнит Господь вся прошение Твоя. Ныне познах, яко спаси Господь Христа Своего, услышит Его с небесе святаго Своего, в силах спасения десницы Его. Сии на колесницах и сии на конях, мы же во имя Господа Бога нашего призовем, те спяти быша и подоша, мы же восстахом и исправихомся, Господи, спаси царя и услышаны. Вон же аще день призовем тебя, Господи, силою Твоею возвеселится царь, и о спасении Твоем возрадуется зело. Желание сердца его дал еси ему, и хотение усну его неси лишил его, яко предварил еси его благословением благостынным, положил еси на главе его венец, от камени честно,
живота просил есть у Тебе, и дал еси ему долготу дней во век века, велия славы Его спасением Твоим, славу и велилепие возложиши на Него, яко дась ему благословение во век века, возвеселиши Его радостью с лицем Твоим, яко царь уповает на Господа, и милостью Вышнего не подвижется, да обрящится рука Твоя всем врагом Твоим, десница Твоя да обрящит вся ненавидящие Тебе, яко положишь их, яко печь огненную во время лица Твоего. Господь гневом Своим смятет я, и снесть их огонь, плод их от земли погубиши, и семя их от сынов человеческих, яко уклониша на тебя злая, помыслиша советы, их же невозмогут составить, яко положиша я хребет во избыцах Твоих, уготовиши лице их, вознесися, Господи, силою Твоею, воспоем и поем силой Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, Боже мой, во мими вскую оставил меня иси, далече от спасения моего словеса греха падений моих. Боже мой, воззову во дни, и не услышаши, и в нощи, и не в безумие мне. Ты же во святем живеши, хвалу Израилева, на тя уповаша отцы наша, уповаша и избавил еси я, к тебе возваша и спасошася, на тя уповаша и не постыдешася. Аз же есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей, всевидящий мя поругашемися, глаголошо с нами покиваша главою, упова на Господа, да избавит Его, да спасет Его, яко хочет Его, яко Ты еси исторги мя из чрева, упование мое от сосу матери моей я, к Тебе привержен есмь отложесн, от чрева матери моей я, Бог мой еси Ты, да не отступишь от меня, яко скорбь близ, яко несть помогай ми, обыдоша мя тельцы мнози, юнцы тучни одержаша мя, отверзоша на ня уста своя, яко лев восхищая и рыкай, яко вода излияхся, и рассыпашася вся кости моя, бысь сердце мое, яко воск тая посреди чрева моего, исше яко скудель крепость моя, язык мой прильпе гортани моему, и в персть смерти свел мя иси, яко обыдоша мя пси мнози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои, нози мои, исчитоша вся кости моя, тише смотриша и презреша мя, разделиша ризы моя себе, и о одежде моей меташа жребий, Ты же, Господи, не удали помощь Твою от меня, на заступление мое вонми, избави от оружия душу мою, из руки песии единородную мою, спаси мя от уст львовых, от рог единорожц смирение мое. Повем имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою Тя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иаковле прославите Его, да убоится же от Него все семя Израилево. Яко не уничижи, ниже негодова молитвы нищего, ниже отврати лице Свое от меня, и когда возвах к Нему услыша мя, от Тебе похвала моя, в церкви велится исповемся Тебе, молитвы моя воздам пред боящимися Его, едят у Божьей и насытятся, и восхвалят Господа взыскающие Его, жива будут сердца их, и в век века помянутся и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Ним вся отечество и язык, яко Господня есть в царстве, и той обладают языки, ядоша и поклонишася все тучные земли, пред Ним припадут все нисходящие в землю, и душа моя тому живет, и семя мое поработает Ему. Возвестит Господи верот грядущий, и возвестят правду Его людям родшимся, я же сотвори Господь. Господь посеет меня, ничтожи меня лишит, на месте злачне там овселимя, на воде покой не воспитамя, душу мою обрати и настави мя на стези правды имени ради своего, аще бо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси, жезл твой и палец твоя тами утешиста, уготовал еси предо мною трапезу, собратив стужающим мне, умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая меня, яко державна, и милость твоя поженит мя вся дни живота моего,
еже вселитимися в дом Господень в долготу дни. Господня земля и основание ее, вселенная и все живущие на ней, той на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на месте святем Его, не повинен рукам, и чист сердцем, еже не прият в сую душу свою, и не клясться лестью искреннему своему, сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего». Всей роты, ищущих Господа, ищущих лице Бога Яковля, возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князя ваша, и возьмитеся врата вечные, и внеде царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Вседержитель, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей, никак уже разлучаясь Твоих рабов, но присно в них почивай, не остави мя раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи, тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири, нозе мои сохрани от поползновения, и не погуби мясо беззакониями моими. Благи, Господи, но искуси имя Божие и вразуми сердце мое, испытай мя и увежь стези моя, и вижть аще путь беззакония во мне, и отврати от него, и настави меня на путь вечен, Ты бо еси путь и истина и живот, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала третья кафизма. Читал диакон Сергей Нежбарт.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно,